Но Господь сказал Давиду отцу моему: «У тебя есть желание на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя на сердце. Однако ты не построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Иногда, получив от Бога ответ «нет», мы начинаем винить себя. Нам кажется, что мы сделали что-то такое, что огорчило Бога. Но иногда мы просто должны принять Божий отказ и согласиться с Его волей. Нам кажется, что Божья воля непременно должна совпадать с нашими желаниями. Но это далеко не всегда так. Если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то начинаем переживать. У нас возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение второй книги Царств, 7 главу. И мы читаем о том, как Господь положил на сердце царю Давиду не только перенести ковчег Завета в Иерусалим, в город Давидов, но также отстроить ему место обитания, то есть место поклонения Богу, храм. И вот во второй книге Царств, 7 главе, мы читаем о том, когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово от Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» А в первой книге «Паралипоменон», в 17 главе, в 3 стихе, сказано более конкретно. И автор пишет: «В ту же ночь было слово Божие к Нафану: „Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания“». Знаете, так непросто получать ответ «нет». Мы все хотим, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, на наши желания. И когда мы молимся, кажется, на сердце лежит доброе дело – построить храм, сделать доброе дело. А тут Господь говорит «нет». Пророк Нафан должен был сказать Давиду, что он не построит храм. Идеи прекрасные, хорошие мотивы, великолепный посыл, но это не Божий план. И должен признаться, принять такой ответ очень сложно и даже больно. Ведь он царь. Он многое сделал для Бога. Он воспевал его имя. Он служил ему. Вернемся ко второй книге Царств. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как проявляется Божья любовь к Давиду через отказ. 7 глава, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Давид, я выбрал тебя царем, вождем Израиля, а не строителем храма. Тебе даны дары, необходимые царю. Царствуй, защищай народ, а строительство храма не твоя работа». Читаем дальше текст. Вторая книга Царств, 7 глава, 9 стих. «И был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Давид, ты воин, твое сердце на поле боя. Ты воин, ты не строитель, ты солдат. Твоя роль не заключается в строительстве храмов, и я благословляю тебя в сражении».

Давид. Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля. Давид уже знает, что он не исполнит свою мечту, но у него по-прежнему есть план, есть идеи. Он понимает, что построить храм ему не удастся, но он делает все от него зависящее, чтобы помочь и поддержать. Давайте прочитаем дальше отрывок со 2 по 5 стихи. «И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божьего, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых деревьев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много». Давид был хорошим отцом. «Господь, ты не хочешь, чтобы я исполнил свою мечту? Но, Господи, я подготовлю так много, как только смогу, чтобы помочь моему сыну исполнить тот план, который был в моем сердце». И здесь нет эгоизма. Давид показывает пример хорошего отца. «Я мечтал об этом, но ты, Господи, сказал мне нет. Зато ты дал моему молодому сыну силу идей и достаточную дипломатию, чтобы осуществить все идеи. Я приготовил медь, железо, камень, и я буду собирать это и готовить для храма. И пусть ты, Господь, прославишься через этот храм, который будет воздвигнут другим человеком». И некоторые из нас, возможно, посвятили свою жизнь профессии учителя. Поэтому я хочу обратиться к вам. Вы отдаете часть своей жизни своим ученикам. С некоторыми из них вы проводите не так много времени. И, возможно, никогда больше с ними не увидитесь в будущем. У вас есть ограниченный промежуток времени. Когда вы готовите камни, которые нужно обтесать, гвозди, которые будут частью характера, вы вкладываете так много, как только можете, чтобы ваш студент, ваш ученик устраивал свою жизнь. А потом прощаетесь и, возможно, никогда больше не встретитесь. Но ваша роль велика. Пастырь очень похож на учителя в этом плане. Каждый, кто задействован в служении, где вам приходится поддерживать людей, он видит, как это происходит. И очень часто мы недооцениваем вклад тех людей, кто поддерживает, учит, готовит нас к будущему. А их роль очень значима. И Давид говорит: «Не я должен выполнять этот план, но ты. И ты выбрал моего сына для этой миссии. Ты не выбрал меня, но я не ропщу. Я отдам ему всю власть и скажу: сделай это, построй храм, и пусть он будет величествен». Знаете, какой самый главный урок хотелось бы извлечь из этой истории? Когда Бог говорит «нет», Он имеет какой-то лучший вариант для нас. И Он ожидает от нас, что мы поддержим этот вариант. И второе. Самая лучшая реакция на отказ – это смирение и готовность к сотрудничеству. Бог не призывает каждого из нас строить храм, но кому-то Он поручит что-то подобное. Я не знаю, какие именно разрушенные мечты были в вашей жизни. Возможно, в прошлом у вас была какая-то надежда. Вы видели какое-то конкретное будущее, надеялись, что все получится именно так. И ваши планы были весьма хорошими. Но по какой-то непонятной для вас причине Господь сказал «нет». Время шло, все менялось. И, возможно, если вы присмотритесь, то увидите, что кто-то другой, возможно, из нового поколения делает то, о чем вы мечтали. И требуется много смирения, чтобы сказать таким Соломонам: «Да пребудет с вами Господь. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам и поддержать, пока вы будете воплощать эти идеи».
Иногда это происходит.

на самом пике карьерного роста. Так один пастор был прекрасным служителем. Он руководил церковью 12 лет. Для многих он стал примером для подражания. Господь был поистину с ним. И этот человек был избран в руководство одной миссии. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями на новом месте. Он был очень талантливым проповедником, автором книг. Но неожиданно ему пришлось оставить все свое служение. Потому что в самом зените своей пасторской деятельности он узнал о серьезном, редком, неизлечимом заболевании почек. Он должен был находиться на гемодиализе по 6 часов в день, 3-4 раза в неделю, до конца своей жизни. Он не мог оставаться пастырем при таком режиме жизни. Он столкнулся с непониманием и критикой со стороны окружающих. Его взяли капелланом в семинарию. И однажды он сказал, что хотел бы написать статью «Как быть подключенным к жизни». Этот человек не потерял смысл жизни и не отказался от своей мечты, несмотря на то, что его видение жизни, безусловно, были урезаны. И он говорил, никогда не поймешь, что это значит идти вечером ложиться спать, не зная, наступит ли для тебя завтра, пока сам с этим не столкнешься. Я живу лицом к лицу со смертью каждый день. И он ходит при помощи специального оборудования. У него болезненный цвет лица. Он не может никуда уехать, потому что нельзя пропускать процедуры диализа. Человек, чьи мечты были разбиты, но который решил посвятить свои последние дни молодым людям, студентам семинарии, юным Соломонам, которым предстоит построить храмы, которые он никогда не увидит. Этот наставник написал следующие слова. «Одно за одним Господь забрал у меня все, что было у меня ценно, пока мои руки не стали пустыми. Каждая сверкающая игрушка была потеряна. Я ходил по этой земле, переполненный печалью, в лохмотьях и в бедности, пока я не услышал голос Божий. Подними свои пустые руки ко мне». И я поднял свои руки к небу. И Господь наполнил их в избытке, одарив меня своими несчетными богатствами, пока мои руки больше не могли ничего вмещать. И только тогда я понял своим глупым сознанием, что Бог не может изливать свои богатства, пока мои руки заняты чем-то другим. Может быть, кто-то из вас сегодня чувствует себя именно так. Ваши руки были заполнены вашими мечтами, идеями, проектами. Но вы лишились всего. И сейчас вы стоите на коленях перед Богом с пустыми руками. И я хочу сказать вам, что Господь готов одарить вас намного большим, чем вы имели. Он может дать вам то, о чем вы даже не могли мечтать. Что вы не представляли себе. Поверьте мне. Люди, разочарованные, могут легко стать людьми со сломленной волей, сломленным духом, но не нужно позволять этому случиться. Я бы хотел сегодня поднять руки тем, у кого они опущены, и сказать вам, что даже несмотря на то, что ваши планы рухнули, есть тот, кто жив и кто царствует. Бог точно знает, что Он делает. Я не знаю, кто сейчас слушает нашу беседу, и я не знаю, в каком состоянии вы и как коснется все услышанное вас, но я знаю, что для кого-то это будет очень важно, потому что сегодня к вам говорит Господь. Сегодня мы еще раз убедились, читая вторую книгу Царств и первую книгу Паралипоменон, насколько актуально Божье Слово и для нашей жизни. Читайте его, изучайте и применяйте в жизни. Если вы еще не обращались к Иисусу Христу, как к своему личному Спасителю, если вы еще не молились, и у вас есть вопросы, почему? У Бога нет случайностей, Он всегда знает, что делает. Вы поддержите и помогите тем, кого избрал Господь, как это сделал Давид. И обратитесь к Нему, Господу, молитесь и трудитесь. Да благословит вас Господь.

0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда Бог говорит нет». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодня мы вспомнили историю о том, что Бог отказал Давиду в его желании построить храм. Давид услышал в ответ слово «нет». Давайте вспомним, какие уроки мы смогли извлечь из услышанного. Первое. Когда Бог говорит «нет», у Него есть какой-то лучший вариант для нас, и Он ожидает от нас, что мы поддержим этот вариант. Второе. Самая лучшая реакция на отказ – это смирение и готовность к чему-то другому. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Благодать в бесплодном месте. Открытые ставни на окнах. Противостояние. Проблемы дома. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Благодать в бесплодном месте – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Милость — это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи» на сегодня 6 июля. Сегодняшнее место записано во второй книге «Паралипоменон» в 20 главе, в 12 стихе. Там есть такие слова: «Мы не знаем, что делать, но к тебе, Отче наши». Оза, сын Аминадава, был лишен жизни за то, что посмел без спроса дотронуться своими руками до ковчега Господнего. Он сделал это из самых лучших побуждений, чтобы поддержать его, когда ковчег начал дрожать и наклоняться, когда валы везли его по неровной дороге, но руки его дерзнули прикоснуться к плодам труда Божьего, и он был поражен насмерть. В жизни верующего часто нужно просто оставить все так, как есть. Веря в свои интересы всецело в руки Божьи, мы должны убрать свои собственные руки. Он позаботится о нас наилучшим образом. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавому. Псалом 36, 7 стих. Кажется, что все идет не так, как надо, но Он знает об этом и без нас, и Он придет в нужную минуту, если мы действительно доверяем Господу настолько, что позволяем Ему действовать так, как Он считает необходимым, и в назначенное им время. Иной раз нет ничего более верного, чем ожидание, и нет ничего более вредного, чем суетливая деятельность, ибо Бог взял на себя выполнение своей державной воли. Как отрадно передать клубок житейских проблем в руки Божьи и разрешить Ему развязать все узлы. На Божью благость свое упование возложим со спокойной душою во всем, тогда все и тайные сердца желания Господь увенчает отрадным концом.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 9. О том, что должны мы себя и все свое принести Богу и молиться за всех. Господи, вся Твоя суть, которая на небесах и на земле, желая себя самого принести Тебе в вольную и добровольную жертву и Твоим пребывать вовеки, Господи, в простоте сердца своего ныне себя самого предаю Тебе в непрестанное служение, в послушание и в жертву вечного хваления. Прими меня во святом приношении всечестного тела Твоего, что приношу Тебе ныне в предстоянии ангелов, невидимо присутствующих, да будет мне и всем людям Твоим во спасение. Господи, приношу Тебе все грехи мои и преступления, что соделал я перед Тобою и пред святыми Твоими ангелами, с того дня, как пришел в силу грешить, даже до этого дня, и все полагаю на жертвенник Твоего умилостивления, да и Ты попалишь и истребишь все огнем любви Твоей, и да изгладишь всякую скверну грехов моих, и да очистишь совесть мою от всякого преступления, и да возвратишь мне благодать, утраченную грехом, и все отпустив мне, да примешь меня милосердно в лобзании мира. Что могу я воздать за грехи свои? Разве исповедать их и оплакать смиренно, и молить непрестанно о Твоем милосердии? Молюсь Тебе, милостивый Боже, услышь меня, когда я взываю к Тебе. Ненавистны мне все грехи мои, не хочу никогда впадать в них снова, но скорблю о них и болею, и пока жив, не перестану болеть, готов нести покаяние и искупить, что только возможно. Отпусти мне, Боже, отпусти грехи мои ради имени Твоего святого. Спаси душу мою, которую Ты искупил святою кровью Твоею. Вот предаю себя Твоему милосердию и в руки Твои себя отдаю. Сотвори со мною по Твоей благодати, а не по моей злобе и нечестию. Еще приношу Тебе и все, что есть у меня доброго, хотя и мало оно, и несовершенно. И все то сам исправь, и освяти, и сотвори себе в приношение благоприятное. И меня, ленивого и неспособного человека, привлекая непрестанно на лучшее, приведи к блаженному и похвальному концу, Господи. Еще приношу Тебе все желания благочестивых сердец, нужды родных, друзей, братьев и сестер, и всех возлюбленных моих, и тех, что мне или другим по любви к Тебе благодетельствовали, и всех, кто за себя и за своих желал и просил меня приносить молитвы и служить служение во плоти живущих. Да все примут спасение от благодати Твоей, силу утешительную, покров в бедах, освобождение от скорбей и, избавившись от всякого зла, в радости да воздадут Тебе великое благодарение. Еще приношу молитвы к умилостивлению, наипаче за тех, кто меня в чем-то оскорбил или огорчил, или опорочил, или какое зло и тяготу причинил мне, и за всех тех, кого я когда опечалил, смутил, отяготил и ввел в соблазн словами или делами, ведением и неведением, да отпустятся всем нам равно грехи наши и взаимные обиды. Отыми, Господи, от сердец наших всякое подозрение, негодование, гнев и раздоры, и все, что может повредить любовь и уменьшить братское содружество. Помилуй, Господи, помилуй требующих милосердия Твоего, пошли благодать неимущим, сотвори нам доброе житие, да примем достойно плод благодати Твоей и да преуспеем к жизни вечной». Глава 10. О том, что не должно без важных причин отлагать святое приобщение. Часто прибегать надобно к источнику благодати и божественного милосердия, к источнику благости и совершенной чистоты, если хочешь исцелиться от страстей своих и пороков, и в новой силе и бодрости духа стать против всех искушений и козней дьявольских. Знает враг, какой великий плод и крепкое врачевство во святом приобщении, и всеми мерами и при всяком случае, чем только может, старается отводить от него верных и благочестивых. Оттого иной, лишь только станет располагать себя к святому приобщению и причастию, как начинает сатана сильнее нападать на него и смущать его мечтаниями. Сам дух злобы, как написано у Иова, приходит между сынов Божиих, ищет смутить их обычным своим нечестием или привести их в напрасный страх и сомнение, чтобы умолить в них плод благоговейного чувства, или веру их истощить нападениями до того, что оставят вовсе святое приобщение или приступят к нему с прохладной душою. Но не следует обращать внимание на все его ухищрения и выдумки, как бы ни были они страшны и отвратительны, а все его призраки обращать ему же на голову. Презирать надобно его скверного и осмеивать, но никак не следует отлагать приобщение ради его наваждений и возбуждаемого им смущения». Часто бывает препятствие от излишней заботливости о благоговейном расположении духа и от волнения о том, как совершить свою исповедь. Но ты поступай по совету мудрых, отложи мнительную заботу, ибо она претит благодати Божией и разрушает благоговение духа. Ради какой-нибудь малой смуты или тягости сердечной не отдаляйся от святого приобщения, но ступай скорее к исповеди и со всею щедротою отпусти всякому всякую обиду. Если же сам оскорбил кого, смиренно проси у него прощения, и Бог тебе щедро отпустит. Что пользы долго медлить с исповедью или отлагать святое приобщение? Очисти себя как можно скорее, выплюнь сразу весь яд свой, поспеши принять врачебное средство, и лучше тебе станет, если вдаль не станешь откладывать. Сегодня отложил ради одной причины, завтра, может быть, другая, еще важнее явится. И так надолго останется помеха таинству, и ты будешь становиться еще неспособнее. Скорее, как только можешь, отряси с себя настоящую тягость и ленность духовную. Ни к чему не служит долго оставаться в заботе, ходить в смущении и ради ежедневных препятствий устранять себя от божественного общения. Напротив, великий вред надолго откладывать причащение. От этого находит на душу тяжкое оцепенение». Увы, иные равнодушные и развращенные люди нарочно медлят с исповедью и с намерением отлагают святое приобщение для того, чтобы не тяготила их потом обязанность строже наблюдать за собою. Увы, как мало любви и какая скудость благоговения у тех, кому так легко откладывать святое приобщение». И как счастлив, и как приятен Богу тот, кто так живет и в такой чистоте соблюдает свою совесть, что на всякий день готов приобщаться в полноте душевного чувства, если б только было позволено и не привлекало бы людского внимания. Но кто воздерживается ради смирения или не может по законной причине, тот похвалы достоин за благоговение». Если же найдет бесчувствие, следует возбуждать себя и всячески стараться, как только зависит от самого человека. Тогда приложит Господь и желание по доброму произволению, ибо на произволение особенно взирает. И кому мешают законные препятствия, тот пусть соблюдает себя всегда в добром произволении и в благочестивом желании приобщения. Тогда и он не лишен будет плода от таинства. Может благочестивый человек приступать к духовному общению со Христом ежедневно и на всякий час во спасение себе беспрепятственно. Однако же и он должен в известные дни и в определенное время принимать тело Искупителя своего в таинстве с любовью и благоговением, и не столько искать себе в том утешение, сколько Богу служить во хваление и во славу. Ибо поскольку таинство сообщается и невидимо обновляется человек, поскольку воспоминает благовейной душою таинство воплощения и страдания Христовы, и любовью Христовою воспламеняется. А кто себя приготовляет только по случаю праздничного дня или по необходимости для обычая, тот редко бывает готов. Блажен, кто представляет себя в жертву Господу всякий раз, когда совершает тайны или приобщается. В служении не будь ни слишком медлителен, ни поспешен, но соображайся с ровным обычаем у тех, с кем живешь. Не причиняй тяготы людям и не вводи их в утомление, но следуй по обыкновенному пути, как отцы и деды ходили, и да будет служение твое более всего другого на пользу, а не в угоду своей ревности о благочестии.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Те, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения великого апостола к язычникам Павла мы обратили внимание на факт, что этот дважды ревностный фарисей и преследователь ранее верующих в Господа Иисуса Христа стал Богом избранным инструментом, чтобы нести Евангелие язычникам. Его обращение было чрезвычайное, его ранние переживания, как посланного от Бога, были исполнены поощрением от Господа и сопротивлением людей. Мы рассматривали это в первом путешествии апостола Павла. Продолжительность времени, проведенного в этом путешествии, нам неизвестна, но она, вероятно, продолжалась меньше 2 лет. Подробности путешествия даны нам в книге «Деяния святых апостолов» в главах 13 и 14. Однажды во время путешествия Павел был побит камнями и вытащен за город, так как почитали его мертвым. Но Бог оживил своего служителя и сделал его способным продолжать свое путешествие. Путешествие совершалось приблизительно 15 лет после распятия, воскресения и вознесения нашего благословенного Господа Иисуса Христа, что определяет время путешествия Павла как 45-й год нашей эры, возможно, год или два позже. Закончив планированное миссионерское путешествие, Павел и Варнава дали отчет церкви, которая уполномочила их перед их отправлением на миссионерское путешествие. Это было время радости. Павел и Варнава могли рассказать об основанных малых церквах верующих и назначении руководящими для проведения служения. Церковь Антиохии, Сирии в отличие от Антиохии в Писидии, приняла отчет с благодарностью Господу за его доброту. Так Павел и Варнава остались в Антиохии Сирийской, служа по местной церкви, как они делали это раньше. Но все не происходило мирно долгое время. Это было целью сатаны, лукавого, нарушить или разрушить, если возможно, духовную жизнь всякой церкви верующей. Произвести разделение в рядах верующих является целью сатаны. И так это произошло в Антиохии Сирийской. Некоторое время после возвращения Павла из его первого миссионерского путешествия. Сведения относительно путешествия Павла и благословенных, излитых Богом, достигли церкви в Иерусалиме. Это возбудило некоторых, вероятно, принадлежащих там к церкви. Прежде Петр свидетельствовал в Иерусалиме о том, что совершил Бог для Корнилия, римского сотника. Большинство в Иерусалиме радовались о том, что рассказал им Петр. Некоторые, однако, отказались принять истину, что язычники могут быть спасены исключительно на основании жертвы Господа на Голгофе. Они требовали, чтобы язычники исполнили закон, предписанный Моисеем. Эта самая группа неспокойных разномыслящих поэтому направилась в Антиохию, когда узнали о свидетельстве Павла относительно церквей, основанных в Малой Азии, включая язычников. Они состязались с руководителями церкви в Антиохии требуя обрезания язычников для их спасения. Это послушание обряду обрезания первоначально требовалось от Авраама, чтобы отделить его и его семью от всех других людей в мире. Та же самая истина была основана, когда была учреждена Пасха. Это должно было быть знамением, что Израиль был особенным Божьим народом, обеспеченным и руководимым им. Тот же обряд обрезания был повторен, когда Израиль перешел реку Иордан на пути завоевания Палестины, проведя 40 лет в пустыне. Тот же самый обряд соблюдался иудеями на протяжении столетий. Мы познаем, что Иоанн Креститель был обрезан в восьмой день. Сам Господь ссылается на обряд обрезания, когда Он провозглашает: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Сам апостол Павел заявил, что восьмидневным ребенком он был обрезанным, соответственно иудейского обряда. Но Павел эмфатически провозгласил, что было ли его рождение, рождение иудеем, его положение как фарисей, или его послушание обряду обрезания, ничто это или что другое не принесло ему спасения от греха. Все обряды должны были привести к откровению славного спасения, возможного через заместительную жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Павел поэтому противостоял пришедшим и иудействующим, как они были названы и как их называют сегодня, провозглашая, что язычники не должны стать как иудеи, чтобы быть спасенными. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 15 главы 2 стиха. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнава с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Придя в Иерусалим, они принесли свидетельство о простоте вести спасения, которое предлагалось иудеям и язычникам. Это принесло радость многим церквам. Мы читаем: «Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». Таким образом, представители из церкви в Антиохии были приняты апостолами и церковью в Иерусалиме. Нам не сказано, привели ли Павел и Варнава с собою, как часть их представителей, кого-нибудь из язычников. Писание просто указывает, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них. Объяснив цех и посвящение, а именно, что благодать Божия приходит не только к иудеям, к познанию истины, как она в Господе Иисусе, но также к язычникам, они ожидали реакции Иерусалимской церкви. Очевидно, что те, которые были фарисеями, перед тем, как приняли Евангелие Христа, немедленно начали спорить с апостолом Павлом. Это очень важно, потому что Павел был очень ревностным фарисеем перед своим обращением, но он теперь смотрел на обряд обрезания как на не имеющие ценность для человека, который во Христе. Это ясно представлено в посланиях, позже написанных им. Обрезывание указывало на послушание закону, как данное Моисеем, несмотря на то, что обряд был установлен во время Авраама. Писавший Галатской церкви, Павел провозгласил: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». В следующей главе, 6 главе Галатам, Павел опять провозглашает: «Желающие хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Сам Господь ссылался на обряд обрезания как доказательство исполнения закона Моисея. Обратите внимание на слова в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 22 стихе. «Моисей дал вам обрезание, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев». Что этот обряд обрезания был для иудеев доказательство им послушания закону Моисеев, ясно видно при чтении послания к римлянам 2 главе 25 стиха, где указано: «Обрезание полезно, если исполняешь закон». Язычники не должны были исполнять закон Моисея, ибо они были вне границ закона. Послание к Ефесянам, 2 глава, сосредотачивается на чудесной истине, что во Христе Иисусе обои иудеи и язычники стали одно в Нем, разрушив прежнее препятствие. Итак, мы читаем: «В одном теле примирить обоих с собою посредством креста, убив вражду на нем». Результат поэтому для представителей из Антиохии Сирийской, возглавляемых Павлом и Варнавой, когда они представили свое дело пред церковью в Иерусалиме, был, что от язычников не нужно требовать обрезания. Это была победа для свободы Евангелия. Это было для ранней церкви важное решение. Было ясно представлено, что вера в жертву Христа на Голгофе, понесшего грех, была тем, что делало человека новым творением во Христе Иисусе. Человек не должен был связан определенными обрядами, чтобы наслаждаться благословениями спасения. Антиохийская церковь радовалась. Церковь сегодня тоже может радоваться в этой славной истине. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Музыка – Божье творение». Мы молимся и надеемся на то, чтобы Господь обильно благословил вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Вспомним послание Ефесянам 5 главу 10 стих. Там написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Для того, чтобы мы могли сделать это, нам нужно обратиться к Писанию. Давайте обратимся к трем стихам из Библии. Я хочу, чтобы вы записали их и запомнили, потому что они очень важны. Эти стихи будут для нас основанием в течение всего курса. Если вы будете понимать то, о чем мы будем говорить во время настоящего курса, вы научитесь разбираться в музыке. Эти три стиха учат нас трем вещам о Боге. И по сути они говорят об одном и том же. Если Бог повторяет что-то, то Он делает это не без причины. У Бога не так, как у людей. Ведь что очень часто случается между людьми? Например, когда при встрече вы спрашиваете знакомого: «Привет, как дела?» Вы, конечно же, не подразумеваете, что ваш знакомый начнет рассказывать вам о всем, что с ним происходит, о боли в большом пальце на ноге, о боли в зубах, ну и так далее. Конечно же, вы даже не думали услышать все это. Для вас ваш вопрос был всего лишь крылатой фразой, чтобы поздороваться. Но слава Богу, что у него не так, у Бога. Когда Бог что-то повторяет, на это есть причина. В данном случае Он повторяет истину, на которую мы обратили внимание три раза. Первое место находится в исторической книге «Исход», 15 глава, 2 стих. Там написано: «Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его. Бог – Отца моего, и превознесу Его». Далее обратимся к книге «Псалмов». 117 Псалом, 14 стих. Там сказано: «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Здесь также говорится об этой же самой истине. Далее обратимся к пророческим книгам. Книга пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. Мы снова сталкиваемся с этой же истиной. Там написано: «Вот Бог – спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь – сила моя и пение мое Господь. Он был мне во спасение». Интересно отметить, что Бог говорит об этом в трех разных разделах Ветхого Завета – историческом, поэтическом и пророческом. И во всех трех стихах говорится об одном и том же, но в разных формах. Эти стихи учат нас трем вещам о Боге. Во-первых, эти стихи говорят, что Господь – наша сила. Он не только дает нам силы, как христианам, но Он сам Бог является нашей силой. Вы это понимаете? Иисус Христос говорит об этой же истине в Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Если же ветви не пребывают в лозе, то что с ними случается? Конечно же, они погибают. Поэтому Господь сказал, что без Меня не можете делать ничего». Мы должны пребывать во Христе, и Его Слово должно пребывать в нас. Вы видите, лоза не только снабжает ветви силою, но и является силою для ветвей. Вы видите это? Итак, Бог есть наша сила. Мы сразу же перейдем к третьему пункту и вернемся ко второму немного позже. Эти стихи также говорят нам, что Бог есть наше спасение. Потому что благодаря уникальному событию через воплощение Иисус Христос стал для нас спасением. Будем помнить, что спасение – это не церковь. Спасение – это не какое-то кредо или завет. Спасение – это не религия. Спасение – это личность. И если у вас нет отношения с этой личностью, то у вас нет спасения. Конечно же, этой личностью является Иисус Христос. Вы это видите? Итак, Бог – наша сила, и Бог – наше спасение. Но обратите внимание на то, что в этих стихах между силой и спасением стоит еще одно утверждение, а именно, что Господь есть наша песнь или пение. В русском синодальном переводе в книге «Исход», 15 главе 2 стихом написано, что «Господь – крепость моя и слава моя». В оригинальном тексте слова «крепость» и «слава» имели также значение «сила» и «песнь». Возможно, кто-то скажет: «Хорошо, здесь, пожалуй, говорится о песне, которая прославляет Бога, или о пении, которое указывает на Бога». Однако же слова, которые переведены здесь как «песнь» и «пение», не говорят о прославлении Бога словами. Это слова в оригинале указывают на саму музыку. Еврейское слово, которое используется в данном случае, это слово «земра», которое означает инструментальную музыку. Это слово означает не только инструментальную музыку, но буквально саму игру на струнах на музыкальном инструменте. И это говорит нам о том, что сам Бог является нашим музыкальным инструментом. Хочу отметить, что слово «земра» использовалось только в этих местах в Ветхом Завете. Таким образом, когда Господь ограничивает использование этого слова, Он хочет показать нам, какое-то специальное значение оно имеет. В свою очередь, это слово произошло от слова «земер», которое буквально означает «перебирать» или «ударять» по струнам инструмента без помощи медиатора. Итак, дорогие друзья, все это значит, что сам Бог является нашей музыкой. Так же, как наш Бог является нашей силой, так же, как наш Бог является нашим спасением. Сам Бог также является нашей музыкой. Музыка – это часть Божьей природы. Вы спросите, действительно ли я верю, что Бог по своей природе музыкальный? Я отвечу однозначно – да, я верю в это. На самом деле, мне известно только об одной вещи, если вы знаете о других вещах, пожалуйста, сообщите мне. Итак, мне известно только об одной вещи, которая была на небесах прежде, чем Бог сотворил этот мир. И сейчас она с нами в этом мире. И мы возьмем ее обратно на небеса в свое время. Что это может быть, как вы думаете? Безусловно, музыка. Мне лично нравится проповедовать, и я готов это делать любое время, без всяких колебаний. Но нам не нужно будет проповедовать там, на небесах. Зато мы будем там петь, и у нас будет музыка, в том числе и инструментальная. Об этом напоминается нам в книге Откровения. Как вы думаете, почему? Да потому что сам Бог по своей природе музыкален. Возможно, некоторые возразят мне и скажут: «Ты уверен, что ты так хорошо знаешь Бога?» Я уже слышал подобные вопросы, готов к этому. Мне приходилось прочитать христианские книги, которые назывались «Бог сотворил музыку для человеков». Но это не так. Бог не творил музыки для человека. Музыка была на небесах еще до сотворения человека Богом. В одной христианской книге, и я отмечаю, это была христианская книга, было написано: «Человек научился музыке путем подражания животным». Вы видите, что в данном случае даже признается теория эволюции, возможно, даже не осознавая этого. Причина, по которой человек производит музыку, является то, что сам Бог музыкален. И когда Бог сотворил нас по своему образу и подобию, Он сотворил нас также музыкальными. Не замечательно ли это? Еще раз, вы видите теперь, что музыка – это часть Божьей природы. Теперь послушайте меня очень внимательно. Я не собираюсь преподать вам новую истину, потому что если это новая истина, то это ересь. Все, что я преподаю вам, было проигнорировано, на мой взгляд, в понимании самими людьми в течение долгого времени. Я верю, что несколько веков назад люди понимали истину, которую я сейчас пытаюсь преподать вам. Но современное поколение, несмотря на то, что музыка распространена повсюду, понимает это в меньшей степени. Мне вспоминается момент, когда несколько лет назад, уже будучи взрослыми, я ехал на своем автомобиле и думал: неплохо было бы, чтобы в наших машинах смогли устанавливать проигрыватели. Но, наверное, это невозможно, потому что никак нельзя удержать иглу на пластинке. Прошло всего лишь несколько лет, и сейчас у нас в машинах есть кассетные магнитофоны, CD и MP3-плееры, и мы можем слушать симфонию, которая была записана несколько лет назад, где-то, например, в Европе. Это удивительно. Думаю, что Баху тоже захотелось бы иметь такие возможности. Но в то же самое время, когда музыка распространена у нас повсюду, мы стали меньше понимать значение и назначение музыки. Мы стали забывать, что наш Бог музыкален. А это значит, что музыка существовала наряду с существованием Бога. Вы хорошо поняли то, что я сказал? Музыка была всегда. Когда мы поем, мы прославляем Бога в своих церквях, и то, что мы делаем в своих церквях, было присуще Богу всегда. И мы, христиане, будем заниматься этим тоже всегда, всю вечность. Мы всего лишь пока практикуемся здесь, на земле, перед вечностью. Надеюсь, теперь вы видите, что музыка – это часть Божьей природы. Следующая часть нашего урока будет немножко технической, но я хочу, чтобы вы увидели, что на это есть причина. Например, в книге пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих, сказано: «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». То есть, когда вы и я будем делать правильно, то что в свою очередь будет делать сам Бог? Он будет ликовать, или более точный перевод этого слова – петь. Именно об этом здесь говорится, что Бог будет петь. На самом деле это удивительно, когда изучаешь эти моменты через все Писание. Оказывается, что Бог не только поет, но и трубит на трубе. Книга пророка Захарии 9:14 там написано: «И явится над нами Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Бог возгремит, или другими словами, протрубит на трубе. Здесь так и написано. Если вы не согласны, не спешите поспорить со мной. Это не мои слова. Это то, что говорит Писание. Это значит, что Бог играет на трубе. Удивительным также является то, что когда мы обращаемся к первому посланию к Фессалоникийцам, 4 глава 16 стих, где говорится о пришествии Господа, вы помните, что там сказано? Цитируем: «Потому что сам Господь при возвещении и при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Если вы сравните это место со стихом в книге пророка Захарии, вы увидите, что в 9 главе книги пророка Захарии тоже говорится о втором пришествии нашего Господа. И вполне возможно, что сам Господь будет трубить на трубе. Вполне возможно. Но почему? Да потому что наш Бог музыкален. Интересно также отметить, что даже сам Иисус Христос пел, когда Он был здесь на земле. Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Матфея, 26 главе, 30 стихом, где сказано: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». В это время Иисус Христос находился с учениками, Он уже готовился к кресту. И после того, как пояснил ученикам значение Пасхи, они вместе воспели. В английском переводе дается более точный перевод этого слова, что они не просто воспели, а они воспели гимн. Если вы знакомы с историей Пасхи, вы, наверное, помните, что псалмы со 110 по 117 называются псалмами прославления. Псалмы 110 и 111 являются как бы вступительной частью. Псалмы со 112 по 113 пели до пасхального ужина, и псалмы со 114 по 117 пели уже после пасхального ужина. Поэтому в соответствии с еврейской традицией вполне возможно, что последние слова, которые воспел Иисус, были слова из 117-го псалма. Помните этот псалом? Хочу обратить ваше внимание на 14 стих. Там написано: «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Вы можете себе представить, что Иисус, отправляясь на крест, воспевал вместе со своими учениками во время Пасхи следующие слова: «Господь – сила моя». «Я иду на крест, но Господь – сила моя». Он также моя песнь и спасение. И Он пел эти слова вместе со своими учениками. В то же самое время Он сам отправлялся на крест, чтобы стать спасением для нас. Надеюсь, что сейчас вы видите, что Бог пел, потому что Он музыкален, и музыка является частью Его природы. Сейчас давайте обратимся к практической части музыки, точнее, к обертоновому ряду, или, другими словами, к звукоряду. Обертоновый ряд признан на протяжении уже многих лет и сам по себе очень интересный. И это очень хорошо видно при игре на пианино. На клавиатуре есть определенные ноты. И та нота, которую я сейчас сыграю, называется до малой октавы. Это не самая низкая нота до на клавиатуре, но та, что начинает малую октаву. Когда звучит эта нота, то есть и другие ноты, которые звучат одновременно с первой. К примеру, когда я играю ноту до малой октавы, на клавиатуре есть другая нота до, находящаяся в интервале одной октавы выше первой. Октава – это одинаковые ноты в интервале 8 звуков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – это и есть октава. Две ноты до находятся между собой на расстоянии октавы. И отношение частот двух нот в интервале октавы всегда будет 2 к 1. Я объясню это более детально чуть позже. Еще раз, это отношение частот всегда будет 2 к 1. Почему? Потому что в каждой группе одинаковых нот та, которая ниже, будет основной, а вторая будет всегда октавой. Если продолжать двигаться вверх по звукоряду, то это движение называется гармоническим рядом нот. Идя вверх последовательно, мы доходим до третьего звука, стоящего 5 полутонами выше второй ноты. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 1, 5. Две ноты в интервале 5 полутонов всегда имеют отношение частот 3 к 2. Причина – третья нота в последовательности. Продолжая идти вверх по звукоряду до шестой ноты, 4, 5, 6, мы приходим к мажорному аккорду. Большинство музыкальных произведений написано в мажоре. Нет ничего плохого в миноре, просто последовательный гармоничный ряд нот, естественно, приводит к мажору. И чуть позже мы продемонстрируем, что все вышесказанное приводит к гармоническому ряду нот. В данный момент я хочу обратить ваше внимание на одну закономерность музыки. Нота до большой октавы имеет частоту около 66 колебаний в секунду. Нота до малой октавы находится на октаву выше первой и имеет частоту 132 колебания в секунду, ровно в два раза больше. Нота до первой октавы, которая выше на октаву предыдущей ноты до, имеет частоту 264 колебания в секунду. Если вы заметили, эти цифры являются производными числа 11. И между до большой октавы и до малой октавы

я уже сказал, все три звука до мажорного аккорда находятся в одной ноте до малой октавы. И я вам это сейчас продемонстрирую. Я легко нажимаю ноту до малой октавы, не играю ее. Этим я освобождаю войлочный глушитель данной клавиши фортепиано, давая возможность ноте свободно вибрировать. Удерживая левой рукой ноту до, правой я играю до мажорную терцию. Теперь я убираю с клавиш правую руку, и вы по-прежнему слышите аккорд, которым звучит открытая клавиша под левой рукой. А теперь снимаю левую руку, и звук исчезает. Это означает, что все три звука аккорда находятся в одной ноте, в одной струне, три в одном. Для чего я привел вам эту исключительную иллюстрацию? Это удивительно, но когда я играю на фортепиано ноту до, то ноты ми и соль тоже присутствуют в ней. И тем не менее мы отчетливо слышим саму ноту до. Если я играю ноту ми, то звучание нот до и соль также присутствует в ней, но нота ми звучит также отчетливо. То же самое с нотой соль. В ней присутствует звучание ноты до и ноты ми, но сама нота соль звучит четко. Мы буквально видим присутствие трех в одном. Для меня это наилучшая иллюстрация триединства нашего Бога, с которой я когда-либо встречался. Как преподаватель Библии я всегда говорю, что, пожалуй, нет лучшего примера, чтобы продемонстрировать Божие триединство, как с помощью звуков. Это действительно замечательная аналогия Троицы. Почему? Потому что Бог музыкален, и поэтому Он создал музыкальный звук таким образом, чтобы звук отражал божество. Писание неоднократно напоминает нам, что мы можем изучать Бога через Его творение. Таким образом, на примере музыки мы можем увидеть сущность триединства нашего Бога. Потому что еще раз, Бог музыкален, и Бог явил нам музыку, чтобы мы знали и понимали, насколько Он заинтересован в ней. Хочу обратить ваше внимание к словам известного в прошлом музыканта Леонарда Бернстайна. В свое время он был дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра. Он был музыкальным гением. Конечно, он не был примером в личной жизни, но в музыке он был просто гением. Как-то он давал в Гарварде лекции под названием «Нортоновские лекции». Замечательные по содержанию лекции, которые действительно просвещают в области музыки. Во время этих лекций этот гений сделал следующее утверждение. Любая музыка имеет общее начало. И знаете, что он назвал общим началом? Так вот, общим началом для любой музыки он назвал обертоновый ряд или звукоряд. Не имеет значения, или это азиатская, африканская, или суахили музыка. Любая музыка имеет общее начало. Леонард Бернстайн не был христианином. По национальности он был евреем. Но несмотря на это, он признавал тот факт, что у любой музыки есть общее начало. И в основе любой музыки лежит обертоновый гармонический ряд. Он даже пошел дальше в своих утверждениях, говоря, что и грамматика музыки произошла от одного моногенного источника. Он не признавал Бога, но он заявлял, что музыка имеет свой единственный источник. Послушайте, что он сказал далее. Различные музыкальные наречия образовывались от одного общего начала. Пожалуй, этот факт признается всеми специалистами-музыковедами, которые понимают социологию и психологию музыки. Послушайте далее его слова. Эти наречия являются тональными языками. Вы уловили? Музыкальные наречия являются сами по себе языками, которые передают информацию и которые образовались от одной универсальной тональной структуры. Все это имеет общее начало, и у всех музыкальных наречий универсальный язык. Именно поэтому мы говорим, музыка – это универсальный язык для всего мира. Леонардо Бернстайн также утверждал, что можно проследить любую музыку с помощью пентатоники. Пентатоника – это самодостаточная и полная интервальная система, пятиступенчатый звукоряд.

0: Но интересно отметить, что пентатоника берет свое начало также с обертонового ряда. Если вы хотите наглядно услышать звучание пентатоники, вы можете сыграть все черные клавиши на пианино. Это и есть пентатоника. Многое, что мы поем сегодня, исполняется в системе пентатоник. Но так как Бернстайн не верил в Бога, то он утверждал, что на развитие подобной универсальной системы понадобилось около 10 миллионов лет. Удивительно порой наблюдать, как некоторые люди могут быть гениями, но в то же самое время упускают самое главное, когда они принимают за основу теорию эволюции. Но мы, христиане, знаем, что все это не случайно. Наш Бог музыкален, и Он является единственным источником музыки. Поэтому, когда Он сотворил нас по своему образу, Он сотворил нас музыкальными. И Он вложил этот музыкальный язык во всех людей. Хотел бы обратить ваше внимание к словам Конни Фортунато. Она является экспертом в области детской музыки, в том числе в области влияния музыки на детей. Она делает очень интересные утверждения в своих книгах. Например, она говорит о том, как музыка влияет на зародыш в утробе матери. С ее слов, зародыши могут слышать звуки прежде, чем они появляются на свет. Специалисты утверждают, что зародыш начинает узнавать свой язык уже на третий день после зачатия. Можете ли себе представить, что в течение беременности зародыш знает свой язык и слушает его постоянно? Ну а теперь представьте сделать аборт зародышу в таком состоянии, когда он это слышит. Специалисты также утверждают, что зародыш может уже различать симфонии Моцарта и понимать их в 6-месячном возрасте. И даже рекомендуют слушать их из-за феноменальной организованности этих симфоний. Если вы, к примеру, обратите внимание на мою работу с оркестром, то моим любимым инструментом является стерка, потому что я стираю больше, чем пишу. Но у Моцарта все было по-другому. Благодаря своему интеллекту он творил все произведения в своей голове и записывал на бумаге уже готовые произведения, поэтому стерки ему были не нужны. Специалисты утверждают, что удивительная организация в симфониях Моцарта поможет ребенку организовать свои мысли и положительно повлиять на развитие ребенка. Конни Фортунато далее утверждают, насколько музыка положительно влияет на развитие у ребенка двигательного аппарата, то есть координацию. Она также утверждает, что музыка влияет и на развитие у ребенка эмоций в правильном направлении. Поэтому, соответственно, неправильная музыка может оказать негативное влияние на эмоциональное развитие ребенка. Конни Фортунато также утверждает, что музыка положительно влияет на их интеллект. Поинтересуйтесь у любого руководителя школьного оркестра, и он обязательно скажет вам, что только самые способные ученики играют в его оркестре. На самом же деле это не совсем так. Скорее всего, последовательность такова, что те, кто играет в оркестре, становятся умнее, то есть музыка положительно влияет на их интеллект. Надеюсь, что сейчас вы видите, что музыка оказывает свое влияние на нас в самых разных сферах жизни. Поэтому, если музыка оказывает такое большое влияние на нас, и как мы уже увидели, она очень важна для Бога, то наша задача понять ее и понять ее важность в нашей жизни. В нашей жизни важно помнить, что любая музыка несет в себе определенную философию. Если вы, допустим, будете проходить мимо бара, вы отметите, что в баре звучит определенная музыка, не так ли? Эта музыка отражает философию этого заведения и то, что там происходит. Далее, допустим, вы проходите мимо ночного клуба, вы также отметите, что в ночном клубе звучит свойственная для этого места музыка, которая также отражает философию этого заведения и то, чем они живут там. Именно поэтому подобная музыка не должна звучать у нас в церквях и в наших домах, и мы, христиане, не должны принимать подобную музыку в свою жизнь. К сожалению, сегодня многие христианские радиостанции вещают музыку, которая звучит в увеселительных заведениях, и таким образом подобная музыка попадает в дома верующих людей. Подобные радиостанции не только знакомят молодое поколение верующих с подобной музыкой, но и учат любить подобную музыку, таким образом игнорируя Божий принцип отделения от мира в нашей жизни. Но на этом влияние мирской музыки не ограничивается, ведь если подобная музыка становится приемлемой для верующих, то и развлекательные учреждения не кажутся для нас уже настолько плохими. Вы улавливаете? Принятие подобной музыки в свою жизнь влияет на нашу философию. В данном случае восприятие увеселительных заведений, то есть то, как мы к ним относимся. Будем помнить, что наша сокровенная музыка отражает наше видение Бога. То, что мы играем, отражает то, что мы верим о Боге. Если наша музыка величественна, то это значит, что мы верим, что наш Бог величественен. Вспомните, например, слова песни «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца». Но если вы не верите этому принципу, то вы вполне можете сказать себе: «Пожалуй, я выберу для себя сентиментальную музыку в качестве сокровенной музыки». Таким образом, вы всего лишь подтвердите, что вы верите в сентиментального Бога, который способен простить все, что мы делаем. Он, пожалуй, выглядит в ваших глазах как какой-то человек, который живет этажом выше. Для подобного в наших представлениях Бога не важно, что мы делаем, Он все равно нам все простит. Но давайте сделаем еще один шаг дальше и представим, что в качестве сокровенной музыки мы выберем поп-музыку или, другими словами, эстрадную музыку. Таким образом, мы покажем, что мы верим, что наш Бог – это поп-бог. Подобная музыка может вызывать у человека представление о Боге, как о поп-боге. Еще раз, соответствующий стиль музыки, который берется за основу сокровенной музыки, показывает то, во что верят исполнители о Боге. Подобная последовательность не является библейской. В заключение первого урока я бы хотел поделиться с вами хорошей иллюстрацией. Этой иллюстрацией является сама Библия. Вы задумывались когда-нибудь о том, насколько сама Библия является удивительным чудом? Бог мог записать благую весть на небе, где каждый мог бы прочитать ее на своем языке. Но Господь не сделал этого. Он мог бы сообщить о ней через небесные громкоговорители, чтобы каждый мог услышать ее. Но Он не сделал этого. Бог по своей суверенности избрал общение с нами через Слово Свое. И Он выразил Себя только в Писании. Таковым было проявление Его суверенитета. Но когда Он сделал это, Он вдохновил и наделил Свое Слово Своей силою и тем, что присуще Ему. Самый простой пример – это название Библии – Священное Писание. Почему? Да потому, что Бог свят. Таким образом, Его Слово тоже свято. Мы верим, что Библия вечна. Почему? Да потому, что наш Бог вечен. В Псалме 118-89 стихом написано: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Поэтому Бог никогда не изменит Свое Слово. Возьмите, например, учебное пособие в свои руки. Если эта книга была выпущена лет 5 назад, то она уже устарела, и вы не сможете использовать ее. Но у Бога не так. Он никогда не изменит свое слово, даже в вечности. Следующее. Мы верим, что в Библии нет ошибок, не так ли? То есть она безошибочна. Почему? Да потому что наш Бог не ошибается. Но с другой стороны, если вы верите, что в Библии есть ошибки, то это значит, что вы верите, что Бог ошибается. Но слава Богу, что это не так. Еще раз, когда Бог избрал общение с нами через свое слово, Он вдохновил и наделил свое слово своей силою и тем, что присуще Ему. Поэтому Библия не содержит ошибок. В заключение хочу отметить, что если мы, христиане, признаем Бога и Его атрибуты, а также факт, насколько Он заинтересован в музыке, тогда мы должны быть уверены в том, что наша музыка угодна нашему Господу. И только угодная Господу музыка будет хорошим свидетельством нашего образа жизни, нашего характера. того, что мы верим о Боге, и будет отражать то, что хочет от нас Господь.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Музыка Божье творение». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Послание музыки и способность передавать сообщения». Мы молимся и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Есть общие черты, то есть признаки, свойственные верующим, по которым они узнаются. Тут вопрос не под каким церковным наименованием идет тот или иной, называющий себя христианином. Это еще не доказательство, что он дитя Божье. Вероисповеданий много. Сколько, например, церковных наименований и различных деноминаций в пределах называемого христианства. Но разве можно сказать, что все члены этих различных христианских группировок – возрожденные люди? Конечно, нет. Но возможно ли тогда вообще знать, кто истинное чадо Божие и кто не таковое? Есть ли какие-нибудь приметы, указатели, знаки, которые были бы характерны, присущи всем возрожденным людям? Да, есть. И притом их много. Читайте Библию, и вы обнаружите, что во всей этой чудной книге они указаны. Это одна из главных причин, почему нам следует постоянно пребывать в Слове Божьем, чтобы, как говорит апостол Петр, более и более делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Сегодня, ограничиваясь нашим текстом в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14, мы в нем обнаружим три признака людей, которые действительно родились свыше. Поэтому в первую же очередь прочтем эти два стиха. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. О чем напоминает Павел в этих стихах верующим в Фессалониках? Он напоминает им о том, что они стали подражателями, стали похожими на своих братьев в Иудее. Вы поняли? Верующие, живущие в одной стране и никогда не встречавшиеся с верующими совсем другой национальности, другой расы и живущие даже на другом континенте, стали не только братьями, но стали похожи друг на друга. Это, дорогие мои, один из замечательнейших феноменов, свойственных исключительно христианству. Позвольте проиллюстрировать эту истину. Объехал я вокруг земного шара почти 3 раза. Что я хочу этим сказать? Во всех наших путешествиях нам приходилось встречаться с верующими разных стран, национальностей и рас, как, например, с китайцами, европейцами, индусами, индейцами, японцами. Трудно всех их перечислить. В большинстве случаев не было общего человеческого языка, и тем не менее было такое общение, что как будто мы всегда знали друг друга. Сразу при первой же встрече мы обнаруживали, что у нас есть нечто общее, которое ближе, чем родственность по крови и плоти. Например, я имею родственника по плоти, который, к сожалению, еще не верующий. И хотя с ними у нас есть общий язык, но общение с ними очень ограничено и поверхностно. Разговор, например, сводится в узких рамках повседневного быта, как, например, о погоде, о здоровье и подобном. И на этом кончено. А с верующим, с которым никогда раньше не встречался, беседа не знает пределов. О, дорогие братья и сестры, какие мы богатые! Сколько у нас родных! Мы их имеем во всех странах и на всех континентах. Неважно, какого цвета кожа, это никакой проблемы для чада Божьего не составляет. Мы родственны кровью Сына Божьего. Некогда были далеки, а теперь близки кровью Христа. Слава и благодарение Ему. Теперь заметьте первое, что свойственно всем детям Божьим. Об этом сказано в 13 стихе. «Принявший от нас, — говорит апостол Павел Фессалоникийцам, — слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». каждый воистину возрожденный человек не только должен был слышать благовестие Божие, но он его принял, присвоил лично себе. Подобно семени, оно нашло в нем готовую почву. При содействии Духа Святого он принял его не как слово человеческое, не как слово Павла, Силы или Тимофея, но как слово Божие. Возрождение без этого слова невозможно. Послушайте, как ясно говорит об этом апостол Петр. Он говорит, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. То же самое пишет апостол Яков в своем послании. «Восхотев, родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». И в этой же главе он говорит: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот почему, дорогие мои, возрожденный человек, как бы он ни назывался, не может не верить, что Библия является Словом Божьим, что оно богодухновенно, потому что это Слово произвело в нем это величайшее чудо – рождение свыше. Но второй признак верующего тот, что оно, это Слово, в нем теперь действует. Пребывающее в нем Слово производит в нем свое дело. Здесь я прошу еще раз обратить внимание на последнюю часть 13 стиха. «Которое, то есть Слово Божие, и действует в вас, верующих». Этот маленький союз «и» указывает, что Слово Божие действует не только в сердцах грешников, но и в чаде Божьем. Грешника Слово в первую очередь обличает. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так что то же слово, которое обличает грешника в его грехе, оно и возрождает его, когда он принимает это слово. Христос сказал: «Если кто не родится от воды», это символ слова, «и духа, не может войти в Царствие Божие». Но фессалоникийцам Павел напоминает, что это слово и действует в вас, верующих, говорит он. Вы помните притчу Христову о сеятеле? Семя, павшее в добрую почву, принесло плод одно во 100 крат, иное в 60, а иное в 30. В этой притче Христос приводит 4 сорта почвы. Почва при дороге, на каменистых местах, заросшая тернием и добрую землю. И только в добрую землю павшее семя принесло плод. Поэтому второй признак верующего человека тот, что Слово Божие производит в нем свое действие или плод. Бог Духом Святым действует в чаде Божьем, употребляя свое слово, как Павел говорит филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Поэтому, возлюбленные, так важно, я скажу более того, необходимо, как сказано в послании к Колоссянам, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. В сердце моем, не только в голове, хотя и там оно должно вместиться, но в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Я к вам обращаюсь, молодежь, как вы можете противостать искушениям? Как юноши содержать в чистоте путь свой? Давид, псалмопевец, отвечает: «Хранением себя по слову твоему». Христос, молясь за своих, просит Отца: «Освяти их истиною твоею, слово твое есть истина». Дорогие мои, весь секрет победы над грехом, над плотью и дьяволом в том, чтобы животворящее слово самого Господа обильно пребывало в нас. Тот, кто назван словом, сам сказал: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Верный признак чада Божия – это то, что оно считается со Словом Божьим как абсолютно необходимым для его духовной жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но Павел приводит тут еще один верный признак возрожденного чада Божьего. ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем говорит тут Павел? «У вас, верующих в Фессалониках, те же признаки, как у ваших братьев в Иудее, которые уверовали в Иисуса Христа. Подобно как их соотечественники начали преследовать их, так и вас стали преследовать ваши единоплеменники. Возлюбленные, так оно было от самого начала, и так оно будет до того дня, когда церковь будет взята с этой земли, что многими скорбями надлежит чаду Божьему войти в Царствие Божие». Помните, как Иоанн выразил эту истину, когда он писал семи церквам в Асии? «Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Скорбь, царство и терпение. Эти три фактора в жизни верующего неразлучимы. Что такое скорбь? Вы заметили, скорбь на первом месте. Коротко говоря, скорбь значит напряжение, причиняющее боль. В горнице вместе со своими учениками, накануне своей смерти, Христос, говоря им прощальное слово, сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни Иисуса Христа. Эту скорбь выразил пророк Исаия в своем пророчестве о нем. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дорогие мои, думаем ли мы, что если он был гоним и презираем, и если его учеников преследовали, то мы как-нибудь избежим этой участи? Нет, возлюбленные, раб не больше господина своего. Если меня гнали, говорит Христос, будут гнать и вас. Всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, всякий соучастник в Царстве Божьем не избежит скорби. Почему Церковь Христова гонима? Вы заметили, я сказал «Церковь Христова». Она не входит в одну какую-нибудь исключительную рамку, созданную человеком. Нет, я говорю о Церкви Божией, о том обществе освященных и омытых кровью Христа, которые идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. Эта церковь всегда будет гонима. И почему мир ее ненавидит? Потому что мир во вражде с Богом, а церковь его – представительница здесь на земле. Церковь противоречит всему тому, за что мир стоит, и потому мир ненавидит ее. Вот почему мир использует все меры и усилия, чтобы ее уничтожить. Она обличает мир о зле и о грехе. Когда оппозиции со стороны мира нет, мир нам не возражает, то это верный признак того, что мы больше не являемся ни солью, ни светом на этой земле. Не думайте, что мир за это время изменился ничуть. Его идеология осталась одной и той же. Она всегда была материалистической в своем понятии. Это не есть что-то новое. Материализм в основном отрицает Бога. В противовес материализму взгляд церкви духовен, и эти два мировоззрения не вмещаются в одно. Сосуществование между ними невозможно. Мой дорогой друг, проверь себя. Непогрешимым мерилом Слова Божия, чадо ли ты Божий или нет? Принадлежишь ли ты к обществу освященных принятием слышанного слова? Принял ли ты его в свое сердце? Если так, если ты смирился перед всемогущим Богом, против которого ты согрешил, и в кротости принял насаждаемое слово, тогда оно тебе спасло. Но проверь себя дальше. Действует ли это слово в тебе? Приносит ли оно плод во всяком деле благом и в познании Бога? Как обстоит твоя молитвенная жизнь? Это тоже показатель того, что в тебе пребывает Слово Божие. Христос сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Когда в последний раз имел ты ясный и определенный ответ на твои молитвы? Какое твое отношение к миру, и каково его отношение к тебе?
2: проверь себя, имеешь ли ты эти удостоверения, что ты дитя Божие? Если да, то радуйся и проси, чтобы ты был в еще более тесном контакте с твоим Богом. А если нет, то прошу тебя, покайся и веруй в Евангелие. Склони сейчас твои колена и скажи: «Господи, я принимаю Твое Слово, спаси меня, сделай меня Твоим чадом». Ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды,

и бесчестие. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божьего. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Осии, первого из так называемых «малых пророков», полезно читать о политическом состоянии Израиля в те времена, о чем написано в 4 книге Царств с 14 по 17 главу. Эти главы передают о правлении царей, в дни которых пророчествовал Осия. Читая эти страницы в книге Царств, можно сразу почувствовать, что это был трудный период истории Израиля, изобиловавший грехом и непокорностью Богу. Это северное царство быстро шло навстречу тяжелым бедствиям и падению. Мы уже упомянули раньше, что Осия, 1 глава, 1 стих, открывает имена царей, во время которых этот пророк, старец, свидетельствовал о Господе. Он пророчествовал перед разрушением Самарии, столицы Израиля, и сразу же после ее падения, когда богатый класс, правители и влиятельные люди были взяты в плен и переселены в Вавилон. Осия предчувствовал грядущие суды Божии над Израилем и со слезами и болью сердца призывал этот свой народ обратиться за помощью к живому Богу, их единой надежде в бедствии. Но, к сожалению, народ был глух к его призывам во имя Господа. Жизнь во грехе настолько ожесточила их сердца, сделав их твердыми, как камень, что суды Божьи наступили, и пророк стал их свидетелем, безмерно скорбя. Ум их был омрачен. Не каждый из пророков жил довольно долго, чтобы увидеть исполнение его предвозвещаний. Но Осия видел, был их свидетелем. Первая глава передает о личной жизни Осии. Как он женился на женщине, которую сильно любил. Но она оказалась недостойна его. Бог избрал Осию для служения, предвидя его семейную трагедию, которая иллюстрировала любовь Божию к Израилю, оказавшимся неверным и недостойным, порвавшим связь с Создателем своим. Любовь Осии к жене была искренней, глубокой и продолжительной. Так и Господь стремился открыть Израилю, что эта святая любовь к нему является глубокой, действительной и непрерывной. Эту неверную жену Осия Бог сравнил с Израилем, который и раньше, и в то время оказался неверным по отношению к Богу, совершившим с ним завет вечный. Израиль впал в страшное идолопоклонство. Он склонился к тем, кто вел его жизнь греховную и разнузданную. Заметьте, каким образом Господь поступил с Осией. В именах его детей чувствуется духовное значение. Осия был послушен Господу и назвал своих детей согласно повелению Господня. Так сын был назван Израилем. 1 глава, 4 стих. Это значит «Бог сеет». Это предвещало о судах Божьих. «Положу конец царству дома Израилева». Потом родится дочь, и Бог повелевает Осии дать ей имя Ларухома, что значит «непомилованное», стих 6. Господь предупреждает, что Он не будет больше прощать Израиля. Снова родится сын, 9 стих. Бог повелевает назвать его именем Лоамми, что значит «не мой народ». Господь объявляет, что Израиль перестал быть его народом, а он их Богом. Повлияло это возвещание на поведение жены Осии? Спрашивала ли она, почему он дал детям такие имена? Несомненно, что была между ними беседа. Гомер, если сильнее почувствовала, что ее муж Осия – пророк Божий, это не было ей приемлемо, и она ушла, избрав путь неверности и морального падения. Повторяем уже сказанное, что, по-видимому, семейная жизнь Осии проходила гладко. Он не предчувствовал, что жена станет блудницей, но Господь все это предвидел и употребил его семейные обстоятельства для горького примера, чтобы открыть положение духовное Израиля и неверность его живому Богу. Какое тяжелое переживание пророка и какое глубокое смирение пред Господом он проявил, неся эту тяжесть. Псалмопевец ярко говорит об Израиле в Псалме 77. «Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его». 10 стих. «Они повернулись к Нему спиной», сказано в другом месте, а также «Он их пас в чистоте сердца своего». Какой сильный контраст между великой верностью Бога и огорчавшей его неверностью народа израильского. Пророк Исаия, современник Осии, возвещающий волю Божию в Иудее, говорит: «Ибо твой Творец и супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев». 54 глава, 5 стих. Эти слова еще раз подтверждают, что взаимоотношения между мужем и женой употреблены для иллюстрации взаимоотношению между Богом и Израилем. Трагедия семейной жизни Осии указывала на великую скорбь Божию из-за неверности Израиля Господу. Подобно тому, как Гомер, любимая жена Осии, уйдя от него на широкий путь жизни, не страдала душой и не думала ни о чем, так и Израиль не страдал душевно, не скорбел сердцем, что он жил вдали от Бога и ходил своими путями идолопоклонства и других грехов. Человек сотворен Богом так, что он может плакать. Это дар свыше. Осия горько плакал и страдал по причине трагедии в своей семье. Много слез пролито в течение столетий, и страницы истории могли бы быть мокрыми от них. Сын Божий, Господь Иисус Христос, плакал у гроба Лазаря. Он пролил божественные слезы в Гефсимании перед страшной смертью на кресте Голгофском, под тяжелым бременем грехов всего мира, которые он добровольно взял на себя. Его нежный, благословенный дух чувствовал это непостижимое для нас бремя. А если бы Израиль пролил слезы покаяния во время проповеди Осии? Иные страницы истории были бы написаны в Библии, но Бог знал об огрубелых сердцах Израиля и не мог остановить суда справедливого за поступки их. Так было и при провозвещении избавления Господом Иисусом Христом. Они отвергли любовь Христа и предали Его на распятие. Конечно, были отдельные богобоязненные личности, которые не были согласны с вождями народа. Так и в наше время. Многие народы должны призадуматься и подумать о Боге, повелений которого они не слушают и слова Его не принимают. Личные тяжелые переживания пророка Осии показали ему и помогли понять страдания Бога по причине непослушного ему народа, пребывающего в грехе. Осия плакал о себе и о народе своем. Правильно некто сказал: «Мы не принесем благословения другим, если сердце наше перестанет страдать за людей». По-человечески это почти немыслимо, чтобы Осия искал свою павшую во грехах жену и старался возвратить ее в свой дом, прощая все соделанное ею. Но он повиновался Богу, потому что так поступил милосердный Создатель со своим народом. Он искал его, призывал к себе. Иногда народ пребывал в беззаконии и нечистотах жизни вдали от него. Благословенный толкователь Библии, который уже в вечности сказал так. Грех при его окончательных анализах и ужасной форме есть неверность любви к Богу. Этот грех огорчает Бога и разрушает грешника. В Осии 2 главе 19 стихе сказано так. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебе в правде и суде, обручу мне в благости и милосердии». Итак, Осия научился понимать волю Божию. Он стал понимать сердце Божие и объяснял народу о нем, народу на пути блужданий, греха и непокорности. Многие из самых благословенных и избранных мужей Божиих и нашего времени понесли исключительные страдания. Это помогло им понять путь Божий в большем совершенстве, возвещая о Его милости, прощении, любви и спасении людям определенным грехом. Возможно, они задумывались и недоумевали, почему такой тяжелый жребий выпал на их жизнь. Духовные поучения книги Осии являются весьма полезными для них и для всех нас. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки Евфрат до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день, благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле и скупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших, показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева, и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного, не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных. Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресекло слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды. Видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась я дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Yeah.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания, как ежедневно в это же время на этой же волне. Сегодня у нас глава Евангелия от Марка, глава 7. И в Евангелии от Марка особенно ясно показывает нам Господа Иисуса Христа как Божьего слугу, который занят исполнением воли Божьей. Он деятельный человек, человек действия, и делает дела, которые вызывали живой интерес и среди римлян того времени, которые в самом деле были деятельными людьми, и среди всех заинтересованных видеть и иметь работу сделанной. Это отличительная черта Его как Спасителя. Он может спасать, и Он единственный, который может это делать. Он совершил чудное спасение грешников и совершил его до конца. В Иисусе Христе мы видим компетентного, непревзойденного слугу, дорогие слушатели. Как мы уже упоминали раньше, в периоде между двумя заветами произошли большущие изменения в народе израильском. Тогда возникло много партий и групп. Среди них такие, как, например, книжники, фарисеи, саддукеи, а в последнее время иродиане. Но мы в сегодняшней беседе остановимся только на книжниках и фарисеях. Книжники, друзья, занимались изучением закона. Их начало было хорошим, но потом они увлеклись мелочами, а оставили самое главное. Они оставили суд, они оставили милость и веру. Придерживались больше буквы закона, нежели его духа. Фарисеи также начали возвышенными стремлениями. Они поднялись, чтобы защитить израильский народ от языческого влияния. Они верили всему Ветхому Завету и ожидали пришествия Царства Небесного на землю. Но они, к сожалению, также увлеклись буквой Слова Божьего, потеряв его дух. Начали искать оправдание в делах закона, вместо принятия оправдания верой в грядущего Искупителя. И когда пришел Господь Иисус на землю и вышел на служение, они приняли его очень враждебно и впоследствии сделались его самыми большущими врагами. Они часто ходили за ним, стараясь уловить его в нарушение закона. И вот сейчас мы видим их вместе с книжниками, пришедшими из Иерусалима. И вот мы читаем первых 4 стиха этой 7 главы Евангелия Марка, где говорится следующее. «Собрались к нему фарисеи, и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедшие с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Это была, друзья, это была специальная делегация из Иерусалима в Галилею, как вы видите, чтобы следить за Иисусом и как-то в чем-то уловить Его. И им нетрудно было найти причину к Его обвинению. Почему? Потому что Иисус полностью пренебрег их традициями. Эти традиции представляли собой их толкование Ветхого Завета и относились к внешним церемониальным обрядам. Бог дал много информации об омовении народу израильскому. И это очень важно, потому что Бог учил их о том, что грешник должен быть омытым, прежде чем иметь общение со святым Богом. Но, друзья, но фарисеи сделали из этого обряд внешнего омовения. И вот мы читаем 5 и 6 стихи. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Друзья дорогие, мы должны проверить сегодня себя. Не только думать о тех людях, о тех временах, но думать о себе. Не вытеснило ли у нас внешнее обрядное поклонение Богу внутреннего духовного поклонения? Как наше сердце? Вместе ли с нашими устами славит Бога? Мы читаем далее, стихи 7 по 13. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюдать свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою. И злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которые вы установили, и делаете многое сему подобное». Друзья дорогие, способ, которым наш Господь Иисус защищал себя, может также быть подтверждением Его божественности. О Нем свидетельствует: никогда человек не говорил так, как этот человек. Читаем Евангелие Иоанна в 7 главе 46 стих. Книжники и фарисеи своей традицией, слушатели, заменили Слово Божье. Традиции стали намного выше Слова Божье. Не это ли же происходит иногда в наших поместных церквях или в официальных церквях? Не это ли же происходит, слушатели, когда традиции человеческие, выгоняют все то, что Божье? Традиция может быть хорошей вещью, иметь себе оправдание, но она становится большим злом, когда собой заменяет и вытесняет из жизни само Слово Божье. А это как раз и случилось с этими людьми. И вот дальше, в стихах от 14 до 23, Иисус дает более глубокое объяснение вышесказанного, и написано: «И призвав весь народ, говорил им: слушайте меня и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышит, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Друзья дорогие, в каком состоянии сегодня ваше сердце? Очищено ли оно кровью Иисуса Христа, омыто ли от грехов и беззаконий? Из чистого сердца исходят и чистые дела, а из невозрожденного, неочищенного кровью Христа сердца будут исходить и нечистые дела, а именно будут исходить злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство и, конечно, много-много чего другого плохого. И это все, друзья, оскверняет человека. Кто из людей не хотел бы быть чистым от всей этой скверни? Я думаю, нет человека в мире, который не хотел бы быть лучшим, более чистым, чем он есть, не правда ли? Но своими силами человек никогда не очистится. Без Христа люди не имеют силы улучшить себя. И потому мы возвещаем спасение каждому человеку, потому что все люди без исключения нуждаются в Нем, нуждаются во Христе, как в своем личном спасителе, как освободителе от греха. Если вы еще не спасены, поспешите ко Христу. И Он в своей великой любви к грешникам примет вас, простит все ваши грехи, очистит ваше сердце и даст вам новое сердце и новый дух. Не упустите этой возможности, дорогие друзья, пока Он призывает вас. И вот теперь мы прочтем от 24 до 30 стиха этой 7 главы Евангелия Марка, где написано: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошел в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедши припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедши в свой дом, она узнала, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Мы с этим случаем, друзья, уже встречались раньше в Евангелии от Матфея. Эта женщина была язычницей и не могла рассчитывать на милость Иисуса, который пришел к народу израильскому. Но вера, большущая вера этой женщины была величественной, была прекрасной. И Иисус был удивлен величием ее веры, подобно которой он не мог найти даже в народе Израиля, и исцеляет ее дочь. Если бы вера этой женщины была невелика, то она была бы очень разочарована словами Иисуса, а может быть, была бы и возмущена ими, и отошла бы от Него, не получив ничего из просимого. А сейчас, друзья, мы прочтем от 31 по 37 стих, где говорится так. «Вышед из пределов Тирских и Сидомских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Эфафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся в него слух, и разрешились узы его языка. И стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Как вы видите, друзья, это также большущее чудо. И в наше время имеется много, много духовно глухих, глухих к Слову Божьему, и немых, чтобы говорить другим о Боге. Как нужно для них исцеляющее прикосновение Иисуса, друзья. Для Господа Иисуса физические исцеления не представляли таких трудностей, как духовные. Для духовных исцелений нужна несравненно большая сила, и эта сила осуществилась именно на кресте Голгофском, когда наш Господь Иисус принес Себя в жертву искупления грешников от их грехов. Слава и благодарность Ему за Его голгофские страдания там, на кресте, за эти голгофские страдания и крестную смерть за нас, дорогие друзья, за меня и за вас, дорогие слушатели. Да, слушатели, мы должны идти именно к Нему, на Голгофу, верой смотреть на этот крест и получать эту веру, замечательную веру, живую веру в Него. И Он нас очистит от всех грехов, которые могут быть у нас, друзья. На этом я сегодня оканчиваю наше изучение, слушатели. Приглашаю вас на следующее изучение в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». 24 глава, о которой мы будем рассуждать дальше, посвящена одной из самых замечательных историй в этой книге. Это история выбора невесты Исааку, сыну Авраама. В прошлой передаче мы видели готовность Ревеки, будущей жены Исаака, идти со слугою Авраама навстречу своему жениху. От Хеврона, где жила Ревека, до Вирсавии, место обитания Авраама, путь не близкий, около 700 километров. Это тот путь, который прошел Авраам, когда Господь повелел ему выйти от родства его, из земли его отца. И вот по пустынным местам движется караван верблюдов с невестой для Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что происходит в это время у колодца Беэр-Лахай-Раи, где живет Исаак.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы остановились на том, как караван с Елиезером и Ревеккой, невестой Исаака, приблизился к земле обетованной. Это записано в 24 главе книги «Бытие». Сегодня мы продолжим изучение этой главы. Я читаю стих 62. «Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной». Это место находится почти на самом юге земли обетованной, недалеко от Хеврона и Вирсавии. Далее в стихе 63 сказано: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды». В этой сцене, где участвуют люди, мы видим прообраз пришествия Христа к церкви и его невесте. Многие люди говорят: «Разве не чудесно будет, когда Господь придет, и мы вознесемся с Ним?» Но существует и другая точка зрения на это событие. Ведь на пришествие Христа можно смотреть со стороны тех, кто уже будет с Ним, когда Он придет. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и эти люди придут вместе со Христом. Их тела восстанут из мертвых, а душа и тело воссоединятся. Люди, которые будут жить на земле в момент пришествия Христа, вознесутся вместе с воскресшими людьми, чтобы встретить Господа в воздухе. Те, кого уже нет с нами, увидят Христа, когда Он сядет, одесную Отца, чтобы призвать Свою Церковь встретиться с Ним на воздухе. Такова будет величественная картина пришествия Христа. И уже сейчас она ослепляет нас нестерпимым сиянием славы. Но вернемся к нашему повествованию, и в стихах 64 и 65 мы читаем, как Ревекка впервые встречается с Исааком. «Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“. И она взяла покрывало и покрылась». Мы, как невеста Христова, должны будем облечься в праведность Христа, ибо Он будет нашей праведностью. Он пострадал за наши преступления, и Он воскрес для нашего оправдания, чтобы мы могли предстать перед Богом в Его праведности. Ревекка, увидев идущего навстречу человека, спрашивает, кто он. За время долгого путешествия она все узнала про Исаака, но сейчас впервые стоит с ним лицом к лицу. Это очень сходно с нынешним положением верующих людей. Как говорит в своем первом послании апостол Петр, верующие любят Иисуса Христа, ни разу не видев Его. И я вот думаю, когда Он придет, узнаем ли мы Его? В одном гимне поется о том, что мы узнаем Его по следам гвоздей на руках. Да, именно таким образом мы узнаем Его, когда Он придет. А в 66 стихе мы читаем: «Раб же сказал Исааку все, что сделал». Так и дети Божьи, отмеченные печатью Святого Духа, будут переданы Христу в день искупления. Поверьте мне, заранее было предопределено, что раб Авраама обязательно найдет невесту для Исаака. И заранее предопределено, что Христос придет на землю, чтобы взять к себе народ Божий. Последний, 67 стих, рассказывает о заключении брака между Исааком и Ревеккой. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Написано «и он возлюбил ее». Так и Христос возлюбил Церковь и принял смерть ради ее спасения. «И утешился Исаак в печали по матери своей». Здесь нам рассказывается, как важно для Христа наше спасение. Он любит нас, Он стремится к нам. О, если бы и все мы во всем были верны Ему, друзья мои! А сейчас мы с вами переходим к 25 главе книги «Бытие». Перед нами еще одна замечательная глава Библии. Она повествует о смерти Авраама и о рождении у Исаака и Ревекки близнецов – Исава и Иакова. Так появились два рода – род Измаила и род Исаака. Послушаем же, как Авраам берет в жены Хеттуру, и у него рождаются новые сыновья. Вот стихи 1 и 2. «И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Теперь у Авраама большая семья. И появилась эта семья у него уже после смерти Сары. Кто-то может усомниться. А мы-то думали, что когда родился Исаак, Авраам был не в том возрасте, чтобы Сара могла родить от него других детей. Согласен, так оно и было. Но когда Бог что-то делает, Он делает это основательно. Я просто уверен, что на всем, что делает Бог, лежит Его печать, гарантия основательности и качества. И мы с вами видим, что на самом деле у Авраама родился не только Исаак, но и еще много детей. Интересно, что здесь упоминается Мадиан. Остальные сыновья Авраама тоже дали начало народам, но о них практически ничего не известно. Да они меня и не интересуют, поскольку не упоминаются более в Библии. А вот Мадиан встречается. Позже мы увидим, как Моисей пойдет в землю Мадианскую и возьмет там себе жену. Не забывайте, что мадианитяне были из рода Авраама. Значит, мы находим подтверждение того, что у Авраама были и другие сыновья. Но Господь сказал, что семя Авраамова будет благословлено им только через Исаака, а не через кого-либо из других его сыновей, ни через Измаила, ни через Мадиана, ни через Медана. Авраам считает Исаака своим избранным сыном. Прочтем стихи с 5 по 10. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле на поле Эфрона, сына Цохара хеттиянина, которая против Мамре на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. И погребены там Авраам и Сара, жена его». Измаил тоже приходит на похороны, потому что в конце концов Авраам был его отцом. Итак, Исаак и Измаил вместе хоронят Авраама. И Исаак возвращается жить туда, где впервые встретил Ревекку. Об этом мы читаем в стихе 11. «После смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Руи. Теперь давайте взглянем на потомков Измаила. В стихах с 12 по 18 представлено родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму египтянка Агарь, служанка Сарина. Дается полный список имен. Снова обращаю ваше внимание на метод, каким пользуется Дух Святой в книге «Бытие». Сначала представляется отвергнутый род, который затем полностью выпадает из поля зрения и более не упоминается. Затем говорится о поколении, которое ведет ко Христу. И история именно этого поколения внимательно прослеживается. Поэтому повествование, сообщив нам о поколении Измаила, переходит к поколению Исаака. Прочтем о том, что говорится об Исааке и о рождении Исава и Иакова. Начнем со стиха 19. «Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака». Теперь мы будем следить именно за этим родом. «Авраам родил Исаака». Исаак родил Иакова. Так написано в первой главе Евангелия от Матфея. У каждого из них были и другие сыновья, как мы видели. У Авраама было много сыновей, но их потомков мы не знаем. Подробно рассматривается лишь родословно Исаака. Можете забыть об Измаиле, Мадиане, Медане и остальных. Путь их потомков будет порой пересекаться с жизненным путем потомков Исаака. Но следить за их судьбой мы не будем. Прочтем стихи 20 и 21. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его». Интересно, что Ревекка, как и Сара, была бесплодна. Но Исаак молился Господу о ней, и она стала беременна близнецами, о чем мы читаем в стихе 22. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа». Борьба между двумя младенцами – которая началась еще до их рождения, олицетворяет ту борьбу, которая идет и сейчас в мире. Это борьба между светом и тьмой, добром и злом, между духом и плотью. Каждый сын Бога знает кое-что об этой борьбе, о которой апостол Павел рассказывает нам в 7 главе своего послания к римлянам. Ревекка не поняла, что происходит в ее утробе, и обратилась к Господу с вопросом «Для чего мне это?» Сейчас мы прочтем стих 23. «Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бог заявляет ей, что больший будет служить меньшему. Она должна была просто поверить этому, и ее младший сын тоже. Далее мы читаем стихи 24 и 25. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав». Исав значит «красный» или «землистого цвета». Родившись первым, он считается старшим. Но, как сказано, «больший» будет служить меньшему. Читаем далее. «Потом вышел брат его, держа с рукою своей запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Исаак и Ревекка были женаты почти 20 лет, прежде чем у них родились дети. Старший Исав, которого назвали Красным, Иаков же вышел, держа с рукой запяту Исава, и его назвали Иаков, что значит «вытесняющий, выживающий другого», потому что он еще тогда пытался стать старшим, занять место своего брата, хотя Бог уже обещал ему это. Теперь давайте узнаем, как Исав продает свое первородство Иакову. Начнем со стиха 27. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Посмотрим, как эти два мальчика росли в доме. Они близнецы, но, наверное, еще не было таких детей, столь непохожих друг на друга. Они сражались не только в чреве, но и в жизни. С самого начала они шли друг против друга. У них были совершенно разные точки зрения, разный образ мысли, разные отношения к жизни, их мировоззрения были совершенно не похожи. Вначале должен признаться, Исав мне нравится больше, чем Иаков, но мы уже знаем, что будет не всегда правильно судить по внешним признакам. Нужно судить по тому, что происходит внутри. И наш случай еще одно тому подтверждение. Дети выросли. Исав стал человеком, искусным в звероловстве, человеком, который редко бывает дома, человеком сильным. Он был из тех молодых людей, которые сейчас занимаются спортом, качают мышцы. Но у него не было ни понимания духовного, ни способности или желания заниматься духовным. Во всем его интересовала только физическая сторона. Он – олицетворение плоти. Иаков же был человеком кротким. Конечно, из этого факта можно сделать какой угодно вывод. Но, тем не менее, Иаков не выходил из дома. Он был маменькиным сынком, держался за юбку матери. Вы увидите, что он всегда делал так, как она ему говорила. Иаков действительно маменькин сынок. А вот Исав папенькин сынок, о чем мы читаем в стихе 28. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его». А Ревекка любила Иакова. Вот незадача. Вы понимаете, что в этих обстоятельствах неприятностей не избежать? Когда мать неравнодушна к одному ребенку, а отец к другому, жди беды. Так и произошло. Исаак любил Исава, потому что ему нравилась его дичь. Исав ходил на охоту, а с охоты всегда приносил добычу. Исааку дичь нравилась, а соответственно нравился и сын, охотник и спортсмен. Ревекка же любила Иакова, потому что он был тих и кроток, маменькин сынок. Я уже говорил, на этом этапе Исав гораздо более привлекателен, чем Иаков. Он кажется более цельным. Иаков же хитроумен и хочет быть еще хитрее. Он может унизиться до чего-то очень плохого. И мы узнаем впоследствии, что Бог его за это покарает. Интересно, что хотя Исав внешне и был очень симпатичным малым, внутри он был совершенно не способен принять Бога. Он типичный светский человек своего времени. Он просто человек с физическим началом, ради которого он и жил. Внутри же Иакова всегда присутствовало стремление к духовному. Но Богу потребовалось немало времени, прежде чем удалось смыть с Иакова все наносное, все то, что скрывало его истинную тягу к духовному. Изучая жизнь Иакова, а история его жизни занимает почти всю оставшуюся часть книги «Бытие», мы убедимся, что он всегда был человеком Божьим, хотя продемонстрировал это лишь к концу своей жизни.

дом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Случай этот открывает нам природу двух сыновей. Исав пришел с поля, он был на охоте, и он устал. С голоду он, однако, не умирал, как некоторые могут подумать. Ни одному из домочадцев Авраама с голоду бы умереть не дали. Еда была всегда. Дело в том, что как раз в тот момент было готово лишь то кушанье, та похлебка, которую сварил Иаков. Иаков ведь был домоседом, и уж, конечно, он был хорошим поваром. «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Эдом. Эдом значит «красный» или «земной», каким и был Исав. Он просит кушанья, и Иаков не хочет упустить свой шанс. Он ловкач и обманщик. Он хочет получить первородство. И он говорит: «Продай мне теперь же свое первородство». Давайте остановимся и подумаем о значении и ценности первородства. Значение его в том, что тот, кто имеет его, становится главой семьи. Он также становится священником семьи. А в данной семье первородство означало, что род его приведет ко Христу. Понимал ли Исав всю важность этого обстоятельства? Да ничего он не понимал. А Иаков знал, что Исав не придавал этому никакого значения. Исав вряд ли хотел быть священником семьи. По сути дела, он совсем не хотел им быть. И сегодня порой какого-нибудь христианина просят сделать что-то ради Христа, и можно услышать в ответ: «Вот еще, зачем я буду это делать?» Слишком многие сегодня не хотят творить духовные, угодные Богу дела. Они не хотят даже сделать вид, что их интересует духовное. Таким был Исав. Он не хотел даже сделать вид. Если бы его назвали диаконом или священником, он бы обиделся. Ему не нужно было первородство. Он не хотел возглавлять род, который приведет ко Христу. Первородство его вовсе не заботило. Иаков же все это понимает и говорит: «Давай сделаем так. Ты мне свое первородство, а я тебе тарелку похлебки». Исаву такая сделка была очень по душе. Он отвечает: «С удовольствием, что толку в первородстве? На что она мне? Лучше съесть тарелку супа». Вот как ему нужно было духовное. Не забудем, однако, что Иаков здесь тоже поступает нехорошо. Бог обещал: «Больший будет служить меньшему». Первородство должно отойти к Иакову тогда, когда укажет Бог. Но Иаков нетерпелив. Он сам берет то, что Бог ему уже пообещал. И берет он это коварством и обманом. А должен был ждать, когда Бог сам ему передаст. Иаков поступает по принципу «не упусти своего». Ему казалось, что если он сам может чего-нибудь достичь, то нечего ждать, пока Бог сделает это. Он был полностью уверен в своих силах. И поначалу у него действительно неплохо получалось с мирской точки зрения. Но пришел день, и Бог отправил его учиться в колледж, где директором был дядюшка Лаван. Колледж был знаменит своими розгами. И Иакову предстояло узнать немало полезного в этом колледже. Однако сейчас он пока еще уверен, что своего не упустит. Вернемся к тексту и прочтем стихи 33 и 34. «Иаков сказал: „Поклянись мне теперь же“. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». И пренебрег Исав первородство. Очень важный факт. Исав сел к столу и съел похлебку. Он отдал свое первородство, потому что оно ничего для него не значило. Духовное для него ничего не значило. К несчастью, многие нынешние члены церкви похожи на Исава.
Они не способны воспринять

0: нет ничего духовного. Они не понимают духовных истин. Настоящий христианин – тот, кого Дух Бога наставляет и направляет. Допустим, у человека сегодня есть какая-нибудь дорогая семейная реликвия, скажем, старая Библия, которая досталась ему еще от деда. А его брат очень хочет получить эту Библию и предлагает за нее деньги. Владелец Библии говорит: «Ладно, давай, я все равно собирался выбрасывать это старье». Именно так и поступил Исав. Но ведь и Иаков здесь не прав. О его хитрости и коварстве мы еще прочтем в главе 27 книги «Бытие». А в нашей следующей беседе мы поговорим о 26 главе из этой книги.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии «Транс Мирового Радио». Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: Максим Качелев качается, да. Нет, я приду домой потом.
1: Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но могут еще не значит пользуются. Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Кто такие неандертальцы? Слыша о каменном веке и пещерном человеке, многие представляют себе неандертальцев огромными, свирепыми, сутулыми, покрытыми шерстью и являющими собой нечто среднее между человеком и обезьяной. Но как же выглядели неандертальцы на самом деле? Кости первого неандертальца были обнаружены в 1856 году в Германии, в пещере в долине Неандер, близ Дюссельдорфа. Тогдашние эволюционные антропологи решили, что наконец-то нашли так называемое недостающее звено между обезьяной и человеком. Из этих костей они, по своему разумению, реконструировали скелет неандертальца и изобразили его волосатым дикарем, еще не полностью прямоходящим. С момента этой первой находки было обнаружено более 300 скелетов неандертальцев. Современные эволюционисты признают, что первые из найденных неандертальцев страдали от рахита и артрита, отчего их кости казались мельче человеческих. Сегодняшняя наука классифицирует неандертальцев как Homo sapiens. Ученые говорят, что в современной одежде и с современной прической неандерталец, пройдя он по улице, не привлек бы к себе никакого внимания. Есть и еще один факт, неоспоримо свидетельствующий, что неандертальцы – это просто люди. Они были религиозны. Они хоронили своих умерших с цветами и порой с какими-то пожитками. Они заботились о слабых и больных. Очевидно, что для теории эволюции мало пользы от неандертальцев.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям. Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть вторая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Если вы хотите найти настоящее смирение, вам нужно практически научиться в вашей жизни не ожидать от других, что они чем-то вам обязаны. Никто ничем вам не обязан, по сути дела. Вы знаете, это большая революция должна произойти в сознании, если мы придем к этой точке, если мы действительно будем уверены в том, что нам никто ничем не обязан. Помните Матфея, 20 глава, 26 по 28 стих, Иисус Христос говорил с учениками после того, когда они делили места, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. И Он объясняет им, говорит: вы знаете, это так князья и вельможи вот здесь в мире живут. Это они ищут, чтобы им служили. Но Я, Божий Сын, пришел совершенно с другим намерением, совершенно с другой философией. Я пришел, чтобы послужить. Скажите, является ли это для вас рабочей философией жизни? Имеете ли вы эту философию? Вы отработали смену на заводе кто-то, кто-то на стройке, кто-то еще где-то. С чем вы идете домой? Вы идете домой с тем, что вам обязаны сейчас послужить? Или с тем, что вы послужите? Знаете, очень многие люди говорят: ну, жена ж не работает, вот она должна обо мне заботиться. Но та жена, которая не работает и сидит с четырьмя детьми, она работает больше, чем вы на стройке. К сожалению, для многих это переносится дальше, и уже жена пошла работать, а он все равно пришел, и все равно король. И теперь жена отработала смену, и она теперь еще должна смену у плиты отстоять, для того, чтобы горячее ему подать. Опять-таки, люди на что-то рассчитывают. Они считают, что им кто-то чем-то обязан. Ну, это по отношению к мужьям. У жен свои заморочки тоже. Тоже свои ожидания, свои претензии, свои какие-то вещи, которые мы считаем, что да, это 100% оно должно быть. Оно должно быть, потому что я имею на это право.

чьи-то абсолютно невинные действия, чьи-то ошибки, чьи-то, знаете, непродуманные слова были интерпретированы, истолкованы как специальное направленное действие против меня, против моего близкого, еще против кого-то. Помните, что вы ошибаетесь часто? Помните, когда-то апостол Петр подошел ко Христу и спросил, сколько раз мне прощать ближнего? До 7 ли раз? Христос говорит, нет, между 70 раз в день. И потом он рассказывает эту притчу, эту историю, когда человек, у которого было, он был должен очень много, что он за всю свою жизнь не мог расплатиться, и ему были должны немножко. И тогда, когда господин прощает ему эту огромную сумму, он идет, находит того, кто был должен ему, берет его за грудь, требует от него и бросает его в тюрьму. Требует, чтобы ему отдали долг. Иисус Христос рассказал эту притчу, рассказал эту историю, чтобы помочь нам иметь ясное представление, правильное представление того, каким образом мы должны относиться к неправильным действиям друга. Да, этот человек был ему должен. Да, вам кто-то будет должен. Да, с вами кто-то неправильно будет поступать. Это 100%. Это факт. Точно так, как и вы поступаете неправильно с другими. Не будьте слишком строгими. Не будьте слишком требовательными. Последнее. Форма, практическая форма выражения смирения. Будьте долготерпеливыми к тем, кто растет духовно медленнее, чем вы. Очень важное обстоятельство. Настоящее смирение знает, что такое долготерпение. Посмотрите, вы член церкви уже 40 лет, возможно, или 20, или 10. А кто-то только делает первые шаги. И как нам очень часто хочется подогнать абсолютно всех вот под тот уровень, на котором я сегодня. Вспомните себя 30 лет тому назад. Вспомните себя, когда вам было один год от роду духовно. И вы увидите, что многим вещам вы сейчас только научились. Многое вам сейчас только открывается. Вчера, позавчера, год или 5 лет тому назад вы не знали этого. Речь идет о том, что Бог работает с каждым из нас, и каждый человек растет. Один быстрее растет, другой медленнее. Конечно, хотелось бы, чтобы люди росли. Хотелось бы, чтобы они быстрее росли, чтобы они лучше и крепче были. Но не у всех это одинаково получается. Речь идет о том, что если мы христиане, если мы действительно знаем Бога, если мы любим Его, мы будем относиться к тем нашим братьям и сестрам, которые слабее нас, которые не достигли такого уровня хождения перед Богом, который есть у нас. Мы будем относиться с терпением или с долготерпением, помогая им, молясь о них, беседуя с ними, помогая им увидеть правильный путь, но не конфликтуя. Самая большая причина, о которой мы сейчас говорим, постарайтесь избежать конфликта. Это будет возможно только тогда, когда мы научимся смиряться перед Богом. Сейчас мы будем говорить о втором. Следующий метод – не воздавайте злом за зло. Он очень тесно связан с первым, о котором мы уже говорили. Это научиться смирению. Искренно предстать пред Богом и увидеть в смирении ценность, увидеть благословение, увидеть богатство. Мир видит наоборот. Мир в смирении видит наоборот слабость. Мир в смирении видит какую-то отсталость или неспособность человека заявить о себе. И поэтому возникает вот этот конфликт. Возникает конфликт в сознании. И речь идет о том, каким образом вы, как христианин, чем вы руководствуетесь, что является вашей рабочей философией, вашим основанием жизни. Вот так второе правило в Божьих методах предупреждение конфликтов, мы встречаем здесь же, в этом отрывке из 3 главы 1 послания Петра, записано в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Этот стих один из наиболее часто цитируемых. Дело в том, что он повторяется в Библии несколько раз. Иисус Христос говорил эти слова.

встречаем подобные слова у других апостолов в других посланиях. Люди в мире, которые мало знакомы с Библией, часто знают это слово. Каким-то образом эти слова, они проникли в мировую культуру, они проникли в литературное творчество, они стали какой-то ценностью, так скажем, собирают золотые россыпи. Но дело в том, что, говоря об этих словах часто, так мало людей по-настоящему знают ценность, богатство, благословение их. Так мало людей сделали эти слова своим правилом жизни. Так мало людей научились вот этому сильному инструменту. Дело в том, что здесь речь идет о христианском методе победы над злом. Посмотрите, эти слова говорят о том, что со стороны людей возникает зло по отношению к нам. То есть люди действуют со злом. Очень ясная ситуация. Не написано о том, что это интерпретируется как зло, не написано о том, что кажется вам, что это зло. Речь идет о ясном факте, речь идет о том, что люди действуют по отношению к нам со злом. Так вот, обращаясь к нам, к верующим людям, Бог говорит, если вы хотите избежать конфликтов, если вы не хотите платить вот эту дорогую цену, если вы не хотите терять здоровье, если вы не хотите потерь материальных, если вы не хотите потерь моральных, духовных, вам нужно научиться побеждать зло добром. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 17 стиха мы читаем. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». И 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодня я хотел бы, чтобы это слово каждого из вас коснулось. Чтобы вы сегодня дали отчет, не являетесь ли вы сегодня побежденным. Не стоите ли вы сегодня в том положении, когда зло вас побеждает. Когда зло уже захватило ваши мысли, когда зло уже захватывает ваш внутренний мир, который инспирирует вас к тому, что выплеснулось в какой-то форме, или в форме взгляда обидного, или в форме едкого слова, или в форме каких-то действий, я ему устрою, я ему сделаю, я докажу. Где ваше христианство, настоящее христианство? Можете ли вы сказать, что да, я в своей жизни стремлюсь к тому, чтобы как можно больше на ситуации, когда ко мне подходят со злом, отвечать с добром. Было ли это вашей целью когда-нибудь? Ставили ли вы перед Новым годом, когда вы планировали цели на Новый год, «Господи, я хочу в этом году научиться отвечать добром на всякое зло, которое я буду встречать». В этом наша настоящая свобода. Именно об этом Иисус Христос говорит, и познайте истину, истина сделает вас свободными. Если истина не освобождает вас сегодня от этого рабства, возможно, что вы относитесь к толпе вот тех уверовавших, в кавычках, которые не были истинными учениками. Позвольте сегодня свободе Иисуса Христа действительно иметь место в вашем сердце, действительно вас сегодня изменить. Вас сегодня научить отвечать добром на то зло, с которым вам приходится встречаться. Третье правило из Божьих методов предупреждения конфликтов. Здесь же, в 10 стихе, в следующем стихе, мы читаем. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Удерживайте язык свой от зла. Если вы хотите избегать конфликтов, научитесь, друзья мои дорогие, научитесь своим языком не говорить зла.
очень важное обстоятельство. Посмотрите, апостол Петр не зря говорит эту фразу. Он говорит: удерживайте язык свой от зла. Удерживать нужно то, что рвется вперед. Так, да? Удерживать нужно то, у чего энергия побуждает к движению. Иаков говорит в одном из текстов в своем послании, он говорит: язык огонь. Да, это то, что нужно держать. Это не просто так нужно быть спокойным по отношению к тому, что происходит, и активно не заниматься тем, чтобы говорить плохо. Нет, наоборот, нам нужно заботиться, потому что язык и сам активен, достаточно активен. Это, так скажем, выражение нашей греховной природы. Один из таких очень мощных каналов, через который наша греховная природа себя показывает. И поэтому апостол Петр говорит, обращаясь к людям, он говорит: удерживай себя от того, чтобы не говорить плохо. И здесь есть два обстоятельства. Во-первых, говорите доброе. То есть суть того, что вы говорите. Позаботьтесь о том, чтобы то, что вы говорите, действительно было наполнено добрым смыслом, добрым содержимым. И в Ефесянам 4 глава, 29 стихе написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Очень важное обстоятельство, друзья. Очень часто я встречаю людей, которые на эмоциях говорят слова, которые резкие, грубые, слова, которые содержат в себе обидные, унижающие овертоны, слова, которые в своем употреблении, они употребляются среди каких-то кругов, в каких-то кругах людей, которые, ну так скажем, унизительно используют эти слова. А некоторые люди говорят: да я просто говорю, чтобы немножечко усилить акцент того, что я хочу сказать. Очень плохая практика, друзья. Научитесь говорить чистой речью. Научитесь отказаться от того словарного запаса, который обижает сам по себе. Есть грубые слова. Я уже не говорю за ругательные слова. Я уже не говорю за слова, которые непечатные. К сожалению, иногда встречаются такие ситуации, когда люди, которые, казалось бы, должны знать Бога, позволяют себе говорить абсолютно грязные вещи. Нет, речь идет, сейчас речь идет, так скажем, о том, что ну, допустимо в пределах, так скажем, того, что печатают в газете, может быть, литературный язык. Избегайте слов, которые приносят боль. Избегайте слов, которые унижают других. Избегайте слов, которые ставят человека в неудобное положение. Следующий элемент здесь же связан, когда речь идет о том, чтобы удерживать язык свой от зла. Говорите доброжелательно. Научитесь говорить так, чтобы ваше сердце, чтобы ваша жизнь была открыта к тому, чтобы вы видели добро в этом человеке. Послание к Ефесянам здесь. Немножечко ошибка у нас, это не 1 Петра, а Ефесянам 4 глава 31 стиха. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Вы знаете, злые, раздраженные слова или слова, которые сказаны в настроении раздраженном, сказаны тоном раздражения, они всегда вызовут негативную реакцию. Всегда. Даже если вы говорите совершенно о посторонних вещах, если вы говорите о погоде, которая может быть или может не быть, вы говорите о том, что абсолютно не связано с вами сегодня, но ваш негативный тон может причинить боль тому человеку, которому вы говорите. Ваше выражение глаз, ваша манера выражать себя, ваша манера коммуницировать с людьми, она может послужить началом конфликта. Если вы хотите избегать конфликта, научитесь этим двум вещам. Научитесь не говорить плохих слов и научитесь говорить всегда, в любой ситуации, с любыми людьми, научитесь говорить доброжелательным тоном. Это будет самая большая победа, самое большое приобретение, которое вы можете сделать. Последнее, четвертое действие, о котором мы говорим, действие или
принцип, связанный с этим Божьим методом предупреждения конфликтов, он выражен в том, чтобы нам нужно было научиться доверять Божьему действию. Почему мы сами начинаем действовать и ломаем дрова, так скажем, в наших взаимоотношениях? Чаще всего, дорогие друзья, это происходит по причине того, что мы боимся. Мы просто боимся, что нас начнут эксплуатировать, нас унизят, нас поставят ни во что, с нами вообще тогда не будут считаться, и дальше наша жизнь будет развиваться так, что мы вообще потеряем всякий вес, всякое имя. И по этой причине это заставляет нас действовать. И очень часто действовать неправильно. Очень часто действовать так, что мы в этом действии разжигаем конфликт. Для того, чтобы от этого избавиться, нужно научиться доверять Богу, друзья. Это простая истина. Доверьте конфликтную ситуацию Богу. Доверьте того человека, кто конфликтует с вами, Богу. Доверьте те обстоятельства, которые поставили вас вот в эту неудобную, неловкую ситуацию. Доверьте это Богу сознательно в своем сердце. Сделайте это решение в своем, так скажем, внутреннем человеке, где-то внутри, глубоко. 1 Петра, 3 глава, мы читаем 11 стих. «Уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Есть очень хорошее мерило. Тогда, когда вы попадаете в обстановку потенциального конфликта, не допустите ситуации, в которой вы потеряете мир. Я сам бывал много раз в этих ситуациях. Я видел многих-многих людей, которые были в этой ситуации, которые, знаете, после того, когда произошло что-то, они потом пытаются 100 раз повторить, почему он имел право вот так поступить. Но окружающие видят, что причина, почему он повторяет, почему он имел право, заключается в том, что мир в сердце потерян. Понимаете, о чем идет речь? Человек приходит к точке, когда он сказал что-то плохое, когда он вступил в конфликт, он начинает себя оправдывать, он говорит, что да, вот какие они негодяи, вот как они плохо поступили, как я был прав, и он снова возвращается к этому, он приходит и еще кому-то рассказывает. Для чего? Потому что мира в сердце нет, потому что мир в сердце потерян, потому что хочется, чтобы вот эта база поддержки, группа поддержки усилилась. Чтобы были еще такие же люди, чтобы точно так же, как и я, если не прямо бы сказали в лицо, то хотя бы подтвердили, что да, ты сказал правильно. Это очень важное мерило, дорогие друзья. Если вы стоите на точке, когда вы потеряете мир, не делайте этого шага. Доверьте его Богу. Ищите мира, написано. Уклоняйся от зла и делай добро, ищите мира и стремитесь к нему. Второе обстоятельство доверия Божьему действию. Доверьте Богу неправильное действие других, сами поступая правильно. Нам иногда кажется, мы берем на себя функцию Бога, и нам иногда кажется, что я обязательно должен этого человека поставить на место. А кто вам дал такое право? А где сказано, чтобы вы должны его ставить на место? Обличить, да. Обличить, да, должны, но написано, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. И пока вы не придете в состояние любви к этому человеку, вы не можете его обличать. Доверьте Богу, чтобы Бог его поставил на место. Просите Бога, молитесь Ему, ищите, чтобы Бог это сделал. 1 Петра 3 глава 12 стих. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Господа Бога светите в сердцах ваших. Всегда будьте готовы всякому, требующему у вас отчета, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Очень важные обстоятельства, дорогие друзья. Речь вот о чем идет. Только Бог может поменять сердце. Вы можете заставить кого-то поступать так, как вам нравится. Можете заставить. Но если вы хотите, чтобы сердце этого человека поменялось, чтобы он действительно поступал по-другому, это может сделать.

исполнит желание. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Посмотри, вот здесь особенно псалмопевец отмечает эту ситуацию. Он говорит о тех обстоятельствах, когда к нам неправильно относятся. Он говорит о тех условиях, которые ставят в нас положение, что мы должны ответить. И он говорит, смотрите, он говорит, уповай на Господа и делай добро. Доверь Господу этот конфликт, этих людей. Доверь Господу эту ситуацию. Посмотри, написано, не ревнуй. Для того, чтобы делать зло. Знаете, этот текст специально сказан по поводу всяких разных методов борьбы за истину. Когда люди начинают бороться за истину, и при этом теряют мир в сердце, при этом клевещут на других, и при этом раздражены, и при этом ставят, так скажем, нарушают свой мир, свое отношение с Богом. Очень ясно сказано, не ревнуй для того, чтобы делать зло. Не думай, пожалуйста, что вся истина Вселенной на тебе одном стоит. Не бери на себя слишком много, пожалуйста. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Многие люди считают, что да, к сожалению, это стало рабочей философией. Я как-то занимался исследованиями. Кстати, на нашем веб-сайте есть эта статья. Она называется «Компромисс в теологическом развитии русского и евангельского братства». Я удивился, как много людей считают, что для достижения высшего добра они могут, они имели право обмануть, они имели право каким-то образом поступить нечестно, подставить кого-то, быть неверными своему слову и так далее. К сожалению, это стало рабочей философией. Люди говорят, да, если я сейчас не совру, то тогда братство все падет. Надо соврать. Может быть, они так и не думают прямо, но делают так. К сожалению, делают так. Они достигают, они оказывают давление один на другого, группировка на группировку, церковь на церковь, союз на союз, всякими вот этими неверными методами, нечистыми, грязными, мирскими методами. Методами мира сего. Почему? За правду борются. Как это странно. Кому нужна такая борьба? Что она даст? Достаточно посмотреть на историю и взять уроки хотя бы из истории. Хотя бы из того, что уже было и что уже доказало полную несостоятельность этого. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. В ваших конфликтных ситуациях не допускайте положения, когда вы, борясь за правду, будете нарушать принципы Священного Писания. Будете сами нарушать Божий закон. Не ревнуйте для того, чтобы делать зло. И последнее. Стремитесь иметь добрую совесть. 16 стих. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ваша совесть перед Богом была чиста. Только тогда вы сможете правильно подходить к конфликтным ситуациям, когда вы будете иметь эту добрую совесть, когда ваши взаимоотношения с Богом не будут нарушены. Библия не обещает нас избавить от конфликтов. Библия не обещает нас избавить от людей, конфликтующих с нами. Но Библия обещает, Библия ясно говорит, что мы можем научиться не конфликтовать тогда, когда с нами конфликтуют. Думайте о других хорошо. Научитесь думать о других хорошо. Пока вы не убедитесь в обратном, думайте о других хорошо. Послание Коринфянам, 1 послание Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Любовь всему верит. Очень важное слово. Для того, чтобы иметь добрую совесть, для того, чтобы вы могли быть уверены, что вы действительно честно поступили.

0: Ни в коем случае. Не допускайте ситуации, когда вы наклеиваете ярлыки человеку. Когда вы увидели, что человек что-то сделал, и вы уже поставили его, отнесли к не нашим, отнесли к плохим, отнесли к тем, кто достоин того, чтобы задавить, уничтожить, для того, чтобы каким-то образом его, так скажем, поставить вне игры. Относитесь к людям с терпением. Относитесь к людям с желанием иметь возможность им помочь. Думайте о людях хорошо. Научитесь их любить. Кроме методов предупреждения конфликтов, о которых Библия нам говорит, Библия говорит нам также и о силе. Говорит о том, где мы можем взять силу для того, чтобы научиться этими методами действовать.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг. Мы же договорились, что я могу тебя так называть. Вспомним, как засуха вынудила царя искать воду по всей своей земле. Так случилось, что Бог свел пророка Илию с Ахавом. Пророк желал покончить с идолопоклонством израильского народа и договорился с царем, что тот соберет всех пророков Ваала, а Илья выступит против них. Мы-то знаем, кто одержит верх, но царь Ахав этого не знал. Огонь с неба, Библия, 3 книга Царств, глава 18. Царь Ахав собрал пророков Ваала, как просил его Илья, и созвал весь народ. Люди стояли в ожидании, недоумевая, что же сейчас будет. Илья вышел вперед и обратился к ним. «Доколе ты, народ Божий, будешь колебаться, и когда, наконец, сделаешь выбор? Реши, кто есть истинный Бог, и служи Ему. Если Ваал в самом деле Бог, служи Ему всем сердцем. Но если мой Бог, Бог Израилев, воистину единый Бог, то посвяти Ему всю свою жизнь и живи в послушании Его заповедям. Не пытайся служить Богу и Ваалу. Ныне мы устроим состязание и узнаем, кто истинный Бог». Затем Илья обратился к пророкам Ваала. «Поставьте здесь жертвенник Ваалу, положите на него дрова и поверх их жертву, но не зажигайте огня. Просите Ваала, пусть он сам зажжет огонь на своем жертвеннике». Ваал, бог дождя и бури, должен был послать молнию, чтобы зажечь огонь на жертвеннике. Так ожидали люди. Пророки Ваала тщательно приготовили жертвенник и жертву. Затем они стали молиться, чтобы огонь сошел с неба и воспламенил дрова. Народ молча следил за ними. Ничего не происходило. Пророки пришли в отчаяние, и их молитвы сменились безумными возгласами и воплями. Они бесновались вокруг алтаря и рвали на себе волосы, умоляя Ваала услышать их. Илья стал насмехаться над ними. «Наверное, Ваал занят», — говорил он. «Или, быть может, он спит? Попробуйте, разбудите его». Несмотря на дикие вопли и прыжки пророков, ничего не происходило. Так прошла половина дня. В конце концов, они обессилели и потеряли всякую надежду. Тогда Илья велел народу подойти поближе. Прежде всего он поправил разрушенный жертвенник Божий, с давних пор стоявший на горе. Он положил на него дрова и жертвенное мясо, а затем окопал его рвом. «Принесите воды и вылейте ее на жертвенник», — велел Илия. Принесли кувшины с драгоценной водой и щедро смочили жертву, дрова и сам жертвенник. «Несите еще», — сказал Илия. В конце концов, воды на жертвенник вылили столько, что она стала стекать с жертвенника и наполнила окружавший его ров. Если пророки Ваала безуспешно пытались воспламенить сухие дрова, то Илии теперь предстояла еще более трудная задача, ведь и дрова, и жертвы насквозь промокли. И вот Илия тихо и спокойно начал молиться. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Иакова, покажи, что Ты один, Бог в Израиле, и пошли огонь на жертвенник». И тут же, на глазах у изумленного народа, пламя охватило жертвенник. В мгновение ока жертва обратилась в дым. Жаркое пламя поглотило дрова и даже камни алтаря. Огонь осушил воду во рву и опалил землю вокруг. Люди были поражены. Они пали на землю, восклицая: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Илия велел схватить пророков Ваала и убить их. Только так, считал он, можно будет покончить с нечестивым и богопротивным поклонением Ваалу в Израиле. Урок для нас сегодня. Будем помнить, что мы молимся живому Богу, тому же Богу, которому молился пророк Илия, Богу Авраама, Исаака и Иакова, тому самому Богу, который велел пророкам и мудрецам записать эти истории, которые мы с тобой читаем. До скорой встречи, когда мы снова соберемся слушать Слово Божье. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 42. Псалом 120, 1 и 2 стихи. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Конечно же, не горы посылают человеку помощь, даже если они самые величественные и кажутся непоколебимыми твердынями. Автор этого псалма очень хорошо понимал, что помощь приходит от Господа. Но он знал, что на горе Синай Бог явился Моисею и дал ему закон для всего народа. Он также знал, что храм Божий построен на горе Сион, где Господь пребывает в святом святых. И помощь приходит от Господа, который, наполняя своей славой небеса небес, обитает на святой горе в храме, созданном человеческими руками. Горы далекие и близкие. Я любил учить уроки на крыше пристройки, которую мы летом сделали вместе с бабушкой. Она была и прорабом, и строителем, а я только строителем. Но за лето мы все закончили. Покрытая новеньким рубероидом, крыша словно впитывала тепло солнечного дня, поэтому на ней было здорово учить уроки. Даже до позднего осеннего вечера она оставалась теплой. А еще с нее были хорошо видны высокие горы Тяньшаня. Верхушки самых высоких всегда были покрыты снегом. Горы поменьше и поближе всегда были зелеными, а с наступлением осени меняли свою окраску на желто-зелено-бурую. Все зависело от того, какие деревья на них росли. Я исходил немало по тропкам этих гор. С крыши я смотрел на них и какие-то узнавал. Я даже представлял, что там сейчас растет и как там красиво. Я помнил ущелья, начинающиеся в этих ближних горах и уходящие к самым дальним, с вечными снегами. До этих гор было не добраться. Если уж и доходили мы с друзьями до ледников, то только до нижней их кромки. Чтобы карабкаться дальше и выше, нужно было иметь альпинистское вооружение. Да и самому быть альпинистом, покоряющим горные вершины. Но когда я сидел на крыше, все горы казались очень близкими. В ясную погоду можно было рассмотреть и некоторые скалистые утесы. Мне казалось, что стоит только протянуть руку, и я достану до них, доступных, величественных и неприступных гор. На самом же деле до них было не меньше 20 километров. Они были очень близки и очень далеки. Сидя на крыше пристройки, я мечтал о лете и о том, как снова буду лазить по горным тропкам, покоряя вместе с друзьями очередную вершину. От конца земли взываю к тебе, в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую. 60-й псалом, 3 стих. Недосягаемых гор, на которые трудно взойти, в жизни человека бывает много. Рано или поздно он покоряет какую-нибудь вершину и мечтает о том, как взойдет на другую. Но не об этих вершинах мы говорим. Моисей взошел на гору Синай на высоту более 2000 метров. Но не это было главным для него. Главным было то, что там Бог говорил с ним лицом к лицу. А вот гора Голгофа совсем невелика. Ее можно назвать холмом, это будет правильно. На Голгофу однажды взошел Господь Иисус Христос с тяжелым крестом на плечах. А потом был распят на этом кресте за грехи всех людей. Это было трудное восхождение. Можно покорить много самых высоких вершин мира, но так и не суметь взойти на Голгофу. Потому что взойти на нее можно только смиряясь перед Богом. Тот, кто признал себя виноватым перед Богом, то есть грешником, восходит на Голгофу и получает Божье прощение. Оттуда, с этой горы, приходит помощь и Божье спасение. Поднимите свои глаза к горам, откуда приходит помощь. 67-й псалом, 21 стих. Бог для нас, Бог во спасение.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: ребенок.
1: Да как же ты? Да я же спал, а ты осмелился меня кабак. И вообще, совенок, а почему это ты не спишь-то? Тебе же днем спать полагается. Я точно помню, что все совы днем спят, а ночью только ухают и глазами своими вращают. Да, точно, ух.
0: А мне что-то не спится. Мама моя спит и так сладко во сне ухает. А на меня бессонница какая-то напала. Я ей глазки долго держал закрытыми. И до 100 совят сосчитал, ничего не выходит.
1: Ой, а колыбельные ты петь пробовал? Ну, колыбельные в этом бессонном деле лучше всего помогают.
2: Привет, кабанчик.
0: Ух-ух.
2: Привет, совенок. А почему ты, кабанчик, до сих пор еще в пижаме разгуливаешь? Ведь солнышко-то уже давно ярко сияет. А ты, совенок, почему не спишь под маминым крылышком?
1: У совенка бессонница обнаружилась средь бела дня. Ага. А я еще не успел свои парадные полосатые штанишки на лямочках натянуть. Ты знаешь, слишком быстро своими лапками перебираешь, белочка.
2: Не успел натянуть, значит, говоришь? Что-то мне подсказывает, что ты только что свои глазки открыл.
1: Кстати, белочка, а у тебя случайно нет никаких таблеток от бессонницы? Ну, совенку-то надо помочь. Ага, ну вот колыбельных таблеток нет, например?
2: Почему же нет? Как раз имеется. В моей тетрадочке стихов, что я выписала из журнала «Тропинка». У нас же сегодня в эфире радиопередача «Солнечные строчки», если ты помнишь, кабанчик. Поэтому я свою тетрадочку с собой захватила. Скоро и дядюшка Лось подойти должен.
1: Ой, отлично, белочка. Так мы вмиг нашего совенка усыпим.
2: Только пропеть у меня колыбельные не получится. Ты же знаешь, кабанчик, что мой слух, ну, далек от идеального. Придется их как стихи читать.
1: Ой, да это ничего, правда, совенок?
0: Ух, конечно, ничего страшного, белочка.
1: А вот и дядюшка Лось пожаловал. Приветствие мое тебе, дядюшка Лось.
3: Здравствуйте, друзья. Привет, совенок. А почему это ты не спишь днем?
1: Да у него бессонница. И поэтому мы с Белочкой решили нашу сегодняшнюю передачу «Солнечные строчки» колыбельным стишкам посвятить. Ну, чтобы нашего совенка убаюкать.
3: Ага, хорошая идея. Да когда уже начинать будем?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Солнечные строчки» вот-вот начнется.
1: Ой, белочка, ну покажи мне уже скорей. Ой, какую колыбельную первой читать? О, вижу, вот. В летнюю ночь Поликсена Соловьева написала. Погляди, в саду дорожки посидели от луны. Табаки раскрыли звезды, ароматны и бледны. Из травы скакнув, лягушка возле клумбы замерла. Рядом с нею неподвижным бугорочком тень легла. Засыпая, о прохладе влажно шепчет ветерок. Спать пора. В соседней даче потушили огонек. Сказка, сон тебе приснится этой ночью голубой. Я тихонько дверь закрою. Спи, дитя, Христос с тобой.
2: А моя колыбельная называется так. Спой мне, мама, про Боженьку. Вот и спряталось солнышко за большие леса. Спой мне, мама, про Боженьку, про Иисуса Христа. Расскажи мне, какой он был до последнего дня. Это правда, что он любит и тебя, и меня. Я хочу, чтобы Боженька был со мной всегда, и тогда не смутит меня никакая беда. Я молюсь ему вечером и молюсь ему днем. Мне так радостно, весело, мы всегда с ним вдвоем. Спать ушло красное солнышко, и за день я устал. Спой мне, мама, про Боженьку, про Иисуса Христа.
3: А у меня такая колыбельная. Написал ее Константин Бальмонт. финская колыбельная песня. Спи, моя деточка, глазки свои закрывая. Спи, моя деточка, птичка моя полевая. Светлоголовка, усни, хорошо тебе будет. Спи, моя деточка, Бог тебя завтра разбудит. Птичке своей он навеет воздушные грезы. Сплел колыбель ей он нежно из листьев березы. Сон наклонился с дремотой и шепчет сквозь ветку: есть ли здесь деточка? Я убаюкаю детку. Спит ли здесь деточка в мягкой своей колыбельке? Славно ли деточка в теплой уютной постельке? Спи, моя деточка, глазки свои закрывая. Спи, моя деточка, птичка моя полевая.
1: А теперь моя очередь. Ой, колыбельная. Спи, малютка, сном спокойным, баюшки баю. Воспевают хором стройным ангелы в раю. Звуки песни той чудесной над землей летят. Нежно о стране небесной сердцу говорят. Песню ангелов о Боге я тебе спою. Пусть придет конец тревоги, баюшки баю. Спи, малютка, успокойся, Бог твой сон хранит. С Богом бурь земных не бойся, Он свой мир дарит. Слушай, Бог нам дверь к святыне навсегда открыл, и тебя в своем Он сыне дивно возлюбил. Иисус в венце терновом за тебя страдал, чтоб тебе в пути суровом вечный свет сиял. Умер и воскрес Спаситель, ныне Он в раю. Он Господь твой и Хранитель, баюшки баю. Полюби Его душою с самых юных лет, будет Он всегда с тобою, защитит от бед. Возрастай в Его ученье, будь Ему слугой, сохранит тебя в сомненье, укрепит собой. Миром будь для всех небесным, радуй все сердца. Даром маме будь чудесным и люби отца. Спи, малютка, сном спокойным, Бог тебя хранит. С неба песнь созвучьем стройным о Христе звучит. Если песни те мы слышим, будем с ним в раю. Им одним живем и дышим, баюшки баю.
3: Наталья Ковалькова, колыбельная. Утонуло море в сумерках ночи, далеко на рейде светятся огни. Лунная дорожка серебрит волну, за тебя, мой крошка, Бога я молю. Отдыхают ночью люди и цветы, закрывают глазки, сводят лепестки. Солнышко задернуло шторку на окне, видно стало звезды, горы на луне. Ты уснешь, малыш мой, прибежит к тебе плюшевый твой мишка по лесной тропе. Там, купаясь в травах и цветах весны, волки и лисички с зайками дружны. Пусть приходят грезы, сладкие, как мед, ангел твой хранитель с неба снизойдет, от беды прикроет, сон твой озарит, а наступит время, к жизни пробудит. Утонуло море в сумерках ночи, спи, малыш мой, крепко, тихо, помолчи. Гаснут, плещась волны, потемнел восток. Мы сильны, сынишка, если с нами Бог.
2: А я зимнюю колыбельную прочитаю. Слушайте. Степан, Загорулька, Катюшины подарки. Снег, снежок кружится, на поля ложится. Птички спят на ветке, в колыбельке детки. В норке спят мышата, на печи котята. Спи ты, Катюша, мамочку послушай. Мама, мне не спится, свет в окно струится. Видишь, там в окошке звезды словно крошки, а одна всех краше, лучиком не маше, будто за собою нас зовет с тобою. Вижу, моя пташка, к нам в окошко наше смотрит непростая звездочка святая. Свет ее дорогу всем укажет Богу, бедным и богатым, взрослым и ребятам. Спит в убогих яслях Божий Сын прекрасный. Где-то в Палестине Он родился ныне. Спит в убогих яслях Божий Сын прекрасный. Где-то в Палестине Он родился ныне. Спит Он на соломе, ни в дворце, ни в доме. Он для нас явился, в эту ночь родился. Мамочка родная, звездочка святая нас зовет к младенцу. Я сейчас оденусь. Дай-ка мне ботинки, шубку и косынку. Дай пакетик яркий. Я сложу подарки. Зайку, куклу, мишку, красный мячик, книжку, теплый шарф, носочки, чашечку в цветочке. Что ж еще? Не вижу. Мама, помоги же. Бог землей владеет. Все Господь имеет. Подари младенцу искреннее сердце, благодарность, щедрость, милосердие, верность, кротость и старание, мир и послушание.
3: Тише, Белочка, смотри, наш малыш-совенок уснул.
2: Да, и кабанчик наш тоже бессонницей не страдает.
3: Белочка, пора заканчивать нашу передачу. Давай попрощаемся с ребятами, а потом отнесем совенка к его маме под крылышко. Уж так он спит сладко.
2: До свидания, ребята. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: И еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией «Трансмирового радио».
1: Ой, Белочка! Ой, дядюшка Лось! Куда это они все подевались-то?

В эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Но Господь сказал Давиду отцу моему: у тебя есть желание на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя на сердце. Однако ты не построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих, он построит храм имени моему.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Иногда, получив от Бога ответ «нет», мы начинаем винить себя. Нам кажется, что мы сделали что-то такое, что огорчило Бога. Но иногда мы просто должны принять Божий отказ и согласиться с Его волей. Нам кажется, что Божья воля непременно должна совпадать с нашими желаниями. Но это далеко не всегда так. Если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то начинаем переживать. У нас возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение второй книги Царств, 7 главу. И мы читаем о том, как Господь положил на сердце царю Давиду не только перенести ковчег Завета в Иерусалим, в город Давидов, но также отстроить ему место обитания, то есть место поклонения Богу, храм. И вот во второй книге Царств, 7 главе, мы читаем о том, когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово от Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» А в первой книге Паралипоменон, в 17 главе, в 3 стихе, сказано более конкретно. И автор пишет: «В ту же ночь было слово Божие к Нафану. Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Знаете, так непросто получать ответ «нет». Мы все хотим, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, на наши желания. И когда мы молимся, кажется, на сердце лежит доброе дело – построить храм, сделать доброе дело. А тут Господь говорит «нет». Пророк Нафан должен был сказать Давиду, что он не построит храм. Идеи прекрасные, хорошие мотивы, великолепный посыл, но это не Божий план. И должен признаться, принять такой ответ очень сложно и даже больно. Ведь он царь. Он многое сделал для Бога. Он воспевал его имя. Он служил ему. Вернемся ко второй книге Царств. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как проявляется Божья любовь к Давиду через отказ. 7 глава, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Давид, я выбрал тебя царем, вождем Израиля, а не строителем храма. Тебе даны дары, необходимые царю. Царствуй, защищай народ, а строительство храма не твоя работа». Читаем дальше текст. Вторая книга Царств, 7 глава, 9 стих. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Давид, ты воин, твое сердце на поле боя, ты воин, ты не строитель, ты солдат. Твоя роль не заключается в строительстве храмов, и я благословляю тебя в сражениях. Ты одерживаешь победы, твое имя стало великим на земле. А теперь читаем 12 стих. Когда же исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Ой, какое прекрасное обещание. «Давид, у тебя будет сын», и мы знаем, что здесь Господь говорит о Соломоне. И он построит храм. Не усилиями Давида, но усилиями Соломона будет воплощена мечта царя. Сегодня очень важно, чтобы мы поняли, что Давид получил отрицательный ответ не из-за какого-то греха. Это не было выражением Божьего суда над ним. Просто Господь сказал, что в его планы не входит строительство храма Давида. Давид, у тебя хорошие намерения. Но я говорю, нет. Сыну твоему я скажу да. Иногда, получив от Бога ответ «нет», мы начинаем винить себя. Нам кажется, что мы сделали что-то, что огорчило Бога. Но иногда мы просто должны принять Божий отказ и согласиться с Его волей. Мы же люди привыкли делать все по-своему. Мы хотим, чтобы наша воля была Его волей. Наша логика – Его логикой. И если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то мы начинаем переживать, у нас возникают вопросы, на которые мы сами не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты. Прочитаем снова вторую книгу Пролипоменон, 6:7. «И было на сердце у Давида отца моего, — это говорит Соломон, — построить дом имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду отцу моему, — у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресла твоих, он построит храм имени моему». И обратите внимание на то, как написано. «Хорошо, что это на сердце у тебя». Господь не говорит Давиду, что он в чем-то виноват. Напротив, он хвалит его. «Давид, я рад, что в твоем сердце есть желание служить мне. Я рад, что ты так много думаешь обо мне, что ты хочешь сделать что-то для моей славы. Желание твоего сердца прекрасны, но это не мой план. Не ты должен построить храм мне». Если Господь говорит «нет», это совсем не значит, что Он наказывает вас за что-то. Просто ваши планы не совпали с Божьими. Иногда мы делаем что-то, как нам кажется, для славы Божьей, но ничего не получается. А позже, спустя несколько лет, мы видим, что на самом деле нам не нужно было этого делать. А может быть, с высоты лет мы видим, что на самом деле в корне нашего желания был эгоизм. И когда вы получаете отказ от Бога, окружающие начнут вас обвинять. Вы услышите: «Ты действуешь против Божьей воли. Наверное, ты ушел с Божьего пути». Я несколько раз в жизни общался с парами, которые, столкнувшись со сложной ситуацией в жизни, когда что-то происходило не по их плану, начинали искать во всем свою вину, обвиняя друг друга, уверенные в том, что они ушли от Божьей воли. А задумывались ли вы, вообще была ли это Божья воля? В нашем хождении пред Богом очень важно внимательно слушать, что Он говорит каждый день. Мы должны внимательно смотреть на то, что нам говорит Бог, и задавать Богу вопрос: «Господи, это Твой план? Это то, что Ты от меня хочешь? Если это не Твоя воля, то помоги мне быть чувствительным, чтобы я понял, что это не то, что Ты ждешь». И второе, о чем хотелось бы мне сказать, Бог не призывает каждого из нас строить храм. Кого-то призывает работать на заводе, кого-то охранять государство. Он не говорит каждому быть его миссионером в дальних странах. Если вы хотите узнать, что такое разочарованный человек, то поговорите с теми, кто услышал «нет» в ответ на свои планы. Пусть для вас будет поддержкой текст из второй книги Пролипоменон: «Хорошо, что это на сердце у тебя». И помните, что, возможно, Бог переделает ваш план в совершенно новый, использует вас по-другому, так как вы не могли представить себе. А может быть, в вашей жизни будет так же, как и у Давида, ваш план реализуется через кого-то другого. Что услышал Давид? «Это будешь не ты, но твой сын Соломон». Что же на это отвечает Давид? Отцы, давайте будем честными перед самими собой. Одно из самых сильных переживаний в нашей жизни даже не тот момент, когда Господь дает нам детей, но когда они начинают взрослеть. И тут мы сталкиваемся с двумя проблемами. Либо они не выбирают тот путь, который мы для них выбрали. И второе, они идут по тому пути, который мы для них хотели, но не так, как мы планировали. И иногда появляется третья проблема. Это ревность. Дорогие родители, я особенно обращаюсь сейчас к отцам. У нас непростая роль, ответственная и важная. И мы должны быть воодушевлением, поддержкой. Даже если Господь ведет наших детей совсем не в том направлении, о котором мы мечтали. Не отказывайте им в вашей поддержке, похвале, вдохновляйте. Как если бы они исполняли все ваши желания. А когда наши дети, дочери или сыновья исполнят свое предназначение, дойдут до желанного результата, добьются успеха, то порадуйтесь за них. Не давайте зависти и ревности место в вашем сердце. И если это вам удается, то вы тот родитель, к которому можно всегда обратиться. Давид оказался именно таким. Вторая книга Царств, 7 глава, 18 стих. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа». Он только что узнал, что его мечта никогда не воплотится в реальность. Он услышал ответ «нет» на свой план, но кроме того, Бог сказал, что это хорошая идея, которая будет иметь воплощение, но не через него. И вот Давид задает вопросы Богу, очень искренние вопросы, которые идут из самого сердца. И здесь мне Давид чем-то напоминает ребенка, которому дали неожиданный подарок. И вот Давид предстает пред Господом и сказал: «Кто я, Господи, Господи? Что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господь. Но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. И это уже по-человечески, Господи. Господи мой, Господи. Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи». Действительно похоже на слова ребенка. Дети тоже, говоря о себе, называют себя по имени. «Папа, можно Петя чуть дольше покатается на велосипеде перед ужином?» Помните, как ваши дети именно так говорили о себе? И вот Давид спрашивает: «Отче, чем Давид заслужил такую милость Твою, что Ты благословляешь мой дом и мою жизнь? Ты привел меня от полей, где я пас овец, на величественный трон. Но чем я заслужил это? Кто я такой?» Дорогие друзья, очень полезно посмотреть на прожитый день, на неделю, на прожитую жизнь и осознать, как много нас благословлял Господь. Кто мы такие, что Господь сохранил наш дом от разрушения в то время, как вокруг урагана уносил крыши и ломал заборы? Кто мы такие, когда мы выбираем, что съесть, а не собираем объедки? Кто мы такие, что мы живем в безопасности и можем смело выходить на улицу? Кто я такой, Господь, что Ты дал мне здоровье и силу, чтобы я мог работать и подниматься по карьерной лестнице? Чем я заслужил таких прекрасных родителей, которые поддерживают меня во всем? Чем я заслужил такую жену, таких детей? Кто я такой? Независимо от того, исполняются мои мечты или нет, я благословенный человек, говорит Давид. И пусть я и не увижу, как мои желания, мои планы воплотятся в реальность, но я благословенный человек. И Давид делает несколько очень важных комментариев о Боге. Прочитаем вторую книгу Царств, 7 главу, 22 стих. «По всему велик Ты, Господи, ибо нет подобного Тебе, нет Бога, кроме Тебя». 25. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. И да возвеличится имя Твое вовеки». 28. «Ты Бог, и слова Твои непреложны. Благослови дом раба Твоего». Дорогие друзья, те, кто носит звание родителей, у каждого каждого из нас есть очень важные планы. Есть грандиозные проекты. И мы так увлечены их достижением, что забываем остановиться и сказать простые слова. «Господи, благослови мою семью». Произнесите эти слова и потом назовите каждого ребенка по имени. Попросите Бога помощи и защиты для каждого из них. Это очень важная обязанность каждого родителя. «Господи, Ты дал мне этот дар, дочь или сына. Помоги мне использовать этот дар для Твоей славы. Ты дал мне сына, и я вижу в нем потенциал. Управляй его путем, чтобы он шел по Твоему плану. Не дай ему упасть. Я доверяю Тебе, мой Бог, моего ребенка». И каждый раз, когда в моей семье рождался еще один ребенок, я чувствовал огромную ответственность, которая возлагается на меня. Никогда не забуду это чувство. Я приходил домой, и первое, что делал, обращался к Богу в молитве. «Господи, ну кто я такой, чтобы иметь честь быть отцом? Я же один не справлюсь. Я доверяю Тебе, моего ребенка». Я знаю родителей, которые перенесли страшные испытания. Потери еще нерожденных детей. Как им молиться? Что они могут сказать Богу? Они должны прославлять Бога даже в таких ситуациях. «Господи, пусть Твое имя будет прославлено. Ты знаешь, что для нас самое лучшее. Что Ты даруешь и что Ты забираешь. Все это показывает Твою любовь к нам. Благослови нашу семью». Но вернемся к Давиду. Что чувствует Давид? Думает ли он на самом деле о том, о чем говорит? Вы можете подумать, что в теории все красиво звучит, но поддерживал ли Давид своего сына на самом деле? Ведь строительство храма было его мечтой. Смог ли он отдать эту мечту своему сыну? Ну, давайте откроем еще один текст Священного Писания. Это первая книга Паралипоменон, 22 глава. И прочитаем первый стих. «И сказал Давид: вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля». Давид уже знает, что он не исполнит свою мечту, но у него по-прежнему есть план, есть идеи. Он понимает, что построить храм ему не удастся, но он делает все от него зависящее, чтобы помочь и поддержать. Ну, давайте прочитаем дальше отрывок со 2 по 5 стихи. «И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божьего, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых деревьев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. Давид был хорошим отцом. «Господь, Ты не хочешь, чтобы я исполнил свою мечту? Но, Господи, я подготовлю так много, как только смогу, чтобы помочь моему сыну исполнить тот план, который был в моем сердце». И здесь нет эгоизма. Давид показывает пример хорошего отца. «Я мечтал об этом, но Ты, Господи, сказал мне нет. Зато Ты дал моему молодому сыну силу идей, достаточную дипломатию, чтобы осуществить все идеи. Я приготовил медь, железо, камень, и я буду собирать это и готовить для храма. И пусть Ты, Господь, прославишься через этот храм, который будет воздвигнут другим человеком». И некоторые из нас, возможно, посвятили свою жизнь профессии учителя. Поэтому я хочу обратиться к вам. Вы отдаете часть своей жизни своим ученикам. С некоторыми из них вы проводите не так много времени. И, возможно, никогда больше с ними не увидитесь в будущем. У вас есть ограниченный промежуток времени. Когда вы готовите камни, которые нужно обтесать, гвозди, которые будут частью характера. Вы вкладываете так много, как только можете, чтобы ваш студент, ваш ученик устраивал свою жизнь. А потом прощаетесь и, возможно, никогда больше не встретитесь. Но ваша роль велика. Пастырь очень похож на учителя в этом плане. Каждый, кто задействован в служении, где вам приходится поддерживать людей, он видит, как это происходит. И очень часто мы недооцениваем вклад тех людей, кто поддерживает, учит, готовит нас к будущему. А их роль очень значима. И Давид говорит: «Не я должен выполнять этот план, но ты. И ты выбрал моего сына для этой миссии. Ты не выбрал меня, но я не ропщу. Я дам ему всю власть и скажу: сделай это, построй храм. И пусть он будет величествен».

Но по какой-то непонятной для вас причине Господь сказал «нет». Время шло, все менялось. И, возможно, если вы присмотритесь, то увидите, что кто-то другой, возможно, из нового поколения делает то, о чем вы мечтали. И требуется много смирения, чтобы сказать таким Соломонам: «Да пребудет с вами Господь! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам и поддержать, пока вы будете воплощать эти идеи». Иногда это происходит на самом пике карьерного роста. Так один пастор был прекрасным служителем, он руководил церковью 12 лет. Для многих он стал примером для подражания. Господь был поистину с ним. И этот человек был избран в руководство одной миссии. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями на новом месте. Он был очень талантливым проповедником, автором книг. Но неожиданно ему пришлось оставить все свое служение. Потому что в самом зените своей пасторской деятельности он узнал о серьезном, редком, неизлечимом заболевании почек. Он должен был находиться на гемодиализе по 6 часов в день, 3-4 раза в неделю до конца своей жизни. Он не мог оставаться пастырем при таком режиме жизни. Он столкнулся с непониманием и критикой со стороны окружающих. Его взяли капелланом в семинарию. И однажды он сказал, что хотел бы написать статью «Как быть подключенным к жизни». Этот человек не потерял смысл жизни и не отказался от своей мечты, несмотря на то, что его видение жизни, безусловно, были урезаны. И он говорил: «Никогда не поймешь, что это значит идти вечером ложиться спать, не зная, наступит ли для тебя завтра, пока сам с этим не столкнешься. Я живу лицом к лицу со смертью каждый день». И он ходит при помощи специального оборудования. У него болезненный цвет лица. Он не может никуда уехать, потому что нельзя пропускать процедуры диализа. Человек, чьи мечты были разбиты, но который решил посвятить свои последние дни молодым людям, студентам семинарии, юным Соломонам, которым предстоит построить храмы, которые он никогда не увидит. Этот наставник написал следующие слова: «Одно за одним Господь забрал у меня все, что было у меня ценно, пока мои руки не стали пустыми. Каждая сверкающая игрушка была потеряна. Я ходил по этой земле, переполненный печалью, в лохмотьях и в бедности, пока я не услышал голос Божий: „Подними свои пустые руки ко мне“. И я поднял свои руки к небу. И Господь наполнил их в избытке, одарив меня своими несчетными богатствами, пока мои руки больше не могли ничего вмещать. И только тогда я понял своим глупым сознанием, что Бог не может изливать свои богатства, пока мои руки заняты чем-то другим». Может быть, кто-то из вас сегодня чувствует себя именно так. Ваши руки были заполнены вашими мечтами, идеями, проектами, но вы лишились всего. И сейчас вы стоите на коленях перед Богом с пустыми руками. И я хочу сказать вам, что Господь готов одарить вас намного большим, чем вы имели. Он может дать вам то, о чем вы даже не могли мечтать, что вы не представляли себе. Поверьте мне, люди разочарованные могут легко стать людьми со сломленной волей, сломленным духом. Но не нужно позволять этому случиться. Я бы хотел сегодня поднять руки тем, у кого они опущены, и сказать вам, что даже несмотря на то, что ваши планы рухнули, есть тот, кто жив и кто царствует. Бог точно знает, что Он делает. Я не знаю, кто сейчас слушает нашу беседу, и я не знаю, в каком состоянии вы и как коснется все услышанное вас, но я знаю, что для кого-то это будет очень важно, потому что сегодня к вам говорит Господь. Сегодня мы еще раз убедились, читая вторую книгу Царств и первую книгу Паралипоменон, насколько актуально Божье Слово и для нашей жизни. Читайте его, изучайте и применяйте в жизни. Если вы еще не обращались к Иисусу Христу,

как своему личному спасителю. Если вы еще не молились, и у вас есть вопросы, почему, почему? У Бога нет случайностей, Он всегда знает, что делает. Вы поддержите и помогите тем, кого избрал Господь, как это сделал Давид. И обратитесь к Нему, Господу, молитесь и трудитесь. Да благословит вас Господь.

0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда Бог говорит нет». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодня мы вспомнили историю о том, что Бог отказал Давиду в его желании построить храм. Давид услышал в ответ слово «нет». Давайте вспомним, какие уроки мы смогли извлечь из услышанного. Первое. Когда Бог говорит «нет», у Него есть какой-то лучший вариант для нас, и Он ожидает от нас, что мы поддержим этот вариант. Второе. Самая лучшая реакция на отказ – это смирение и готовность к чему-то другому. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Благодать в бесплодном месте. Открытые ставни на окнах. Противостояние. Проблемы дома. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Благодать в бесплодном месте – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: В эфире радио BBN – библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 7 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в послании Иакова 1.2 и в послании к Римлянам 8.28. Там есть такие слова: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И далее: «Все содействует ко благу». На Калифорнийском побережье в Пескадеро есть знаменитый хрустальный берег. Длинная полоса белого прибоя никогда не прекращает свой рев. Вода гремит и грохочет среди прибрежных камней. Безжалостные волны подхватывают гальку, швыряют, катают ее, трут камешки друг от друга и разбивают об острые скалы. Дни и ночи без остановки продолжается эта неустанная работа. И что же в результате? Туристы со всего мира стекаются сюда и собирают гладкие прекрасные камни. Их укладывают в коробки, ими отделывают стены приемных кабинетов. Но пройдите дальше за утес, который преграждает путь могучим волнам, и там, в уютной бухте, укрытой от бурь, вечно согретой солнцем, вы увидите множество камней, которые никогда не прельщали путешественников. Почему они лежат здесь столько лет, не нужные никому? Причина проста. Волны не били и не терли их. Пребывая многие годы в безмятежном покое, они остались все такими же грубыми, угловатыми и лишенными всякой привлекательности. Совершенство достигается ценой страданий. Лишь Бог знает, какую нишу суждено занять нам. Дадим же Ему возможность придать нам соответствующую форму. Лишь Бог знает, что за работа нам предстоит, поэтому доверимся Ему, чтобы Он должным образом подготовил нас к ней.

0: эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 9. О том, что должны мы себя и все свое принести Богу и молиться за всех. Господи, вся Твоя суть, которая на небесах и на земле, желая себя самого принести Тебе в вольную и добровольную жертву и Твоим пребывать вовеки, Господи, в простоте сердца своего ныне себя самого предаю Тебе в непрестанное служение, в послушание и в жертву вечного хваления. Прими меня во святом приношении всечестного тела Твоего, что приношу Тебе ныне в предстоянии ангелов, невидимо присутствующих, да будет мне и всем людям Твоим во спасение. Господи, приношу Тебе все грехи мои и преступления, что соделал я перед Тобою и пред святыми Твоими ангелами, с того дня, как пришел в силу грешить, даже до этого дня, и все полагаю на жертвенник Твоего умилостивления, да и Ты попалишь и истребишь все огнем любви Твоей, и да изгладишь всякую скверну грехов моих, и да очистишь совесть мою от всякого преступления, и да возвратишь мне благодать, утраченную грехом, и все отпустив мне, да примешь меня милосердно в лобзании мира. Что могу я воздать за грехи свои? Разве исповедать их и оплакать смиренно, и молить непрестанно о Твоем милосердии? Молюсь Тебе, милостивый Боже, услышь меня, когда я взываю к Тебе. Ненавистны мне все грехи мои, не хочу никогда впадать в них снова, но скорблю о них и болею, и пока жив, не перестану болеть, готов нести покаяние и искупить, что только возможно. Отпусти мне, Боже, отпусти грехи мои ради имени Твоего святого. Спаси душу мою, которую Ты искупил святою кровью Твоею. Вот предаю себя Твоему милосердию и в руки Твои себя отдаю. Сотвори со мною по Твоей благодати, а не по моей злобе и нечестию. Еще приношу Тебе и все, что есть у меня доброго, хотя и мало оно, и несовершенно. И все то сам исправь, и освяти, и сотвори себе в приношение благоприятное. И меня, ленивого и неспособного человека, привлекая непрестанно на лучшее, приведи к блаженному и похвальному концу, Господи. Еще приношу Тебе все желания благочестивых сердец, нужды родных, друзей, братьев и сестер, и всех возлюбленных моих, и тех, что мне или другим по любви к Тебе благодетельствовали, и всех, кто за себя и за своих желал и просил меня приносить молитвы и служить служение во плоти живущих, да все примут спасение от благодати Твоей, силу утешительную, покров в бедах, освобождение от скорбей и, избавившись от всякого зла, в радости да воздадут Тебе великое благодарение. Еще приношу молитвы к умилостивлению, наипаче за тех, кто меня в чем-то оскорбил или огорчил, или опорочил, или какое зло и тяготу причинил мне, и за всех тех, кого я когда опечалил, смутил, отяготил и ввел в соблазн словами или делами, ведением и неведением, да отпустятся всем нам равно грехи наши и взаимные обиды. Отыми, Господи, от сердец наших всякое подозрение, негодование, гнев и раздоры, и все, что может повредить любовь и уменьшить братское содружество. Помилуй, Господи, помилуй требующих милосердия Твоего, пошли благодать неимущим, сотвори нам доброе житие, да примем достойно плод благодати Твоей и да преуспеем к жизни вечной». Глава 10. О том, что не должно без важных причин отлагать святое приобщение. Часто прибегать надобно к источнику благодати и божественного милосердия, к источнику благости и совершенной чистоты, если хочешь исцелиться от страстей своих и пороков и в новой силе и бодрости духа стать против всех искушений и козней дьявольских. Знает враг, какой великий плод и крепкое врачевство во святом приобщении, и всеми мерами и при всяком случае, чем только может, старается отводить от него верных и благочестивых. Оттого иной, лишь только станет располагать себя к святому приобщению и причастию, как начинает сатана сильнее нападать на него и смущать его мечтаниями. Сам дух злобы, как написано у Иова, приходит между сынов Божиих, ищет смутить их обычным своим нечестием или привести их в напрасный страх и сомнение, чтобы умолить в них плод благоговейного чувства, или веру их истощить нападениями до того, что оставят вовсе святое приобщение или приступят к нему с прохладной душою. Но не следует обращать внимание на все его ухищрения и выдумки, как бы ни были они страшны и отвратительны, а все его призраки обращать ему же на голову. Презирать надобно его, скверного, и осмеивать, но никак не следует отлагать приобщение ради его наваждений и возбуждаемого им смущения». Часто бывает препятствие от излишней заботливости о благоговейном расположении духа и от волнения о том, как совершить свою исповедь. Но ты поступай по совету мудрых, отложи мнительную заботу, ибо она претит благодати Божией и разрушает благоговение духа. Ради какой-нибудь малой смуты или тягости сердечной не отдаляйся от святого приобщения, но ступай скорее к исповеди и со всею щедротою отпусти всякому всякую обиду. Если же сам оскорбил кого, смиренно проси у него прощения, и Бог тебе щедро отпустит. Что пользы долго медлить с исповедью или отлагать святое приобщение? Очисти себя как можно скорее, выплюнь сразу весь яд свой, поспеши принять врачебное средство, и лучше тебе станет, если вдаль не станешь откладывать. Сегодня отложил ради одной причины, завтра, может быть, другая, еще важнее явится. И так надолго останется помеха таинству, и ты будешь становиться еще неспособнее. Скорее, как только можешь, отряси с себя настоящую тягость и ленность духовную. Ни к чему не служит долго оставаться в заботе, ходить в смущении и ради ежедневных препятствий устранять себя от божественного общения. Напротив, великий вред надолго откладывать причащение. От этого находит на душу тяжкое оцепенение». Увы, иные равнодушные и развращенные люди нарочно медлят с исповедью и с намерением отлагают святое приобщение для того, чтобы не тяготила их потом обязанность строже наблюдать за собою. Увы, как мало любви и какая скудость благоговения у тех, кому так легко откладывать святое приобщение». И как счастлив, и как приятен Богу тот, кто так живет и в такой чистоте соблюдает свою совесть, что на всякий день готов приобщаться в полноте душевного чувства, если б только было позволено и не привлекало бы людского внимания. Но кто воздерживается ради смирения или не может по законной причине, тот похвалы достоин за благоговение». Если же найдет бесчувствие, следует возбуждать себя и всячески стараться, как только зависит от самого человека. Тогда приложит Господь и желание по доброму произволению, ибо на произволение особенно взирает. И кому мешают законные препятствия, тот пусть соблюдает себя всегда в добром произволении и в благочестивом желании приобщения. Тогда и он не лишен будет плода от таинства. Может благочестивый человек приступать к духовному общению со Христом ежедневно и на всякий час во спасение себе беспрепятственно. Однако же и он должен в известные дни и в определенное время принимать тело Искупителя своего в таинстве с любовью и благоговением, и не столько искать себе в том утешение, сколько Богу служить во хваление и во славу. Ибо поскольку таинство сообщается и невидимо обновляется человек, поскольку воспоминает благовейной душою таинство воплощения и страдания Христовы и любовью Христовою воспламеняется. А кто себя приготовляет только по случаю праздничного дня или по необходимости для обычая, тот редко бывает готов. Блажен, кто представляет себя в жертву Господу всякий раз, когда совершает тайны или приобщается. В служении не будь ни слишком медлителен, ни поспешен, но соображайся с ровным обычаем у тех, с кем живешь. Не причиняй тяготы людям и не вводи их в утомление, но следуй по обыкновенному пути, как отцы и деды ходили, и да будет служение твое более всего другого на пользу, а не в угоду своей ревности о благочестии.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения великого апостола к язычникам Павла мы обратили внимание на факт, что этот дважды ревностный фарисей и преследователь ранее верующих в Господа Иисуса Христа стал Богом избранным инструментом, чтобы нести Евангелие язычникам. Его обращение было чрезвычайное, его ранние переживания, как посланного от Бога, были исполнены поощрением от Господа и сопротивлением людей. Мы рассматривали это в первом путешествии апостола Павла. Продолжительность времени, проведенного в этом путешествии, нам неизвестна, но она, вероятно, продолжалась меньше 2 лет. Подробности путешествия даны нам в книге «Деяния святых апостолов», главах 13 и 14. Однажды во время путешествия Павел был побит камнями и вытащен за город, так как почитали его мертвым. Но Бог оживил своего служителя и сделал его способным продолжать свое путешествие. Путешествие совершалось приблизительно 15 лет после распятия, воскресения и вознесения нашего благословенного Господа Иисуса Христа, что определяет время путешествия Павла как 45-й год нашей эры, возможно, год или 2 позже. Закончив планированное миссионерское путешествие, Павел и Варнава дали отчет церкви, которая уполномочила их перед их отправлением на миссионерское путешествие. Это было время радости. Павел и Варнава могли рассказать об основанных малых церквах верующих и назначении руководящими для проведения служения. Церковь Антиохии, Сирии в отличие от Антиохии в Писидии, приняла отчет с благодарностью Господу за его доброту. Так Павел и Варнава остались в Антиохии Сирийской, служа по местной церкви, как они делали это раньше. Но все не происходило мирно долгое время. Это было целью сатаны, лукавого, нарушить или разрушить, если возможно, духовную жизнь всякой церкви верующей. Произвести разделение в рядах верующих является целью сатаны. И так это произошло в Антиохии Сирийской. Некоторое время после возвращения Павла из его первого миссионерского путешествия. Сведения относительно путешествия Павла и благословенных, излитых Богом, достигли церковь в Иерусалиме. Это возбудило некоторых, вероятно, принадлежащих там к церкви. Прежде Петр свидетельствовал в Иерусалиме о том, что совершил Бог для Корнилия, римского сотника. Большинство в Иерусалиме радовались о том, что рассказал им Петр. Некоторые, однако, отказались принять истину, что язычники могут быть спасены исключительно на основании жертвы Господа на Голгофе. Они требовали, чтобы язычники исполнили закон, предписанный Моисеем. Эта самая группа неспокойных разномыслящих поэтому направилась в Антиохию, когда узнали о свидетельстве Павла относительно церквей, основанных в Малой Азии, включая язычников. Они состязались с руководителями церкви в Антиохии в требуя обрезания язычников для их спасения. Это послушание обряду обрезания первоначально требовалось от Авраама, чтобы отделить его и его семью от всех других людей в мире. Та же самая истина была основана, когда была учреждена Пасха. Это должно было быть знаменем, что Израиль был особенным Божьим народом, обеспеченным и руководимым им. Тот же обряд обрезания был повторен, когда Израиль перешел реку Иордан на пути завоевания Палестины, проведя 40 лет в пустыне. Тот же самый обряд соблюдался иудеями на протяжении столетий. Мы познаем, что Иоанн Креститель был обрезан в восьмой день. Сам Господь ссылается на обряд обрезания, когда Он провозглашает: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Сам апостол Павел заявил, что восьмидневным ребенком он был обрезанным, соответственно иудейского обряда. Но Павел эмфатически провозгласил, что было ли его рождение, рождение иудеем, его положение как фарисей, или его послушание обряду обрезания, ничто это или что другое не принесло ему спасения от греха. Все обряды должны были привести к откровению славного спасения, возможного через заместительную жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Павел поэтому противостоял пришедшим иудействующим, как они были названы и как их называют сегодня, провозглашая, что язычники не должны стать как иудеи, чтобы быть спасенными. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 15 главы 2 стиха. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнава с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Придя в Иерусалим, они принесли свидетельство о простоте вести спасения, которое предлагалось иудеям и язычникам. Это принесло радость многим церквам. Мы читаем: «Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». Таким образом, представители из церкви в Антиохии были приняты апостолами и церковью в Иерусалиме. Нам не сказано, привели ли Павел и Варнава с собою, как часть их представителей, кого-нибудь из язычников. Писание просто указывает, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них. Объяснив цех и посвящение, а именно, что благодать Божия приходит не только к иудеям, познанию истины, как она в Господе Иисусе, но также к язычникам, они ожидали реакции Иерусалимской церкви. Очевидно, что те, которые были фарисеями, перед тем, как приняли Евангелия Христа, немедленно начали спорить с апостолом Павлом. Это очень важно, потому что Павел был очень ревностным фарисеем перед своим обращением, но он теперь смотрел на обряд обрезания как на не имеющий ценность для человека, который во Христе. Это ясно представлено в посланиях, позже написанных им. Обрезывание указывало на послушание закону, как данное Моисеем, несмотря на то, что обряд был установлен во время Авраама. Писавший Галатской церкви, Павел провозгласил: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». В следующей главе, 6 главе Галатам, Павел опять провозглашает: «Желающие хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Сам Господь ссылался на обряд обрезания как доказательство исполнения закона Моисея. Обратите внимание на слова в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 22 стихе. «Моисей дал вам обрезание, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев». Что этот обряд обрезания был для иудеев доказательство им послушания закону Моисеев, ясно видно при чтении послания к римлянам 2 главе 25 стиха, где указано: «Обрезание полезно, если исполняешь закон». Язычники не должны были исполнять закон Моисея, ибо они были вне границ закона. Послание к Ефесянам, 2 глава, сосредотачивается на чудесной истине, что во Христе Иисусе обои иудеи и язычники стали одно в Нем, разрушив прежнее препятствие. Итак, мы читаем: «В одном теле примирить обоих с собою посредством креста, убив вражду на нем». Результат поэтому для представителей из Антиохии Сирийской, возглавляемых Павлом и Варнавой, когда они представили свое дело пред церковью в Иерусалиме, был, что от язычников не нужно требовать обрезания. Это была победа для свободы Евангелия. Это было для ранней церкви важное решение. Было ясно представлено, что вера в жертву Христа на Голгофе, понесшего грех, была тем, что делала человека новым творением во Христе Иисусе. Человек не должен был связан определенными обрядами, чтобы наслаждаться благословениями спасения. Антиохийская церковь радовалась. Церковь сегодня тоже может радоваться в этой славной истине. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь!

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Музыка – Божье творение». Мы молимся и надеемся на то, чтобы Господь обильно благословил вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Вспомним послание Ефесянам 5 главу 10 стих. Там написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Для того, чтобы мы могли сделать это, нам нужно обратиться к Писанию. Давайте обратимся к трем стихам из Библии. Я хочу, чтобы вы записали их и запомнили, потому что они очень важны. Эти стихи будут для нас основанием в течение всего курса. Если вы будете понимать то, о чем мы будем говорить во время настоящего курса, вы научитесь разбираться в музыке. Эти три стиха учат нас трем вещам о Боге. И по сути они говорят об одном и том же. Если Бог повторяет что-то, то Он делает это не без причины. У Бога не так, как у людей. Ведь что очень часто случается между людьми? Например, когда при встрече вы спрашиваете знакомого: «Привет, как дела?» Вы, конечно же, не подразумеваете, что ваш знакомый начнет рассказывать вам о всем, что с ним происходит, о боли в большом пальце на ноге, о боли в зубах, ну и так далее. Конечно же, вы даже не думали услышать все это. Для вас ваш вопрос был всего лишь крылатой фразой, чтобы поздороваться. Но слава Богу, что у него не так, у Бога. Когда Бог что-то повторяет, на это есть причина. В данном случае Он повторяет истину, на которую мы обратили внимание три раза. Первое место находится в исторической книге «Исход», 15 глава, 2 стих. Там написано: «Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его. Бог – Отца моего, и превознесу Его». Далее обратимся к книге «Псалмов», 117 псалом, 14 стих. Там сказано: «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Здесь также говорится об этой же самой истине. Далее обратимся к пророческим книгам. Книга пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. Мы снова сталкиваемся с этой же истиной. Там написано: «Вот Бог – спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь – сила моя и пение мое Господь. Он был мне во спасение». Интересно отметить, что Бог говорит об этом в трех разных разделах Ветхого Завета: историческом, поэтическом и пророческом. И во всех трех стихах говорится об одном и том же, но в разных формах. Эти стихи учат нас трем вещам о Боге. Во-первых, эти стихи говорят, что Господь – наша сила. Он не только дает нам силы, как христианам, но Он сам Бог является нашей силой. Вы это понимаете? Иисус Христос говорит об этой же истине в Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Если же ветви не пребывают в лозе, то что с ними случается? Конечно же, они погибают. Поэтому Господь сказал, что без Меня не можете делать ничего». Мы должны пребывать во Христе, и Его Слово должно пребывать в нас. Вы видите, лоза не только снабжает ветви силою, но и является силою для ветвей. Вы видите это? Итак, Бог есть наша сила. Мы сразу же перейдем к третьему пункту и вернемся ко второму немного позже. Эти стихи также говорят нам, что Бог есть наше спасение. Потому что благодаря уникальному событию через воплощение Иисус Христос стал для нас спасением. Будем помнить, что спасение – это не церковь. Спасение – это не какое-то кредо или завет. Спасение – это не религия. Спасение – это личность. И если у вас нет отношения с этой личностью, то у вас нет спасения. Конечно же, этой личностью является Иисус Христос. Вы это видите? Итак, Бог – наша сила, и Бог – наше спасение. Но обратите внимание на то, что в этих стихах между силой и спасением стоит еще одно утверждение, а именно, что Господь есть наша песнь или пение. В русском синодальном переводе в книге «Исход», 15 главе 2 стихом написано, что «Господь – крепость моя и слава моя». В оригинальном тексте слова «крепость» и «слава» имели также значение «сила» и «песнь». Возможно, кто-то скажет: «Хорошо, здесь, пожалуй, говорится о песне, которая прославляет Бога, или о пении, которое указывает на Бога». Однако же слова, которые переведены здесь как «песнь» и «пение», не говорят о прославлении Бога словами. Это слова в оригинале указывают на саму музыку. Еврейское слово, которое используется в данном случае, это слово «земра», которое означает «инструментальную музыку». Это слово означает не только инструментальную музыку, но буквально саму игру на струнах на музыкальном инструменте. И это говорит нам о том, что сам Бог является нашим музыкальным инструментом. Хочу отметить, что слово «земра» использовалось только в этих местах в Ветхом Завете. Таким образом, когда Господь ограничивает использование этого слова, Он хочет показать нам, какое-то специальное значение оно имеет. В свою очередь, это слово произошло от слова «земер», которое буквально означает «перебирать» или «ударять» по струнам инструмента без помощи медиатора. Итак, дорогие друзья, все это значит, что сам Бог является нашей музыкой. Так же, как наш Бог является нашей силой, так же, как наш Бог является нашим спасением. Сам Бог также является нашей музыкой. Музыка – это часть Божьей природы. Вы спросите, действительно ли я верю, что Бог по своей природе музыкальный? Я отвечу однозначно – да, я верю в это. На самом деле, мне известно только об одной вещи, если вы знаете о других вещах, пожалуйста, сообщите мне. Итак, мне известно только об одной вещи, которая была на небесах прежде, чем Бог сотворил этот мир. И сейчас она с нами в этом мире. И мы возьмем ее обратно на небеса в свое время. Что это может быть, как вы думаете? Безусловно, музыка. Мне лично нравится проповедовать, и я готов это делать любое время, без всяких колебаний. Но нам не нужно будет проповедовать там, на небесах. Зато мы будем там петь, и у нас будет музыка, в том числе и инструментальная. Об этом напоминается нам в книге Откровения. Как вы думаете, почему? Да потому что сам Бог по своей природе музыкален. Возможно, некоторые возразят мне и скажут: «Ты уверен, что ты так хорошо знаешь Бога?» Я уже слышал подобные вопросы и готов к этому. Мне приходилось прочитать христианские книги, которые назывались «Бог сотворил музыку для человеков». Но это не так. Бог не творил музыки для человека. Музыка была на небесах еще до сотворения человека Богом. В одной христианской книге, и я отмечаю, это была христианская книга, было написано: «Человек научился музыке путем подражания животным». Вы видите, что в данном случае даже признается теория эволюции, возможно, даже не осознавая этого. Причина, по которой человек производит музыку, является то, что сам Бог музыкален. И когда Бог сотворил нас по своему образу и подобию, Он сотворил нас также музыкальными. Не замечательно ли это? Еще раз, вы видите теперь, что музыка – это часть Божьей природы. Теперь послушайте меня очень внимательно. Я не собираюсь преподать вам новую истину, потому что если это новая истина, то это ересь. Все, что я преподаю вам, было проигнорировано, на мой взгляд, в понимании самими людьми в течение долгого времени. Я верю, что несколько веков назад люди понимали истину, которую я сейчас пытаюсь преподать вам. Но современное поколение, несмотря на то, что музыка распространена повсюду, понимает это в меньшей степени. Мне вспоминается момент, когда несколько лет назад, уже будучи взрослыми, я ехал на своем автомобиле и думал: неплохо было бы, чтобы в наших машинах смогли устанавливать проигрыватели. Но, наверное, это невозможно, потому что никак нельзя удержать иглу на пластинке. Прошло всего лишь несколько лет, и сейчас у нас в машинах есть кассетные магнитофоны, CD и MP3-плееры, и мы можем слушать симфонию, которая была записана несколько лет назад, где-то, например, в Европе. Это удивительно. Думаю, что Баху тоже захотелось бы иметь такие возможности. Но в то же самое время, когда музыка распространена у нас повсюду, мы стали меньше понимать значение и назначение музыки. Мы стали забывать, что наш Бог музыкален. А это значит, что музыка существовала наряду с существованием Бога. Вы хорошо поняли то, что я сказал? Музыка была всегда. Когда мы поем, мы прославляем Бога в своих церквях, и то, что мы делаем в своих церквях, было присуще Богу всегда. И мы, христиане, будем заниматься этим тоже всегда, всю вечность. Мы всего лишь пока практикуемся здесь, на земле, перед вечностью. Надеюсь, теперь вы видите, что музыка – это часть Божьей природы. Следующая часть нашего урока будет немножко технической, но я хочу, чтобы вы увидели, что на это есть причина. Например, в книге пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих, сказано: «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». То есть, когда вы и я будем делать правильно, то что в свою очередь будет делать сам Бог? Он будет ликовать, или более точный перевод этого слова – петь. Именно об этом здесь говорится, что Бог будет петь. На самом деле это удивительно, когда изучаешь эти моменты через все Писание. Оказывается, что Бог не только поет, но и трубит на трубе. Книга пророка Захарии 9:14 там написано: «И явится над нами Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Бог возгремит, или другими словами, протрубит на трубе. Здесь так и написано. Если вы не согласны, не спешите поспорить со мной. Это не мои слова. Это то, что говорит Писание. Это значит, что Бог играет на трубе. Удивительным также является то, что когда мы обращаемся к первому посланию к Фессалоникийцам, 4 глава 16 стих, где говорится о пришествии Господа, вы помните, что там сказано? Цитируем: «Потому что сам Господь при возвещении и при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Если вы сравните это место со стихом в книге пророка Захарии, вы увидите, что в 9 главе книги пророка Захарии тоже говорится о втором пришествии нашего Господа. И вполне возможно, что сам Господь будет трубить на трубе. Вполне возможно. Но почему? Да потому что наш Бог музыкален. Интересно также отметить, что даже сам Иисус Христос пел, когда Он был здесь на земле. Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Матфея, 26 главе, 30 стихом, где сказано: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». В это время Иисус Христос находился с учениками, Он уже готовился к кресту. И после того, как пояснил ученикам значение Пасхи, они вместе воспели. В английском переводе дается более точный перевод этого слова, что они не просто воспели, а они воспели гимн. Если вы знакомы с историей Пасхи, вы, наверное, помните, что псалмы со 110 по 117 называются псалмами прославления. Псалмы 110 и 111 являются как бы вступительной частью. Псалмы со 112 по 113 пели до пасхального ужина, и псалмы со 114 по 117 пели уже после пасхального ужина. Поэтому в соответствии с еврейской традицией вполне возможно, что последние слова, которые воспел Иисус, были слова из 117-го псалма. Помните этот псалом? Хочу обратить ваше внимание на 14 стих. Там написано: «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Вы можете себе представить, что Иисус, отправляясь на крест, воспевал вместе со своими учениками во время Пасхи следующие слова: «Господь – сила моя». «Я иду на крест, но Господь – сила моя». Он также моя песнь и спасение. И он пел эти слова вместе со своими учениками. В то же самое время он сам отправлялся на крест, чтобы стать спасением для нас. Надеюсь, что сейчас вы видите, что Бог пел, потому что он музыкален, и музыка является частью его природы. Сейчас давайте обратимся к практической части музыки, точнее, к обертоновому ряду, или, другими словами, к звукоряду. Абертоновый ряд признан на протяжении уже многих лет и сам по себе очень интересный. И это очень хорошо видно при игре на пианино. На клавиатуре есть определенные ноты. И та нота, которую я сейчас сыграю, называется до малой октавы. Это не самая низкая нота до на клавиатуре, но та, что начинает малую октаву. Когда звучит эта нота, то есть и другие ноты, которые звучат одновременно с первой. К примеру, когда я играю ноту до малой октавы, на клавиатуре есть другая нота до, находящаяся в интервале одной октавы выше первой. Октава – это одинаковые ноты в интервале 8 звуков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – это и есть октава. Две ноты до находятся между собой на расстоянии октавы. И отношение частот двух нот в интервале октавы всегда будет 2 к 1. Я объясню это более детально чуть позже. Еще раз, это отношение частот всегда будет 2 к 1. Почему? Потому что в каждой группе одинаковых нот та, которая ниже, будет основной, а вторая будет всегда октавой. Если продолжать двигаться вверх по звукоряду, то это движение называется гармоническим рядом нот. Идя вверх последовательно, мы доходим до третьего звука, стоящего 5 полутонами выше второй ноты. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 1, 5. Две ноты в интервале 5 полутонов всегда имеют отношение частот 3 к 2. Причина – третья нота в последовательности. Продолжая идти вверх по звукоряду до шестой ноты, 4, 5, 6, мы приходим к мажорному аккорду. Большинство музыкальных произведений написано в мажоре. Нет ничего плохого в миноре, просто последовательный гармоничный ряд нот, естественно, приводит к мажору. И чуть позже мы продемонстрируем, что все вышесказанное приводит к гармоническому ряду нот. В данный момент я хочу обратить ваше внимание на одну закономерность музыки. Нота до большой октавы имеет частоту около 66 колебаний в секунду. Нота до малой октавы находится на октаву выше первой и имеет частоту 132 колебания в секунду, ровно в два раза больше. Нота до первой октавы, которая выше на октаву предыдущей ноты до, имеет частоту 264 колебания в секунду. Если вы заметили, эти цифры являются производными числа 11. И между до большой октавы и до малой октавы ровно 66 колебаний в секунду. То есть частота последующего звука ровно в два раза выше, чем предыдущего. Подобная закономерность распространяется далее на все звуки. Это не случайность, а высший дизайн. Сейчас вы это понимаете? В этом есть проявление Божьего творчества. То, что вы наблюдаете, не является изобретением человека. Этот ряд чисел был известен как пифагорский задолго до нашей эры. Это то, как Бог создал звук. Как я уже сказал, все три звука до мажорного аккорда находятся в одной ноте до малой октавы. И я вам это сейчас продемонстрирую. Я легко нажимаю ноту до малой октавы, не играю ее. Этим я освобождаю войлочный глушитель данной клавиши фортепиано, давая возможность ноте свободно вибрировать. Удерживая левой рукой ноту до, правой я играю до мажорную терцию. Теперь я убираю с клавиш правую руку, и вы по-прежнему слышите аккорд, которым звучит открытая клавиша под левой рукой. А теперь снимаю левую руку, и звук исчезает. Это означает, что все три звука аккорда находятся в одной ноте, в одной струне, три в одном. Для чего я привел вам эту исключительную иллюстрацию? Это удивительно, но когда я играю на фортепиано ноту до, то ноты ми и соль тоже присутствуют в ней. И тем не менее мы отчетливо слышим саму ноту до. Если я играю ноту ми, то звучание нот до и соль также присутствует в ней, но нота ми звучит также отчетливо. То же самое с нотой соль. В ней присутствует звучание ноты до и ноты ми, но сама нота соль звучит четко. Мы буквально видим присутствие трех в одном. Для меня это наилучшая иллюстрация триединства нашего Бога, с которой я когда-либо встречался. Как преподаватель Библии я всегда говорю, что, пожалуй, нет лучшего примера, чтобы продемонстрировать Божье триединство, как с помощью звуков. Это действительно замечательная аналогия Троицы. Почему? Потому что Бог музыкален, и поэтому Он создал музыкальный звук таким образом, чтобы звук отражал божество. Писание неоднократно напоминает нам, что мы можем изучать Бога через Его творение. Таким образом, на примере музыки мы можем увидеть сущность триединства нашего Бога. Потому что еще раз, Бог музыкален, и Бог явил нам музыку, чтобы мы знали и понимали, насколько Он заинтересован в ней. Хочу обратить ваше внимание к словам известного в прошлом музыканта Леонарда Бернстайна. В свое время он был дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра. Он был музыкальным гением. Конечно, он не был примером в личной жизни, но в музыке он был просто гением. Как-то он давал в Гарварде лекции под названием «Нортоновские лекции». Замечательные по содержанию лекции, которые действительно просвещают в области музыки. Во время этих лекций этот гений сделал следующее утверждение. Любая музыка имеет общее начало. И знаете, что он назвал общим началом? Так вот, общим началом для любой музыки он назвал обертоновый ряд или звукоряд. Не имеет значения, или это азиатская, африканская, или суахили музыка. Любая музыка имеет общее начало. Леонард Бернстайн не был христианином. По национальности он был евреем. Но, несмотря на это, он признавал тот факт, что у любой музыки есть общее начало. И в основе любой музыки лежит обертоновый гармонический ряд. Он даже пошел дальше в своих утверждениях, говоря, что и грамматика музыки произошла от одного моногенного источника. Он не признавал Бога, но он заявлял, что музыка имеет свой единственный источник. Послушайте, что он сказал далее. Различные музыкальные наречия образовывались от одного общего начала. Пожалуй, этот факт признается всеми специалистами-музыковедами, которые понимают социологию и психологию музыки. Послушайте далее его слова. Эти наречия являются тональными языками. Вы уловили? Музыкальные наречия являются сами по себе языками, которые передают информацию и которые образовались от одной универсальной тональной структуры. Все это имеет общее начало, и у всех музыкальных наречий универсальный язык. Именно поэтому мы говорим, музыка – это универсальный язык для всего мира. Леонардо Бернстайн также утверждал, что можно проследить любую музыку с помощью пентатоники. Пентатоника – это самодостаточная и полная интервальная система, пятиступенчатый звукоряд. Но интересно отметить, что пентатоника берет свое начало также с обертонового ряда. Если вы хотите наглядно услышать звучание пентатоники, вы можете сыграть все черные клавиши на пианино. Это и есть пентатоника. Многое, что мы поем сегодня, исполняется в системе пентатоник. Но так как Бернстайн не верил в Бога, то он утверждал, что на развитие подобной универсальной системы понадобилось около 10 миллионов лет. Удивительно порой наблюдать, как некоторые люди могут быть гениями, но в то же самое время упускают самое главное, когда они принимают за основу теорию эволюции. Но мы, христиане, знаем, что все это не случайно. Наш Бог музыкален, и Он является единственным источником музыки. Поэтому, когда Он сотворил нас по своему образу, Он сотворил нас музыкальными. И Он вложил этот музыкальный язык во всех людей.

зародыш, знает свой язык и слушает его постоянно. Ну а теперь представьте сделать аборт зародышу в таком состоянии, когда он это слышит. Специалисты также утверждают, что зародыш может уже различать симфонии Моцарта и понимать их в 6-месячном возрасте. И даже рекомендуют слушать их из-за феноменальной организованности этих симфоний. Если вы, к примеру, обратите внимание на мою работу с оркестром, то моим любимым инструментом является стерка, потому что я стираю больше, чем пишу. Но у Моцарта все было по-другому. Благодаря своему интеллекту он творил все произведения в своей голове и записывал на бумаге уже готовые произведения, поэтому стерки ему были не нужны. Специалисты утверждают, что удивительная организация в симфониях Моцарта поможет ребенку организовать свои мысли и положительно повлиять на развитие ребенка. Кони Фортунату далее утверждают, насколько музыка положительно влияет на развитие у ребенка двигательного аппарата, то есть координацию. Она также утверждает, что музыка влияет и на развитие у ребенка эмоций в правильном направлении. Поэтому, соответственно, неправильная музыка может оказать негативное влияние на эмоциональное развитие ребенка. Кони Фортунату также утверждает, что музыка положительно влияет на их интеллект. Поинтересуйтесь у любого руководителя школьного оркестра, и он обязательно скажет вам, что только самые способные ученики играют в его оркестре. На самом же деле это не совсем так. Скорее всего, последовательность такова, что те, кто играет в оркестре, становятся умнее, то есть музыка положительно влияет на их интеллект. Надеюсь, что сейчас вы видите, что музыка оказывает свое влияние на нас в самых разных сферах жизни. Поэтому, если музыка оказывает такое большое влияние на нас, и как мы уже увидели, она очень важна для Бога, то наша задача понять ее и понять ее важность в нашей жизни. В нашей жизни важно помнить, что любая музыка несет в себе определенную философию. Если вы, допустим, будете проходить мимо бара, вы отметите, что в баре звучит определенная музыка, не так ли? Эта музыка отражает философию этого заведения и то, что там происходит. Далее, допустим, вы проходите мимо ночного клуба, вы также отметите, что в ночном клубе звучит свойственная для этого места музыка, которая также отражает философию этого заведения и то, чем они живут там. Именно поэтому подобная музыка не должна звучать у нас в церквях и в наших домах. И мы, христиане, не должны принимать подобную музыку в свою жизнь. К сожалению, сегодня многие христианские радиостанции вещают музыку, которая звучит в увеселительных заведениях, и таким образом подобная музыка попадает в дома верующих людей. Подобные радиостанции не только знакомят молодое поколение верующих с подобной музыкой, но и учат любить подобную музыку, таким образом игнорируя Божий принцип отделения от мира в нашей жизни. Но на этом влияние мирской музыки не ограничивается, ведь если подобная музыка становится приемлемой для верующих, то и развлекательные учреждения не кажутся для нас уже настолько плохими. Вы улавливаете? Принятие подобной музыки в свою жизнь влияет на нашу философию. В данном случае восприятие увеселительных заведений, то есть то, как мы к ним относимся. Будем помнить, что наша сокровенная музыка отражает наше видение Бога. То, что мы играем, отражает то, что мы верим о Боге. Если наша музыка величественна, то это значит, что мы верим, что наш Бог величественен. Вспомните, например, слова песни «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца». Но если вы не верите этому принципу, то вы вполне можете сказать себе: «Пожалуй, я выберу для себя сентиментальную музыку в качестве сокровенной музыки». Таким образом, вы всего лишь подтвердите, что вы верите в сентиментального Бога, который способен простить все, что мы делаем. Он, пожалуй, выглядит в ваших глазах как какой-то человек, который живет этажом выше. Для подобного в наших представлениях Бога не важно, что мы делаем. Он все равно нам все простит. Но давайте сделаем еще один шаг дальше и представим, что в качестве сокровенной музыки мы
выберем поп-музыку или, другими словами,

0: эстрадную музыку. Таким образом, мы покажем, что мы верим, что наш Бог – это поп-бог. Подобная музыка может вызывать у человека представление о Боге, как о поп-боге. Еще раз, соответствующий стиль музыки, который берется за основу сокровенной музыки, показывает то, во что верят исполнители о Боге. Подобная последовательность не является библейской. В заключение первого урока я бы хотел поделиться с вами хорошей иллюстрацией. Этой иллюстрацией является сама Библия. Вы задумывались когда-нибудь о том, насколько сама Библия является удивительным чудом? Бог мог записать благую весть на небе, где каждый мог бы прочитать ее на своем языке. Но Господь не сделал этого. Он мог бы сообщить о ней через небесные громкоговорители, чтобы каждый мог услышать ее. Но он не сделал этого. Бог по своей суверенности избрал общение с нами через Слово Свое. И он выразил себя только в Писании. Таковым было проявление его суверенитета. Но когда он сделал это, он вдохновил и наделил свое слово своей силою и тем, что присуще ему. Самый простой пример – это название Библии – Священное Писание. Почему? Да потому что Бог свят. Таким образом, его слово тоже свято. Мы верим, что Библия вечна. Почему? Да потому что наш Бог вечен. В Псалме 118-89 стихом написано: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Поэтому Бог никогда не изменит свое Слово. Возьмите, например, учебное пособие в свои руки. Если эта книга была выпущена лет 5 назад, то она уже устарела, и вы не сможете использовать ее. Но у Бога не так. Он никогда не изменит свое слово, даже в вечности. Следующее. Мы верим, что в Библии нет ошибок, не так ли? То есть она безошибочна. Почему? Да потому что наш Бог не ошибается. Но с другой стороны, если вы верите, что в Библии есть ошибки, то это значит, что вы верите, что Бог ошибается. Но слава Богу, что это не так. Еще раз, когда Бог избрал общение с нами через свое слово, Он вдохновил и наделил свое слово своей силою и тем, что присуще Ему. Поэтому Библия не содержит ошибок. В заключение хочу отметить, что если мы, христиане, признаем Бога и Его атрибуты, а также факт, насколько Он заинтересован в музыке, тогда мы должны быть уверены в том, что наша музыка угодна нашему Господу. И только угодная Господу музыка будет хорошим свидетельством нашего образа жизни, нашего характера, того, что мы верим о Боге, и будет отражать то, что хочет от нас Господь.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Музыка Божье творение». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Послание музыки и способность передавать сообщения». Мы молимся и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Есть общие черты, то есть признаки, свойственные верующим, по которым они узнаются. Тут вопрос не под каким церковным наименованием идет тот или иной, называющий себя христианином. Это еще не доказательство, что он дитя Божие. Вероисповеданий много. Сколько, например, церковных наименований и различных деноминаций в пределах называемого христианства. Но разве можно сказать, что все члены этих различных христианских группировок – возрожденные люди? Конечно, нет. Но возможно ли тогда вообще знать, кто истинное чадо Божие и кто не таковое? Есть ли какие-нибудь приметы, указатели, знаки, которые были бы характерны, присущи всем возрожденным людям? Да, есть. И притом их много. Читайте Библию, и вы обнаружите, что во всей этой чудной книге они указаны. Это одна из главных причин, почему нам следует постоянно пребывать в Слове Божьем, чтобы, как говорит апостол Петр, более и более делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Сегодня, ограничиваясь нашим текстом в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14, мы в нем обнаружим три признака людей, которые действительно родились свыше. Поэтому в первую же очередь прочтем эти два стиха. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже протерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем напоминает Павел в этих стихах верующим в Фессалониках? Он напоминает им о том, что они стали подражателями, стали похожими на своих братьев в Иудее. Вы поняли? Верующие, живущие в одной стране и никогда не встречавшиеся с верующими совсем другой национальности, другой расы и живущие даже на другом континенте, стали не только братьями, но стали похожи друг на друга. Это, дорогие мои, один из замечательнейших феноменов, свойственных исключительно христианству. Позвольте проиллюстрировать эту истину. Объехал я вокруг земного шара почти 3 раза. Что я хочу этим сказать? Во всех наших путешествиях нам приходилось встречаться с верующими разных стран, национальностей и рас, как, например, с китайцами, европейцами, индусами, индейцами, японцами. Трудно всех их перечислить. В большинстве случаев не было общего человеческого языка, и тем не менее было такое общение, что как будто мы всегда знали друг друга. Сразу при первой же встрече мы обнаруживали, что у нас есть нечто общее, которое ближе, чем родственность по крови и плоти. Например, я имею родственника по плоти, который, к сожалению, еще не верующий. И хотя с ними у нас есть общий язык, но общение с ними очень ограничено и поверхностно. Разговор, например, сводится в узких рамках повседневного быта, как, например, о погоде, о здоровье и подобном. И на этом кончено. А с верующим, с которым никогда раньше не встречался, беседа не знает пределов. О, дорогие братья и сестры, какие мы богатые! Сколько у нас родных! Мы их имеем во всех странах и на всех континентах. Неважно, какого цвета кожа, это никакой проблемы для чада Божьего не составляет. Мы родственны кровью Сына Божьего. Некогда были далеки, а теперь близки кровью Христа. Слава и благодарение Ему. Теперь заметьте первое, что свойственно всем детям Божьим. Об этом сказано в 13 стихе. «Принявший от нас, — говорит апостол Павел Фессалоникийцам, — слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». каждый воистину возрожденный человек не только должен был слышать благовестие Божие, но он его принял, присвоил лично себе. Подобно семени, оно нашло в нем готовую почву. При содействии Духа Святого он принял его не как слово человеческое, не как слово Павла, Силы или Тимофея, но как слово Божие. Возрождение без этого слова невозможно. Послушайте, как ясно говорит об этом апостол Петр. Он говорит, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. То же самое пишет апостол Яков в своем послании. «Восхотев, родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». И в этой же главе он говорит: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот почему, дорогие мои, возрожденный человек, как бы он ни назывался, не может не верить, что Библия является Словом Божьим, что оно богодухновенно, потому что это Слово произвело в нем это величайшее чудо – рождение свыше. Но второй признак верующего тот, что оно, это Слово, в нем теперь действует. Пребывающее в нем Слово производит в нем свое дело. Здесь я прошу еще раз обратить внимание на последнюю часть 13 стиха. «Которое, то есть Слово Божие, и действует в вас, верующих». Этот маленький союз «и» указывает, что Слово Божие действует не только в сердцах грешников, но и в чаде Божьем. Грешника Слово в первую очередь обличает. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так что то же слово, которое обличает грешника в его грехе, оно и возрождает его, когда он принимает это слово. Христос сказал: «Если кто не родится от воды», это символ слова, «и духа, не может войти в Царствие Божие». Но фессалоникийцам Павел напоминает, что это слово и действует в вас, верующих, говорит он. Вы помните притчу Христову о сеятеле? Семя, павшее в добрую почву, принесло плод одно во 100 крат, иное в 60, а иное в 30. В этой притче Христос приводит 4 сорта почвы. Почва при дороге, на каменистых местах, заросшая тернием и добрую землю. И только в добрую землю павшее семя принесло плод. Поэтому второй признак верующего человека тот, что Слово Божие производит в нем свое действие или плод. Бог Духом Святым действует в чаде Божьем, употребляя свое слово, как Павел говорит филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Поэтому, возлюбленные, так важно, я скажу более того, необходимо, как сказано в послании к Колоссянам, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. В сердце моем, не только в голове, хотя и там оно должно вместиться, но в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Я к вам обращаюсь, молодежь, как вы можете противостать искушениям? Как юноши содержать в чистоте путь свой? Давид, псалмопевец, отвечает: «Хранением себя по слову твоему». Христос, молясь за своих, просит Отца: «Освяти их истинною твоею, слово твое есть истина». Дорогие мои, весь секрет победы над грехом, над плотью и дьяволом в том, чтобы животворящее слово самого Господа обильно пребывало в нас. Тот, кто назван словом, сам сказал: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Верный признак чада Божия – это то, что оно считается со Словом Божьим как абсолютно необходимым для его духовной жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но Павел приводит тут еще один верный признак возрожденного чада Божьего. ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем говорит тут Павел? «У вас, верующих в Фессалониках, те же признаки, как у ваших братьев в Иудее, которые уверовали в Иисуса Христа. Подобно как их соотечественники начали преследовать их, так и вас стали преследовать ваши единоплеменники. Возлюбленные, так оно было от самого начала, и так оно будет до того дня, когда церковь будет взята с этой земли, что многими скорбями надлежит чаду Божьему войти в Царствие Божие». Помните, как Иоанн выразил эту истину, когда он писал семи церквам в Асии? «Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Скорбь, царство и терпение. Эти три фактора в жизни верующего неразлучимы. Что такое скорбь? Вы заметили, скорбь на первом месте. Коротко говоря, скорбь значит напряжение, причиняющее боль. В горнице вместе со своими учениками, накануне своей смерти, Христос, говоря им прощальное слово, сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни Иисуса Христа. Эту скорбь выразил пророк Исаия в своем пророчестве о нем. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дорогие мои, думаем ли мы, что если он был гоним и презираем, и если его учеников преследовали, то мы как-нибудь избежим этой участи? Нет, возлюбленные, раб не больше господина своего. Если меня гнали, говорит Христос, будут гнать и вас. Всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, всякий соучастник в Царстве Божьем не избежит скорби. Почему Церковь Христова гонима? Вы заметили, я сказал «Церковь Христова». Она не входит в одну какую-нибудь исключительную рамку, созданную человеком. Нет, я говорю о Церкви Божией, о том обществе освященных и омытых кровью Христа, которые идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. Эта церковь всегда будет гонима. И почему мир ее ненавидит? Потому что мир во вражде с Богом, а церковь его – представительница здесь на земле. Церковь противоречит всему тому, за что мир стоит, и потому мир ненавидит ее. Вот почему мир использует все меры и усилия, чтобы ее уничтожить. Она обличает мир о зле и о грехе. Когда оппозиции со стороны мира нет, мир нам не возражает, то это верный признак того, что мы больше не являемся ни солью, ни светом на этой земле. Не думайте, что мир за это время изменился ничуть. Его идеология осталась одной и той же. Она всегда была материалистическая в своем понятии. Это не есть что-то новое. Материализм в основном отрицает Бога. В противовес материализму взгляд церкви духовен, и эти два мировоззрения не вмещаются в одно. Сосуществование между ними невозможно. Мой дорогой друг, проверь себя. Непогрешимым мерилом Слова Божие, чадо ли ты Божие или нет? Принадлежишь ли ты к обществу освященных принятием слышанного слова? Принял ли ты его в свое сердце? Если так, если ты смирился перед всемогущим Богом, против которого ты согрешил, и в кротости принял насаждаемое слово, тогда оно тебе спасло. Но проверь себя дальше. Действует ли это слово в тебе? Приносит ли оно плод во всяком деле благом и в познании Бога? Как обстоит твоя молитвенная жизнь? Это тоже показатель того, что в тебе пребывает Слово Божие. Христос сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Когда в последний раз имел ты ясный и определенный ответ на твои молитвы? Какое твое отношение к миру, и каково его отношение к тебе? проверь себя, имеешь ли ты эти удостоверения, что ты дитя Божие? Если да, то радуйся и проси, чтобы ты был в еще более тесном контакте с твоим Богом. А если нет, то прошу тебя, покайся и веруй в Евангелие. Склони сейчас твои колени и скажи: «Господи, я принимаю Твое Слово, спаси меня, сделай меня Твоим чадом». Ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда. Оставайтесь с нами.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому

0: она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Осии, первого из так называемых малых пророков, полезно читать о политическом состоянии Израиля в те времена, о чем написано в 4 книге Царств с 14 по 17 главу. Эти главы передают о правлении царей, в дни которых пророчествовал Осия. Читая эти страницы в книге Царств, можно сразу почувствовать, что это был трудный период истории Израиля, изобиловавший грехом и непокорностью Богу. Это северное царство быстро шло навстречу тяжелым бедствиям и падению. Мы уже упомянули раньше, что Осия, 1 глава, 1 стих, открывает имена царей, во время которых этот пророк, старец, свидетельствовал о Господе. Он пророчествовал перед разрушением Самарии, столицы Израиля, и сразу же после ее падения, когда богатый класс, правители и влиятельные люди были взяты в плен и переселены в Вавилон. Осия предчувствовал грядущие суды Божии над Израилем и со слезами и болью сердца призывал этот свой народ обратиться за помощью к живому Богу, их единой надежде в бедствии. Но, к сожалению, народ был глух к его призывам во имя Господа. Жизнь во грехе настолько ожесточила их сердца, сделав их твердыми, как камень, что суды Божьи наступили, и пророк стал их свидетелем, безмерно скорбя. Ум их был омрачен. Не каждый из пророков жил довольно долго, чтобы увидеть исполнение его предвозвещаний. Но Осия видел, был их свидетелем. Первая глава передает о личной жизни Осии. Как он женился на женщине, которую сильно любил. Но она оказалась недостойна его. Бог избрал Осию для служения, предвидя его семейную трагедию, которая иллюстрировала любовь Божию к Израилю, оказавшимся неверным и недостойным, порвавшим связь с Создателем своим. Любовь Осии к жене была искренней, глубокой и продолжительной. Так и Господь стремился открыть Израилю, что эта святая любовь к нему является глубокой, действительной и непрерывной. Эту неверную жену Осия Бог сравнил с Израилем, который и раньше, и в то время оказался неверным по отношению к Богу, совершившим с ним завет вечный. Израиль впал в страшное идолопоклонство. Он склонился к тем, кто ввел его жизнь греховную и разнузданную. Заметьте, каким образом Господь поступил с Осией. В именах его детей чувствуется духовное значение. Осия был послушен Господу и назвал своих детей согласно повелению Господня. Так сын был назван Израилем. 1 глава, 4 стих. Это значит «Бог сеет». Это предвещало о судах Божьих. «Положу конец царству дома Израилева». Потом родится дочь, и Бог повелевает Осии дать ей имя Ларухома, что значит «непомилованное», стих 6. Господь предупреждает, что Он не будет больше прощать Израиля. Снова родится сын, 9 стих. Бог повелевает назвать его именем Лоамми, что значит «не мой народ». Господь объявляет, что Израиль перестал быть его народом, а он их Богом. Повлияло это возвещание на поведение жены Осии? Спрашивала ли она, почему он дал детям такие имена? Несомненно, что была между ними беседа. Гомер, если сильнее почувствовала, что ее муж Осия – пророк Божий. Это не было ей приемлемо, и она ушла, избрав путь неверности и морального падения. Повторяем уже сказанное, что, по-видимому, семейная жизнь Осии проходила гладко. Он не предчувствовал, что жена станет блудницей, но Господь все это предвидел и употребил его семейные обстоятельства для горького примера, чтобы открыть положение духовное Израиля и неверность его живому Богу. Какое тяжелое переживание пророка и какое глубокое смирение пред Господом он проявил, неся эту тяжесть. Псалмопевец ярко говорит об Израиле, Псалме 77. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, 10 стих. Они повернулись к Нему спиной, сказано в другом месте, а также Он их пас в чистоте сердца своего. Какой сильный контраст между великой верностью Бога и огорчавшей его неверностью народа израильского. Пророк Исаия, современник Осии, возвещающий волю Божию в Иудее, говорит: «Ибо твой Творец и супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев». 54 глава, 5 стих. Эти слова еще раз подтверждают, что взаимоотношения между мужем и женой употреблены для иллюстрации взаимоотношению между Богом и Израилем. Трагедия семейной жизни Осии указывала на великую скорбь Божию из-за неверности Израиля Господу. Подобно тому, как Гомер, любимая жена Осии, уйдя от него на широкий путь жизни, не страдала душой и не думала ни о чем, так и Израиль не страдал душевно, не скорбел сердцем, что он жил вдали от Бога и ходил своими путями идолопоклонства и других грехов. Человек сотворен Богом так, что он может плакать. Это дар свыше. Осия горько плакал и страдал по причине трагедии в своей семье. Много слез пролито в течение столетий, и страницы истории могли бы быть мокрыми от них. Сын Божий, Господь Иисус Христос, плакал у гроба Лазаря. Он пролил божественные слезы в Гефсимании перед страшной смертью на кресте Голгофском, под тяжелым бременем грехов всего мира, который он добровольно взял на себя. Его нежный, благословенный дух чувствовал это непостижимое для нас бремя. А если бы Израиль пролил слезы покаяния во время проповеди Осии? Иные страницы истории были бы написаны в Библии, но Бог знал об огрубелых сердцах Израиля и не мог остановить суда справедливого за поступки их. Так было и при возвещении избавления Господом Иисусом Христом. Они отвергли любовь Христа и предали Его на распятие. Конечно, были отдельные богобоязненные личности, которые не были согласны с вождями народа. Так и в наше время. Многие народы должны призадуматься и подумать о Боге, повелений которого они не слушают и слова Его не принимают. Личные тяжелые переживания пророка Осии показали ему и помогли понять страдания Бога по причине непослушного ему народа, пребывающего в грехе. Осия плакал о себе и о народе своем. Правильно некто сказал: «Мы не принесем благословения другим, если сердце наше перестанет страдать за людей». По-человечески это почти немыслимо, чтобы Осия искал свою павшую во грехах жену и старался возвратить ее в свой дом, прощая все соделанное ею. Но он повиновался Богу, потому что так поступил милосердный Создатель со своим народом. Он искал его, призывал к себе. Иногда народ пребывал в беззаконии и нечистотах жизни вдали от Него. Благословенный толкователь Библии, который уже в вечности сказал так. Грех при его окончательных анализах и ужасной форме есть неверность любви к Богу. Этот грех огорчает Бога и разрушает грешника. В Осии 2 главе 19 стихе сказано так. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебе в правде и суде, обручу мне в благости и милосердии». Итак, Осия научился понимать волю Божию. Он стал понимать сердце Божие и объяснял народу о нем, народу на пути блужданий, греха и непокорности. Многие из самых благословенных и избранных мужей Божьих и нашего времени понесли исключительные страдания. Это помогло им понять путь Божий в большем совершенстве, возвещая о Его милости, прощении, любви и спасении людям определенным грехом. Возможно, они задумывались и недоумевали, почему такой тяжелый жребий выпал на их жизнь. Духовные поучения книги Осии являются весьма полезными для них и для всех нас. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки, но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею. И, как пыль, одождил на них мясо, и, как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели, и присытились, и желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище и Бог Всевышний Избавитель их, и льстили ему устами своими и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они — плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его, дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастания их отдал гусенице и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом, скот их предал граду и стада их молниям, послал на них пламень гнева своего и негодования, и ярости бедствия посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделали с посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора. На музыкальном орудии шашаним эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя! Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас. Да воссияет лице твое, и спасемся.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания, как ежедневно в это же время на этой же волне. Сегодня у нас глава Евангелия от Марка, глава 7. И в Евангелии от Марка особенно ясно показывает нам Господа Иисуса Христа как Божьего слугу, который занят исполнением воли Божьей. Он деятельный человек, человек действия, и делает дела, которые вызывали живой интерес и среди римлян того времени, которые в самом деле были деятельными людьми, и среди всех заинтересованных видеть и иметь работу сделанной. Это отличительная черта Его как Спасителя. Он может спасать, и Он единственный, который может

0: это делать. Он совершил чудное спасение грешников и совершил его до конца. В Иисусе Христе мы видим компетентного, непревзойденного слугу, дорогие слушатели. Как мы уже упоминали раньше, в периоде между двумя заветами произошли большущие изменения в народе израильском. Тогда возникло много партий и групп. Среди них такие, как, например, книжники, фарисеи, саддукеи, а в последнее время иродиане. Но мы в сегодняшней беседе остановимся только на книжниках и фарисеях. Книжники, друзья, занимались изучением закона. Их начало было хорошим, но потом они увлеклись мелочами, а оставили самое главное. Они оставили суд, они оставили милость и веру. Придерживались больше буквы закона, нежели его духа. Фарисеи также начали возвышенными стремлениями. Они поднялись, чтобы защитить израильский народ от языческого влияния. Они верили всему Ветхому Завету и ожидали пришествия Царства Небесного на землю. Но они, к сожалению, также увлеклись буквой Слова Божьего, потеряв его дух. Начали искать оправдание в делах закона, вместо принятия оправдания верой в грядущего Искупителя. И когда пришел Господь Иисус на землю и вышел на служение, они приняли его очень враждебно и впоследствии сделались его самыми большущими врагами. Они часто ходили за ним, стараясь уловить его в нарушение закона. И вот сейчас мы видим их вместе с книжниками, пришедшими из Иерусалима. И вот мы читаем первых четыре стиха этой седьмой главы Евангелия Марка, где говорится следующее. «Собрались к нему фарисеи, и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Это была, друзья, это была специальная делегация из Иерусалима в Галилею, как вы видите, чтобы следить за Иисусом и как-то в чем-то уловить его. И им нетрудно было найти причину к его обвинению. Почему? Потому что Иисус полностью пренебрег их традициями. Эти традиции представляли собой их толкование Ветхого Завета и относились к внешним церемониальным обрядам. Бог дал много информации об омовении народу израильскому. И это очень важно, потому что Бог учил их о том, что грешник должен быть омытым, прежде чем иметь общение со святым Богом. Но, друзья, но фарисеи сделали из этого обряд внешнего омовения. И вот мы читаем 5 и 6 стихи. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Друзья дорогие, мы должны проверить сегодня себя. Не только думать о тех людях, о тех временах, но думать о себе. Не вытеснило ли у нас внешнее обрядное поклонение Богу внутреннего духовного поклонения. Как наше сердце? Вместе ли с нашими устами славит Бога? Мы читаем далее, стихи 7 по 13. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюдать свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца и мать смертью да умрет, а вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье, преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Друзья дорогие, способ, которым наш Господь Иисус защищал себя, может также быть подтверждением Его божественности. О Нем свидетельствует, никогда человек не говорил так, как этот человек. Читаем Евангелие Иоанна в 7 главе 46 стих. Книжники и фарисеи своей традицией, слушатели, заменили Слово Божье. Традиции стали намного выше Слова Божье. Не это ли же происходит иногда в наших поместных церквях или в официальных церквях? Не это ли же происходит, слушатели, когда традиции человеческие, выгоняют все то, что Божье? Традиция может быть хорошей вещью, иметь себе оправдание, но она становится большим злом, когда собой заменяет и вытесняет из жизни само Слово Божье. А это как раз и случилось с этими людьми. И вот дальше, в стихах от 14 до 23, Иисус дает более глубокое объяснение вышесказанного, и написано: «И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня и разумейте». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Друзья дорогие, в каком состоянии сегодня ваше сердце? Очищено ли оно кровью Иисуса Христа, омыто ли от грехов и беззаконий? Из чистого сердца исходят и чистые дела, а из невозрожденного, неочищенного кровью Христа сердца будут исходить и нечистые дела, а именно будут исходить злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство и, конечно, много-много чего другого плохого. И это все, друзья, оскверняет человека. Кто из людей не хотел бы быть чистым, от всей этой скверни. Я думаю, нет человека в мире, который не хотел бы быть лучшим, более чистым, чем он есть, не правда ли? Но своими силами человек никогда не очистится. Без Христа люди не имеют силы улучшить себя. И потому мы возвещаем спасение каждому человеку, потому что все люди без исключения нуждаются в Нем, нуждаются во Христе, как в Своем личном Спасителе, как освободителе от греха. Если вы еще не спасены, поспешите ко Христу. И Он в Своей великой любви к грешникам примет вас, простит все ваши грехи, очистит ваше сердце и даст вам новое сердце и новый дух. Не упустите этой возможности, дорогие друзья, пока Он призывает вас. И вот теперь мы прочтем от 24 до 30 стиха этой 7 главы Евангелия Марка, где написано: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошел в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедши припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедшая в свой дом, она узнала, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Мы с этим случаем, друзья, уже встречались раньше в Евангелии от Матфея. Эта женщина была язычницей и не могла рассчитывать на милость Иисуса, который пришел к народу израильскому. Но вера, большущая вера этой женщины была величественной, была прекрасной. И Иисус был удивлен величием ее веры, подобно которой он не мог найти даже в народе Израиля, и исцеляет ее дочь. Если бы вера этой женщины была невелика, то она была бы очень разочарована словами Иисуса, а может быть, была бы и возмущена ими, и отошла бы от Него, не получив ничего из просимого. А сейчас, друзья, мы прочтем от 31 по 37 стих, где говорится так: «Вышед из пределов Тирских и Сидомских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, ответивший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Эфафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся в него слух, и разрешились узы его языка. И стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Как вы видите, друзья, это также большущее чудо. И в наше время имеется много духовно глухих к Слову Божьему и немых, чтобы говорить другим о Боге. Как нужно для них исцеляющее прикосновение Иисуса, друзья. Для Господа Иисуса физические исцеления не представляли таких трудностей, как духовные. Для духовных исцелений нужна несравненно большая сила, и эта сила осуществилась именно на кресте Голгофском, когда наш Господь Иисус принес Себя в жертву искупления грешников от их грехов. Слава и благодарность Ему за Его голгофские страдания там, на кресте. За эти голгофские страдания и крестную смерть за нас, дорогие друзья, за меня и за вас, дорогие слушатели. Да, слушатели, мы должны идти именно к Нему, на Голгофу, верой смотреть на этот крест и получать эту веру, замечательную веру, живую веру в Него. И Он нас очистит от всех грехов, которые могут быть у нас, друзья. На этом я сегодня оканчиваю наше изучение, слушатели. Приглашаю вас на следующее изучение в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». 24 глава, о которой мы будем рассуждать дальше, посвящена одной из самых замечательных историй в этой книге. Это история выбора невесты Исааку, сыну Авраама. В прошлой передаче мы видели готовность Ревеки, будущей жены Исаака, идти со слугою Авраама навстречу своему жениху. От Хеврона, где жила Ревека, до Вирсавии, место обитания Авраама, путь не близкий, около 700 километров. Это тот путь, который прошел Авраам, когда Господь повелел ему выйти от родства его, из земли его отца. И вот по пустынным местам движется караван верблюдов с невестой для Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что происходит в это время у колодца Беэр-Лахай-Раи, где живет Исаак.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы остановились на том, как караван с Елиезером и Ревеккой, невестой Исаака, приблизился к земле обетованной. Это записано в 24 главе книги «Бытие». Сегодня мы продолжим изучение этой главы. Я читаю стих 62. «Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной». Это место находится почти на самом юге земли обетованной, недалеко от Хеврона и Вирсавии. Далее в стихе 63 сказано: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды». В этой сцене, где участвуют люди, мы видим прообраз пришествия Христа к церкви и его невесте. Многие люди говорят: «Разве не чудесно будет, когда Господь придет, и мы вознесемся с Ним?» Но существует и другая точка зрения на это событие. Ведь на пришествие Христа можно смотреть со стороны тех, кто уже будет с Ним, когда Он придет. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и эти люди придут вместе со Христом. Их тела восстанут из мертвых, а душа и тело воссоединятся. Люди, которые будут жить на земле в момент пришествия Христа, вознесутся вместе с воскресшими людьми, чтобы встретить Господа в воздухе. Те, кого уже нет с нами, увидят Христа, когда Он сядет, одесную Отца, чтобы призвать Свою Церковь встретиться с Ним на воздухе. Такова будет величественная картина пришествия Христа. И уже сейчас она ослепляет нас нестерпимым сиянием славы. Но вернемся к нашему повествованию, и в стихах 64 и 65 мы читаем, как Ревекка впервые встречается с Исааком. «Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“. И она взяла покрывало и покрылась». Мы, как невеста Христова, должны будем облечься в праведность Христа, ибо Он будет нашей праведностью. Он пострадал за наши преступления, и Он воскрес для нашего оправдания, чтобы мы могли предстать перед Богом в Его праведности. Ревекка, увидев идущего навстречу человека, спрашивает, кто он. За время долгого путешествия она все узнала про Исаака, но сейчас впервые стоит с ним лицом к лицу. Это очень сходно с нынешним положением верующих людей. Как говорит в своем первом послании апостол Петр, верующие любят Иисуса Христа, ни разу не видев Его. И я вот думаю, когда Он придет, узнаем ли мы Его? В одном гимне поется о том, что мы узнаем Его по следам гвоздей на руках. Да, именно таким образом мы узнаем Его, когда Он придет. А в 66 стихе мы читаем: «Раб же сказал Исааку все, что сделал». Так и дети Божьи, отмеченные печатью Святого Духа, будут переданы Христу в день искупления. Поверьте мне, заранее было предопределено, что раб Авраама обязательно найдет невесту для Исаака. И заранее предопределено, что Христос придет на землю, чтобы взять к себе народ Божий. Последний, 67 стих, рассказывает о заключении брака между Исааком и Ревеккой. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Написано «и он возлюбил ее». Так и Христос возлюбил Церковь и принял смерть ради ее спасения. «И утешился Исаак в печали по матери своей». Здесь нам рассказывается, как важно для Христа наше спасение. Он любит нас, Он стремится к нам. О, если бы и все мы во всем были верны Ему, друзья мои! А сейчас мы с вами переходим к 25 главе книги «Бытие». Перед нами еще одна замечательная глава Библии. Она повествует о смерти Авраама и о рождении у Исаака и Ревекки близнецов – Исава и Иакова. Так появились два рода – род Измаила и род Исаака. Послушаем же, как Авраам берет в жены Хеттуру, и у него рождаются новые сыновья. Вот стихи 1 и 2. «И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Теперь у Авраама большая семья. И появилась эта семья у него уже после смерти Сары. Кто-то может усомниться. А мы-то думали, что когда родился Исаак, Авраам был не в том возрасте, чтобы Сара могла родить от него других детей. Согласен, так оно и было. Но когда Бог что-то делает, Он делает это основательно. Я просто уверен, что на всем, что делает Бог, лежит Его печать, гарантия основательности и качества. И мы с вами видим, что на самом деле у Авраама родился не только Исаак, но и еще много детей. Интересно, что здесь упоминается Мадиан. Остальные сыновья Авраама тоже дали начало народам, но о них практически ничего не известно. Да они меня и не интересуют, поскольку не упоминаются более в Библии. А вот Мадиан встречается. Позже мы увидим, как Моисей пойдет в землю Мадианскую и возьмет там себе жену. Не забывайте, что мадианитяне были из рода Авраама. Значит, мы находим подтверждение того, что у Авраама были и другие сыновья. Но Господь сказал, что семя Авраамова будет благословлено им только через Исаака, а не через кого-либо из других его сыновей, ни через Измаила, ни через Мадиана, ни через Медана. Авраам считает Исаака своим избранным сыном. Прочтем стихи с 5 по 10. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле на поле Эфрона, сына Цохара Хеттиянина, которая против Мамре на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. И погребены там Авраам и Сара, жена его». Измаил тоже приходит на похороны, потому что, в конце концов, Авраам был его отцом. Итак, Исаак и Измаил вместе хоронят Авраама. И Исаак возвращается жить туда, где впервые встретил Ревекку. Об этом мы читаем в стихе 11. «После смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Руи. Теперь давайте взглянем на потомков Измаила. В стихах с 12 по 18 представлено родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму египтянка Агарь, служанка Сарина. Дается полный список имен. Снова обращаю ваше внимание на метод, каким пользуется Дух Святой в книге «Бытие». Сначала представляется отвергнутый род, который затем полностью выпадает из поля зрения и более не упоминается. Затем говорится о поколении, которое ведет ко Христу. И история именно этого поколения внимательно прослеживается. Поэтому повествование, сообщив нам о поколении Измаила, переходит к поколению Исаака. Прочтем о том, что говорится об Исааке и о рождении Исава и Иакова. Начнем со стиха 19. «Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака». Теперь мы будем следить именно за этим родом. «Авраам родил Исаака». Исаак родил Иакова. Так написано в первой главе Евангелия от Матфея. У каждого из них были и другие сыновья, как мы видели. У Авраама было много сыновей, но их потомков мы не знаем. Подробно рассматривается лишь родословная Исаака. Можете забыть об Измаиле, Мадиане, Медане и остальных. Путь их потомков будет порой пересекаться с жизненным путем потомков Исаака. Но следить за их судьбой мы не будем. Прочтем стихи 20 и 21. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его». Интересно, что Ревекка, как и Сара, была бесплодна. Но Исаак молился Господу о ней, и она стала беременна близнецами, о чем мы читаем в стихе 22. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа». Борьба между двумя младенцами – которая началась еще до их рождения, олицетворяет ту борьбу, которая идет и сейчас в мире. Это борьба между светом и тьмой, добром и злом, между духом и плотью. Каждый сын Бога знает кое-что об этой борьбе, о которой апостол Павел рассказывает нам в 7 главе своего послания к римлянам. Ревекка не поняла, что происходит в ее утробе, и обратилась к Господу с вопросом «Для чего мне это?» Сейчас мы прочтем стих 23. «Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бог заявляет ей, что больший будет служить меньшему. Она должна была просто поверить этому, и ее младший сын тоже. Далее мы читаем стихи 24 и 25. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав». Исав значит «красный» или «землистого цвета». Родившись первым, он считается старшим. Но, как сказано, «больший» будет служить меньшему. Читаем далее. «Потом вышел брат его, держа с рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Исаак и Ревекка были женаты почти 20 лет, прежде чем у них родились дети. Старший Исав, которого назвали Красным, Иаков же вышел, держа с рукой за пяту Исава, и его назвали Иаков, что значит «вытесняющий, выживающий другого», потому что он еще тогда пытался стать старшим, занять место своего брата, хотя Бог уже обещал ему это. Теперь давайте узнаем, как Исав продает свое первородство Иакову. Начнем со стиха 27. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Посмотрим, как эти два мальчика росли в доме. Они близнецы, но, наверное, еще не было таких детей, столь непохожих друг на друга. Они сражались не только в чреве, но и в жизни. С самого начала они шли друг против друга. У них были совершенно разные точки зрения, разный образ мысли, разные отношения к жизни, их мировоззрения были совершенно непохожи. Вначале должен признаться, Исав мне нравится больше, чем Иаков. Но мы уже знаем, что будет не всегда правильно судить по внешним признакам. Нужно судить по тому, что происходит внутри. И наш случай еще одно тому подтверждение. Дети выросли. Исав стал человеком, искусным в звероловстве, человеком, который редко бывает дома, человеком сильным. Он был из тех молодых людей, которые сейчас занимаются спортом, качают мышцы. Но у него не было ни понимания духовного, ни способности или желания заниматься духовным. Во всем его интересовала только физическая сторона. Он – олицетворение плоти. Иаков же был человеком кротким. Конечно, из этого факта можно сделать какой угодно вывод. Но, тем не менее, Иаков не выходил из дома. Он был маменькиным сынком, держался за юбку матери. Вы увидите, что он всегда делал так, как она ему говорила. Иаков действительно маменькин сынок. А вот Исав папенькин сынок, о чем мы читаем в стихе 28. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его». А Ревекка любила Иакова. Вот незадача. Вы понимаете, что в этих обстоятельствах неприятностей не избежать? Когда мать неравнодушна к одному ребенку, а отец к другому, жди беды. Так и произошло. Исаак любил Исава, потому что ему нравилась его дичь. Исав ходил на охоту, а с охоты всегда приносил добычу. Исааку дичь нравилась, а соответственно нравился и сын, охотник и спортсмен. Ревекка же любила Иакова, потому что он был тих и кроток, маменькин сынок. Я уже говорил, на этом этапе Исав гораздо более привлекателен, чем Иаков. Он кажется более цельным. Иаков же хитроумен и хочет быть еще хитрее. Он может унизиться до чего-то очень плохого. И мы узнаем впоследствии, что Бог его за это покарает. Интересно, что хотя Исав внешне и был очень симпатичным малым, внутри он был совершенно не способен принять Бога. Он типичный светский человек своего времени. Он просто человек с физическим началом, ради которого он и жил. Внутри же Иакова всегда присутствовало стремление к духовному. Но Богу потребовалось немало времени, прежде чем удалось смыть с Иакова все наносное, все то, что скрывало его истинную тягу к духовному. Изучая жизнь Иакова, а история его жизни занимает почти всю оставшуюся часть книги «Бытие», мы убедимся, что он всегда был человеком Божьим, хотя продемонстрировал это лишь к концу своей жизни. Теперь давайте узнаем, что у них в семье произошло. Вы же понимаете, что когда у отца есть свой любимчик, а у матери свой, то конфликт неизбежен. Назвать такую семью счастливой нельзя. Прочтем стихи с 29 по 32. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, Эдом. Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Случай этот открывает нам природу двух сыновей. Исав пришел с поля, он был на охоте, и он устал. С голоду он, однако, не умирал, как некоторые могут подумать. Ни одному из домочадцев Авраама с голоду бы умереть не дали. Еда была всегда. Дело в том, что как раз в тот момент было готово лишь то кушанье, та похлебка, которую сварил Иаков. Иаков ведь был домоседом, и уж, конечно, он был хорошим поваром. «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Эдом. Эдом значит «красный» или «земной», каким и был Исав. Он просит кушанья, и Иаков не хочет упустить свой шанс. Он ловкач и обманщик. Он хочет получить первородство. И он говорит: «Продай мне теперь же свое первородство». Давайте остановимся и подумаем о значении и ценности первородства. Значение его в том, что тот, кто имеет его, становится главой семьи. Он также становится священником семьи. А в данной семье первородство означало, что род его приведет ко Христу. Понимал ли Исав всю важность этого обстоятельства? Да ничего он не понимал. А Иаков знал, что Исав не придавал этому никакого значения. Исав вряд ли хотел быть священником семьи. По сути дела, он совсем не хотел им быть. И сегодня порой какого-нибудь христианина просят сделать

0: сделать что-то ради Христа, и можно услышать в ответ: «Вот еще, зачем я буду это делать?» Слишком многие сегодня не хотят творить духовные, угодные Богу дела. Они не хотят даже сделать вид, что их интересует духовное. Таким был Исав. Он не хотел даже сделать вид. Если бы его назвали диаконом или священником, он бы обиделся. Ему не нужно было первородство. Он не хотел возглавлять род, который приведет ко Христу. Первородство его вовсе не заботило. Иаков же все это понимает и говорит: «Давай сделаем так. Ты мне свое первородство, а я тебе тарелку похлебки». Исаву такая сделка была очень по душе. Он отвечает: «С удовольствием, что толку в первородстве? На что она мне? Лучше съесть тарелку супа». Вот как ему нужно было духовное. Не забудем, однако, что Иаков здесь тоже поступает нехорошо. Бог обещал: «Больше будет служить меньшему». Первородство должно отойти к Иакову тогда, когда укажет Бог. Но Иаков нетерпелив. Он сам берет то, что Бог ему уже пообещал. И берет он это коварством и обманом. А должен был ждать, когда Бог сам ему передаст. Иаков поступает по принципу «не упусти своего». Ему казалось, что если он сам может чего-нибудь достичь, то нечего ждать, пока Бог сделает это. Он был полностью уверен в своих силах. И поначалу у него действительно неплохо получалось с мирской точки зрения. Но пришел день, и Бог отправил его учиться в колледж, где директором был дядюшка Лаван. Колледж был знаменит своими розгами. И Иакову предстояло узнать немало полезного в этом колледже. Однако сейчас он пока еще уверен, что своего не упустит. Вернемся к тексту и прочтем стихи 33 и 34. «Иаков сказал: „Поклянись мне теперь же“. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». И пренебрег Исав первородство. Очень важный факт. Исав сел к столу и съел похлебку. Он отдал свое первородство, потому что оно ничего для него не значило. Духовное для него ничего не значило. К несчастью, многие нынешние члены церкви похожи на Исава. Они не способны воспринять ничего духовного, они не понимают духовных истин. Настоящий христианин – тот, кого Дух Бога наставляет и направляет. Допустим, у человека сегодня есть какая-нибудь дорогая семейная реликвия, скажем, старая Библия, которая досталась ему еще от деда. А его брат очень хочет получить эту Библию и предлагает за нее деньги. Владелец Библии говорит: «Ладно, давай, я все равно собирался выбрасывать это старье». Именно так и поступил Исав. Но ведь и Иаков здесь не прав. О его хитрости и коварстве мы еще прочтем в главе 27 книги «Бытие». А в нашей следующей беседе мы поговорим о 26 главе из этой книги.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы – покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.
1: Простую, но истинную.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Кто такие неандертальцы? Слыша о каменном веке и пещерном человеке, многие представляют себе неандертальцев огромными, свирепыми, сутулыми, покрытыми шерстью и являющими собой нечто среднее между человеком и обезьяной. Но как же выглядели неандертальцы на самом деле? Кости первого неандертальца были обнаружены в 1856 году в Германии, в пещере в долине Неандер, близ Дюссельдорфа. Тогдашние эволюционные антропологи решили, что наконец-то нашли так называемое недостающее звено между обезьяной и человеком. Из этих костей они, по своему разумению, реконструировали скелет неандертальца и изобразили его волосатым дикарем, еще не полностью прямоходящим. С момента этой первой находки было обнаружено более 300 скелетов неандертальцев. Современные эволюционисты признают, что первые из найденных неандертальцев страдали от рахита и артрита, отчего их кости казались мельче человеческих. Сегодняшняя наука классифицирует неандертальцев как Homo sapiens. Ученые говорят, что в современной одежде и с современной прической неандерталец, пройдя он по улице, не привлек бы к себе никакого внимания. Есть и еще один факт, неоспоримо свидетельствующий, что неандертальцы – это просто люди. Они были религиозны. Они хоронили своих умерших с цветами и порой с какими-то пожитками. Они заботились о слабых и больных. Очевидно, что для теории эволюции мало пользы от неандертальцев.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть вторая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Если вы хотите найти настоящее смирение, вам нужно практически научиться в вашей жизни не ожидать от других, что они чем-то вам обязаны. Никто ничем вам не обязан, по сути дела. Вы знаете, это большая революция должна произойти в сознании, если мы придем к этой точке, если мы действительно будем уверены в том, что нам никто ничем не обязан. Помните Матфея, 20 глава, 26 по 28 стих, Иисус Христос говорил с учениками после того, когда они делили места, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. И Он объясняет им, говорит: вы знаете, это так князья и вельможи вот здесь в мире живут. Это они ищут, чтобы им служили. Но я, Божий Сын, пришел совершенно с другим намерением, совершенно с другой философией. Я пришел, чтобы послужить. Скажите, является ли это для вас рабочей философией жизни? Имеете ли вы эту философию? Вы отработали смену на заводе кто-то, кто-то на стройке, кто-то еще где-то. С чем вы идете домой? Вы идете домой с тем, что вам обязаны сейчас послужить, или с тем, что вы послужите? Знаете, очень многие люди говорят: ну, жена ж не работает, вот она должна обо мне заботиться. Но та жена, которая не работает и сидит с четырьмя детьми, она работает больше, чем вы на стройке. К сожалению, для многих это переносится дальше, и уже жена пошла работать, а он все равно пришел, и все равно король. И теперь жена отработала смену, и она теперь еще должна смену у плиты отстоять, для того, чтобы горячее ему подать. Опять-таки, люди на что-то рассчитывают. Они считают, что им кто-то чем-то обязан. Но это по отношению к мужьям. У жен свои заморочки тоже. Тоже свои ожидания, свои претензии, свои какие-то вещи, которые мы считаем, что да, это 100% оно должно быть. Оно должно быть, потому что я имею на это право. Следующее правило или следующая практическая форма выражения смирения – будьте снисходительными к ошибкам других. Люди ошибаются. Те люди, которые рядом с вами, они очень часто могут просто ошибиться. Знаете, очень часто возникают проблемы только потому, что чьи-то абсолютно невинные действия, чьи-то ошибки, чьи-то, знаете, непродуманные слова были интерпретированы, истолкованы как специальное направленное действие против меня, против моего близкого, еще против кого-то. Помните, что вы ошибаетесь часто? Помните, когда-то апостол Петр подошел ко Христу и спросил: сколько раз мне прощать ближнего? До 7 ли раз? Христос говорит: нет, между 70 раз в день. И потом он рассказывает эту притчу, эту историю, когда человек, у которого было, он был должен очень много, что он за всю свою жизнь не мог расплатиться, и ему были должны немножко. И тогда, когда господин прощает ему эту огромную сумму, он идет, находит того, кто был должен ему, берет его за грудь, требует от него и бросает его в тюрьму. Требует, чтобы ему отдали долг. Иисус Христос рассказал эту притчу, рассказал эту историю, чтобы помочь нам иметь ясное представление, правильное представление того, каким образом мы должны относиться к неправильным действиям. Да, этот человек был ему должен. Да, вам кто-то будет должен. Да, с вами кто-то неправильно будет поступать. Это 100%. Это факт. Точно так, как и вы поступаете неправильно с другим. Не будьте слишком строгими. Не будьте слишком требовательными. Последняя форма, практическая форма выражения смирения. Будьте долготерпеливыми к тем, кто растет духовно медленнее, чем вы. Очень важное обстоятельство. Настоящее смирение знает, что такое долготерпение. Посмотрите, вы член церкви уже 40 лет, возможно, или 20, или 10. А кто-то только делает первые шаги. И как нам очень часто хочется подогнать абсолютно всех вот под тот уровень, на котором я сегодня. Вспомните себя 30 лет тому назад. Вспомните себя, когда вам было один год от роду духовно. И вы увидите, что многим вещам вы сейчас только научились. Многое вам сейчас только открывается. Вчера, позавчера, год или 5 лет тому назад вы не знали этого. Речь идет о том, что Бог работает с каждым из нас, и каждый человек растет. Один быстрее растет, другой медленнее. Конечно, хотелось бы, чтобы люди росли. Хотелось бы, чтобы они быстрее росли, чтобы они лучше и крепче были. Но не у всех это одинаково получается. Речь идет о том, что если мы христиане, если мы действительно знаем Бога, если мы любим Его, мы будем относиться к тем нашим братьям и сестрам, которые слабее нас, которые не достигли такого уровня хождения перед Богом, который есть у нас. Мы будем относиться с терпением или с долготерпением, помогая им, молясь о них, беседуя с ними, помогая им увидеть правильный путь, но не конфликтуя. Самая большая причина, о которой мы сейчас говорим, постарайтесь избежать конфликта. Это будет возможно только тогда, когда мы научимся смиряться перед Богом. Сейчас мы будем говорить о втором. Следующий метод – не воздавайте злом за зло. Он очень тесно связан с первым, о котором мы уже говорили. Это научиться смирению. Искренно предстать пред Богом и увидеть в смирении ценность, увидеть благословение, увидеть богатство. Мир видит наоборот. Мир в смирении видит наоборот слабость. Мир в смирении видит какую-то отсталость или неспособность человека заявить о себе. И поэтому возникает вот этот конфликт. Возникает конфликт в сознании. И речь идет о том, каким образом вы, как христианин, чем вы руководствуетесь, что является вашей рабочей философией, вашим основанием жизни. Вот так второе правило в Божьих методах предупреждения конфликтов мы встречаем здесь же, в этом отрывке из 3 главы 1 послания Петра, записано в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Этот стих один из наиболее часто цитируемых. Дело в том, что он повторяется в Библии несколько раз. Иисус Христос говорил эти слова. Мы встречаем подобные слова у других апостолов, в других посланиях. Люди в мире, которые мало знакомы с Библией, часто знают это слово. Каким-то образом эти слова, они проникли в мировую культуру, они проникли в литературное творчество, они стали какой-то ценностью, так скажем, и собирают золотые россыпи. Но дело в том, что, говоря об этих словах часто, так мало людей по-настоящему знают ценность, богатство, благословение их. Так мало людей сделали эти слова своим правилом жизни. Так мало людей научились вот этому сильному инструменту. Дело в том, что здесь речь идет о христианском методе победы над злом. Посмотрите, эти слова говорят о том, что со стороны людей возникает зло по отношению к нам. То есть люди действуют со злом. Очень ясная ситуация. Не написано о том, что это интерпретируется как зло. Не написано о том, что кажется вам, что это зло. Речь идет о ясном факте. Речь идет о том, что люди действуют по отношению к нам со злом. Так вот, обращаясь к нам, к верующим людям, Бог говорит, если вы хотите избежать конфликтов, если вы не хотите платить вот эту дорогую цену, если вы не хотите терять здоровье, если вы не хотите потерь материальных, если вы не хотите потерь моральных, духовных, вам нужно научиться побеждать зло добром. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 17 стиха мы читаем. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». И 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодня я хотел бы, чтобы это слово каждого из вас коснулось. Чтобы вы сегодня дали отчет, не являетесь ли вы сегодня побежденным. Не стоите ли вы сегодня в том положении, когда зло вас побеждает? Когда зло уже захватило ваши мысли? Когда зло уже захватывает ваш внутренний мир, который инспирирует вас к тому, что выплеснулось в какой-то форме? Или в форме взгляда обидного? Или в форме едкого слова? Или в форме каких-то действий «я ему устрою», «я ему сделаю», «я докажу»? Где ваше христианство, настоящее христианство? Можете ли вы сказать, что да, я в своей жизни стремлюсь к тому, чтобы как можно больше на ситуации, когда ко мне подходят со злом, отвечать с добром? Было ли это вашей целью когда-нибудь? Ставили ли вы перед Новым годом, когда вы планировали цели на Новый год, «Господи, я хочу в этом году научиться отвечать добром на всякое зло, которое я буду встречать»? В этом наша настоящая свобода. Именно об этом Иисус Христос говорит: «И познайте истину, истина сделает вас свободными». Если истина не освобождает вас сегодня от этого рабства, возможно, что вы относитесь к толпе вот тех уверовавших, в кавычках, которые не были истинными учениками. Позвольте сегодня свободе Иисуса Христа действительно иметь место в вашем сердце. Действительно, вас сегодня изменить, вас сегодня научить отвечать добром на то зло, с которым вам приходится встречаться. Третье правило из Божьих методов предупреждения конфликтов. Здесь же, в 10 стихе, в следующем стихе, мы читаем: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Удерживайте язык свой от зла. Если вы хотите избегать конфликтов, научитесь, друзья мои дорогие, научитесь своим языком не говорить зла. Очень важное обстоятельство. Посмотрите, апостол Петр не зря говорит эту фразу. Он говорит: удерживайте язык свой от зла. Удерживать нужно то, что рвется вперед. Так, да? Удерживать нужно то, у чего энергия побуждает к движению. Иаков говорит в одном из текстов в своем послании, он говорит: язык огонь. Да, это то, что нужно держать. Это не просто так нужно быть спокойным по отношению к тому, что происходит, и активно не заниматься тем, чтобы говорить плохо. Нет, наоборот, нам нужно заботиться, потому что язык и сам активен, достаточно активен. Это, так скажем, выражение нашей греховной природы. Один из таких очень мощных каналов, через который наша греховная природа себя показывает. И поэтому апостол Петр говорит, обращаясь к людям, он говорит: удерживай себя от того, чтобы не говорить плохо. Здесь есть два обстоятельства. Во-первых, говорите доброе. То есть суть того, что вы говорите. Позаботьтесь о том, чтобы то, что вы говорите, действительно было наполнено добрым смыслом, добрым содержимым. Ефесянам 4 глава, 29 стихе написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Очень важное обстоятельство, друзья. Очень часто я встречаю людей, которые на эмоциях говорят слова, которые резкие, грубые. Слова, которые содержат в себе обидные, унижающие овертоны. Слова, которые в своем употреблении, они употребляются среди каких-то кругов, в каких-то кругах людей, которые, ну так скажем, унизительно используют эти слова. А некоторые люди говорят: да я просто говорю, чтобы немножечко усилить акцент того, что я хочу сказать. Очень плохая практика, друзья. Научитесь говорить чистой речью. Научитесь отказаться от того словарного запаса, который обижает сам по себе. Есть грубые слова. Я уже не говорю за ругательные слова. Я уже не говорю за слова, которые непечатные. К сожалению, иногда встречаются такие ситуации, когда люди, которые, казалось бы, должны знать Бога, позволяют себе говорить абсолютно-абсолютно грязные вещи. Нет, речь идет, сейчас речь идет, так скажем, о том, что ну, допустимо в пределах, так скажем, того, что печатают в газете, может быть, литературный язык. Избегайте слов, которые приносят боль. Избегайте слов, которые унижают других. Избегайте слов, которые ставят человека в неудобное положение. Следующий элемент здесь же связан, когда речь идет о том, чтобы удерживать язык свой от зла. Говорите доброжелательно. Научитесь говорить так, чтобы ваше сердце, чтобы ваша жизнь была открыта к тому, чтобы вы видели добро в этом человеке. Послание к Ефесянам. Здесь немножечко ошибка у нас. Это не 1 Петра, а Ефесянам 4 глава, 31 стиха. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Вы знаете, злые, раздраженные слова или слова, которые сказаны в настроении раздраженном, сказаны тоном раздражения, они всегда вызовут негативную реакцию. Всегда. Даже если вы говорите совершенно о посторонних вещах, если вы говорите о погоде, которая может быть или может не быть, вы говорите о том, что абсолютно не связано с вами сегодня, но ваш негативный тон может причинить боль тому человеку, которому вы говорите. Ваше выражение глаз, ваша манера выражать себя, ваша манера коммуницировать с людьми, она может послужить началом конфликта. Если вы хотите избегать конфликтов, научитесь этим двум вещам. Научитесь не говорить плохих слов. И научитесь говорить всегда, в любой ситуации, с любыми людьми, научитесь говорить доброжелательным тоном. Это будет самая большая победа, самое большое приобретение, которое вы можете сделать. Последнее, четвертое действие, о котором мы говорим, действие или принцип, связанный с этим Божьим методом предупреждения конфликтов, он выражен в том, чтобы нам нужно было научиться доверять Божьему действию. Почему мы сами начинаем действовать и ломаем дрова, так скажем, в наших взаимоотношениях? Чаще всего, дорогие друзья, это происходит по причине того, что мы боимся. Мы просто боимся, что нас начнут эксплуатировать, нас унизят, нас поставят ни во что. С нами вообще тогда не будут считаться. И дальше наша жизнь будет развиваться так, что мы вообще потеряем всякий вес, всякое имя. И по этой причине это заставляет нас действовать. И очень часто действовать неправильно. Очень часто действовать так, что мы в этом действии разжигаем конфликт. Для того, чтобы от этого избавиться, нужно научиться доверять Богу, друзья. Это простая истина. Доверьте конфликтную ситуацию Богу. Доверьте того человека, кто конфликтует с вами, Богу. Доверьте те обстоятельства, которые поставили вас вот в эту неудобную, неловкую ситуацию. Доверьте это Богу сознательно в своем сердце. Сделайте это решение в своем, так скажем, внутреннем человеке, где-то внутри, глубоко. 1 Петра, 3 глава, мы читаем 11 стих. «Уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Есть очень хорошее мерило. Тогда, когда вы попадаете в обстановку потенциального конфликта, не допустите ситуации, в которой вы потеряете мир. Я сам бывал много раз в этих ситуациях. Я видел многих-многих людей, которые были в этой ситуации, которые, знаете, после того, когда произошло что-то, они потом пытаются 100 раз повторить, почему он имел право вот так поступить. Но окружающие видят, что причина, почему он повторяет, почему он имел право, заключается в том, что мир в сердце потерян. Понимаете, о чем идет речь? Человек приходит к точке, когда он сказал что-то плохое, когда он вступил в конфликт, он начинает себя оправдывать, он говорит, что да, вот какие они негодяи, вот как они плохо поступили, как я был прав, и он снова возвращается к этому, он приходит и еще кому-то рассказывает. Для чего? Потому что мира в сердце нет, потому что мир в сердце потерян, потому что хочется, чтобы вот эта база поддержки, группа поддержки усилилась. Чтобы были еще такие же люди, чтобы точно так же, как и я, если не прямо бы сказали в лицо, то хотя бы подтвердили, что да, ты сказал правильно. Это очень важное мерило, дорогие друзья. Если вы стоите на точке, когда вы потеряете мир, не делайте этого шага. Доверьте его Богу. Ищите мира, написано. Уклоняйся от зла и делай добро, ищите мира и стремитесь к нему. Второе. Обстоятельства доверия Божьему действию. Доверьте Богу неправильное действие других, сами поступая правильно. Нам иногда кажется, мы берем на себя функцию Бога, и нам иногда кажется, что я обязательно должен этого человека поставить на место. А кто вам дал такое право? А где сказано, чтобы вы должны его ставить на место? Обличить, да. Обличить, да, должны, но написано, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. И пока вы не придете в состояние любви к этому человеку, вы не можете его обличать. Доверьте Богу, чтобы Бог его поставил на место. Просите Бога, молитесь Ему, ищите, чтобы Бог это сделал. 1 Петра 3 глава 12 стих. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Господа Бога светите в сердцах ваших. Всегда будьте готовы всякому, требующему у вас отчета, вашему уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Очень важные обстоятельства, дорогие друзья. Речь вот о чем идет. Только Бог может поменять сердце. Вы можете заставить кого-то поступать так, как вам нравится. Можете заставить. Но если вы хотите, чтобы сердце этого человека поменялось, чтобы он действительно поступал по-другому, это может сделать только Бог. Теперь смотрите. Когда вы сами неправильно действуете, вы тогда перекрываете для себя дорогу вашей молитвы. Тогда вы ставите заслон, и вы не можете просить Бога, чтобы Он действовал, Он исправлял. Вот почему так важно, когда возникает конфликтная ситуация, вот почему так важно, чтобы каждый человек осознал свою ошибку, осознал свой грех, осознал свои неправильные действия, раскаялся в этих неправильных действиях и искал того, чтобы Бог подействовал на второго участника конфликта. Посмотрите, Псалом 36, с 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Посмотри, вот здесь особенно псалмопевец отмечает эту ситуацию. Он говорит о тех обстоятельствах, когда к нам неправильно относятся. Он говорит о тех условиях, которые ставят у нас положение, что мы должны ответить. И он говорит, смотрите, он говорит, уповай на Господа и делай добро. Доверь Господу этот конфликт этих людей. Доверь Господу эту ситуацию. Посмотри, написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Знаете, этот текст специально сказан по поводу всяких разных методов борьбы за истину. Когда люди начинают бороться за истину, и при этом теряют мир в сердце, при этом клевещут на других, и при этом раздражены, и при этом ставят, так скажем, нарушают свой мир, свое отношение с Богом. Очень ясно сказано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не думай, пожалуйста, что вся истина Вселенной на тебе одном стоит. Не бери на себя слишком много, пожалуйста. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Многие люди считают, что да, к сожалению, это стало рабочей философией. Я как-то занимался исследованиями. Кстати, на нашем веб-сайте есть эта статья. Она называется «Компромисс в теологическом развитии русского и евангельского братства». Я удивился, как много людей считают, что для достижения высшего добра они могут, они имели право обмануть, они имели право каким-то образом поступить нечестно, подставить кого-то, быть неверными своему слову и так далее. К сожалению, это стало рабочей философией. Люди говорят, да, если я сейчас не совру, то тогда братство все падет. Надо соврать. Может быть, они так и не думают прямо, но делают так. К сожалению, делают так. Они достигают, они оказывают давление один на другого, группировка на группировку, церковь на церковь, союз на союз, всякими вот этими неверными методами, нечистыми, грязными, мирскими методами. Методами мира сего. Почему? За правду борются. Как это странно. Кому нужна такая борьба? Что она даст? Достаточно посмотреть на историю и взять уроки хотя бы из истории. Хотя бы из того, что уже было и что уже доказало полную несостоятельность этого. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. В ваших конфликтных ситуациях не допускайте положения, когда вы, борясь за правду, будете нарушать принципы Священного Писания. Будете сами нарушать Божий закон. Не ревнуйте для того, чтобы делать зло. И последнее. Стремитесь иметь добрую совесть. 16 стих. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ваша совесть перед Богом была чиста.

0: Очень важное слово. Для того, чтобы иметь добрую совесть. Для того, чтобы вы могли быть уверены, что вы действительно честно поступили. Ни в коем случае не допускайте ситуации, когда вы наклеиваете ярлыки человеку. Когда вы увидели, что человек что-то сделал, и вы уже поставили его, отнесли к не нашим, отнесли к плохим, отнесли к тем, кто достоин того, чтобы задавить, уничтожить, для того, чтобы каким-то образом его, так скажем, поставить вне игры. Относитесь к людям с терпением. Относитесь к людям с желанием иметь возможность им помочь. Думайте о людях хорошо. Научитесь их любить. Кроме методов предупреждения конфликтов, о которых Библия нам говорит, Библия говорит нам также и о силе. Говорит о том, где мы можем взять силу для того, чтобы научиться этими методами действовать.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Мы же договорились, что я могу тебя так называть. Вспомним, как засуха вынудила царя искать воду по всей своей земле. Так случилось, что Бог свел пророка Илию с Ахавом. Пророк желал покончить с идолопоклонством израильского народа и договорился с царем, что тот соберет всех пророков Ваала, а Илья выступит против них. Мы-то знаем, кто одержит верх, но царь Ахав этого не знал. Огонь с неба, Библия, 3 книга Царств, глава 18. Царь Ахав собрал пророков Ваала, как просил его Илия, и созвал весь народ. Люди стояли в ожидании, недоумевая, что же сейчас будет. Илия вышел вперед и обратился к ним. «Доколе ты, народ Божий, будешь колебаться, и когда, наконец, сделаешь выбор? Реши, кто есть истинный Бог, и служи Ему. Если Ваал в самом деле Бог, служи Ему всем сердцем. Но если мой Бог, Бог Израилев, воистину единый Бог, то посвяти Ему всю свою жизнь и живи в послушании Его заповедям. Не пытайся служить Богу и Ваалу. Ныне мы устроим состязание и узнаем, кто истинный Бог». Затем Илия обратился к пророкам Ваала. «Поставьте здесь жертвенник Ваалу, положите на него дрова и поверх их жертву, но не зажигайте огня. Просите Ваала, пусть он сам зажжет огонь на своем жертвеннике». Ваал, бог дождя и бури, должен был послать молнию, чтобы зажечь огонь на жертвеннике. Так ожидали люди. Пророки Ваала тщательно приготовили жертвенник и жертву. Затем они стали молиться, чтобы огонь сошел с неба и воспламенил дрова. Народ молча следил за ними. Ничего не происходило. Пророки пришли в отчаяние, и их молитвы сменились безумными возгласами и воплями. Они бесновались вокруг алтаря и рвали на себе волосы, умоляя Ваала услышать их. Илия стал насмехаться над ними. «Наверное, Ваал занят», — говорил он. «Или, быть может, он спит? Попробуйте, разбудите его». Несмотря на дикие вопли и прыжки пророков, ничего не происходило. Так прошла половина дня. В конце концов, они обессилели и потеряли всякую надежду. Тогда Илия велел народу подойти поближе. Прежде всего он поправил разрушенный жертвенник Божий, с давних пор стоявший на горе. Он положил на него дрова и жертвенное мясо, а затем окопал его рвом. «Принесите воды и вылейте ее на жертвенник», — велел Илия. Принесли кувшины с драгоценной водой и щедро смочили жертву, дрова и сам жертвенник. «Несите еще», — сказал Илия. В конце концов, воды на жертвенник вылили столько, что она стала стекать с жертвенника и наполнила окружавший его ров. Если пророки Ваала безуспешно пытались воспламенить сухие дрова, то Илии теперь предстояла еще более трудная задача, ведь и дрова, и жертвы насквозь промокли. И вот Илия тихо и спокойно начал молиться. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Иакова, покажи, что Ты один, Бог в Израиле, и пошли огонь на жертвенник». И тут же, на глазах у изумленного народа, пламя охватило жертвенник. В мгновение ока жертва обратилась в дым. Жаркое пламя поглотило дрова и даже камни алтаря. Огонь осушил воду во рву и опалил землю вокруг. Люди были поражены. Они пали на землю, восклицая: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Илия велел схватить пророков Ваала и убить их. Только так, считал он, можно будет покончить с нечестивым и богопротивным поклонением Ваалу в Израиле. Урок для нас сегодня. Будем помнить, что мы молимся живому Богу, тому же Богу, которому молился пророк Илия, Богу Авраама, Исаака и Иакова, тому самому Богу, который велел пророкам и мудрецам записать эти истории, которые мы с тобой читаем. До скорой встречи, когда мы снова соберемся слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 42. Псалом 120, 1 и 2 стихи. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Конечно же, не горы посылают человеку помощь, даже если они самые величественные и кажутся непоколебимыми твердынями. Автор этого псалма очень хорошо понимал, что помощь приходит от Господа. Но он знал, что на горе Синай Бог явился Моисею и дал ему закон для всего народа. Он также знал, что храм Божий построен на горе Сион, где Господь пребывает в святом святых. И помощь приходит от Господа, который, наполняя своей славой небеса небес, обитает на святой горе в храме, созданном человеческими руками. Горы далекие и близкие. Я любил учить уроки на крыше пристройки, которую мы летом сделали вместе с бабушкой. Она была и прорабом, и строителем, а я только строителем. Но за лето мы все закончили. Покрытая новеньким рубероидом, крыша словно впитывала тепло солнечного дня, поэтому на ней было здорово учить уроки. Даже до позднего осеннего вечера она оставалась теплой. А еще с нее были хорошо видны высокие горы Тяньшаня. Верхушки самых высоких всегда были покрыты снегом. Горы поменьше и поближе всегда были зелеными, а с наступлением осени меняли свою окраску на желто-зелено-бурую. Все зависело от того, какие деревья на них росли. Я исходил немало по тропкам этих гор. С крыши я смотрел на них и какие-то узнавал. Я даже представлял, что там сейчас растет и как там красиво. Я помнил ущелья, начинающиеся в этих ближних горах и уходящие к самым дальним, с вечными снегами. До этих гор было не добраться. Если уж и доходили мы с друзьями до ледников, то только до нижней их кромки. Чтобы карабкаться дальше и выше, нужно было иметь альпинистское вооружение. Да и самому быть альпинистом, покоряющим горные вершины. Но когда я сидел на крыше, все горы казались очень близкими. В ясную погоду можно было рассмотреть и некоторые скалистые утесы. Мне казалось, что стоит только протянуть руку, и я достану до них, доступных, величественных и неприступных гор. На самом же деле до них было не меньше 20 километров. Они были очень близки и очень далеки. Сидя на крыше пристройки, я мечтал о лете и о том, как снова буду лазить по горным тропкам, покоряя вместе с друзьями очередную вершину. От конца земли взываю к тебе, в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую. 60-й псалом, 3 стих. Недосягаемых гор, на которые трудно взойти, в жизни человека бывает много. Рано или поздно он покоряет какую-нибудь вершину и мечтает о том, как взойдет на другую. Но не об этих вершинах мы говорим. Моисей взошел на гору Синай на высоту более 2000 метров. Но не это было главным для него. Главным было то, что там Бог говорил с ним лицом к лицу. А вот гора Голгофа совсем невелика. Ее можно назвать холмом, это будет правильно. На Голгофу однажды взошел Господь Иисус Христос с тяжелым крестом на плечах. А потом был распят на этом кресте за грехи всех людей. Это было трудное восхождение. Можно покорить много самых высоких вершин мира, но так и не суметь взойти на Голгофу. Потому что взойти на нее можно только смиряясь перед Богом. Тот, кто признал себя виноватым перед Богом, то есть грешником, восходит на Голгофу и получает Божье прощение. Оттуда, с этой горы, приходит помощь и Божье спасение. Поднимите свои глаза к горам, откуда приходит помощь. 67-й псалом, 21 стих. Бог для нас, Бог во спасение.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Да как же ты? Да я же спал, а ты осмелился меня копать? И вообще, совенок, а почему это ты не спишь-то? Тебе же днем спать полагается. Я точно помню, что все совы днем спят, а ночью только ухают и глазами своими вращают. Да, точно, ух!
1: А мне что-то не спится. Мама моя спит и так сладко во сне ухает. А на меня бессонница какая-то напала. Я ей глазки долго держал закрытыми. И до 100 совят сосчитал, ничего не выходит.
0: Ой, а колыбельные ты петь пробовал? Ну, колыбельные в этом бессонном деле лучше всего помогают.
2: Привет, кабанчик.
1: Ух-ух.
2: Привет, совенок. А почему ты, кабанчик, до сих пор еще в пижаме разгуливаешь? Ведь солнышко-то уже давно ярко сияет. А ты, совенок, почему не спишь под маминым крылышком?
0: У совенка бессонница обнаружилась средь бела дня. Ага. А я еще не успел свои парадные полосатые штанишки на лямочках натянуть. Ты знаешь, слишком быстро своими лапками перебираешь, белочка.
2: Не успел натянуть, значит, говоришь? Что-то мне подсказывает, что ты только что свои глазки открыл.
0: Кстати, белочка, а у тебя случайно нет никаких таблеток от бессонницы? Ну, совенку-то надо помочь. Ага, ну вот колыбельных таблеток нет, например?
2: Почему же нет? Как раз имеется. В моей тетрадочке стихов, что я выписала из журнала «Тропинка». У нас же сегодня в эфире радиопередача «Солнечные строчки», если ты помнишь, кабанчик. Поэтому я свою тетрадочку с собой захватила. Скоро и дядюшка Лось подойти должен.
0: Ой, отлично, белочка! Пи! Так мы вмиг нашего совенка усыпим.
2: Только пропеть у меня колыбельное не получится. Ты же знаешь, кабанчик, что мой слух, ну, далек от идеального. Придется их как стихи читать.
0: Ой, да это ничего, правда, совенок?
1: Ух, конечно, ничего страшного, белочка.
0: А вот и дядюшка Лось пожаловал.

0: Приветствие мое тебе, дядюшка Лось.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, совенок. А почему это ты не спишь днем?
0: Да у него бессонница. И поэтому мы с Белочкой решили нашу сегодняшнюю передачу «Солнечные строчки» колыбельным стишкам посвятить. Ну, чтобы нашего совенка убаюкать.
1: Ага, хорошая идея. Да когда уже начинать будем?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Солнечные строчки» вот-вот начнется.
0: Ой, Белочка, ну покажи мне уже скорей. Ой, какую колыбельную первой читать? О, вижу, вижу, вот. «В летнюю ночь» Поликсена Соловьева написала. «Погляди, в саду дорожки посидели от луны. Табаки раскрыли звезды, ароматны и бледны. Из травы скакнув, лягушка возле клумбы замерла. Рядом с нею неподвижным бугорочком тень легла. Засыпая, о прохладе влажно шепчет ветерок. Спать пора. В соседней даче потушили огонек. Сказка, сон тебе приснится этой ночью голубой. Я тихонько дверь закрою. Спи, дитя, Христос с тобой».
2: А моя колыбельная называется так. «Спой мне, мама, про Боженьку». Вот и спряталось солнышко за большие леса. Спой мне, мама, про Боженьку, про Иисуса Христа. Расскажи мне, какой он был до последнего дня. Это правда, что он любит и тебя, и меня. Я хочу, чтобы Боженька был со мною всегда, и тогда не смутит меня никакая беда. Я молюсь ему вечером и молюсь ему днем. Мне так радостно, весело, мы всегда с ним вдвоем. Спать ушло красное солнышко, и за день я устал. Спой мне, мама, про Боженьку, про Иисуса Христа».
1: А у меня такая колыбельная. Написал ее Константин Бальмонт. Финская колыбельная песня. «Спи, моя деточка, глазки свои закрывая. Спи, моя деточка, птичка моя полевая. Светлоголовка, усни, хорошо тебе будет. Спи, моя деточка, Бог тебя завтра разбудит. Птичке своей он навеет воздушные грезы. Сплел колыбель ей он нежно из листьев березы. Сон наклонился с дремотой и шепчет сквозь ветку: есть ли здесь деточка, я убаюкаю детку. Спит ли здесь деточка в мягкой своей колыбельке? Славна ли деточка в теплой уютной постельке? Спи, моя деточка, глазки свои закрывая. Спи, моя деточка, птичка моя полевая».
0: А теперь моя очередь. Ой, колыбельная. «Спи, малютка, сном спокойным, баюшки баю. Воспевают хором стройным ангелы в раю. Звуки песни той чудесной над землей летят. Нежно о стране небесной сердцу говорят. Песню ангелов о Боге я тебе спою. Пусть придет конец тревоги, баюшки баю. Спи, малютка, успокойся, Бог твой сон хранит. С Богом бурь земных не бойся, Он свой мир дарит. Слушай, Бог нам дверь к святыне навсегда открыл, и тебя в своем Он сыне дивно возлюбил. Иисус в венце терновом за тебя страдал, чтоб тебе в пути суровом вечный свет сиял. Умер и воскрес Спаситель, ныне Он в раю. Он Господь твой и Хранитель, баюшки баю. Полюби Его душою с самых юных лет, будет Он всегда с тобою, защитит от бед. Возрастай в Его ученье, будь Ему слугой, сохранит тебя в сомненье, укрепит собой. Миром будь для всех небесным, радуй все сердца. Даром маме будь чудесным и люби отца. Спи, малютка, сном спокойным, Бог тебя хранит. С неба песнь созвучьем стройным о Христе звучит. Если песни те мы слышим, будем с ним в раю. Им одним живем и дышим, баюшки, баю.
1: Наталья Ковалькова. Колыбельная. Утонуло море в сумерках ночи. Далеко на рейде светятся огни. Лунная дорожка серебрит волну. За тебя, мой крошка, Бога я молю. Отдыхают ночью люди и цветы, закрывают глазки, сводят лепестки. Солнышко задернуло шторку на окне, видно стало звезды, горы на луне. Ты уснешь, малыш мой, прибежит к тебе плюшевый твой мишка по лесной тропе. Там, купаясь в травах и цветах весны, волки и лисички с зайками дружны. Пусть приходят грезы, сладкие, как мед, ангел твой хранитель с неба снизойдет, от беды прикроет, сон твой озарит, а наступит время, к жизни пробудит. Утонуло море в сумерках ночи, спи, малыш мой, крепко, тихо, помолчи. Гаснут, плещась волны, потемнел восток. Мы сильны, сынишка, если с нами Бог.
2: А я зимнюю колыбельную прочитаю. Слушайте. Степан, Загорулька, Катюшины подарки. Снег, снежок кружится, на поля ложится. Птички спят на ветке, в колыбельке детки. В норке спят мышата, на печи котята. Спи ты, Катюша, мамочку послушай. Мама, мне не спится, свет в окно струится. Видишь, там в окошке звезды словно крошки, а одна всех краше, лучиком не машет, будто за собою нас зовет с тобою. Вижу, моя пташка, к нам в окошко наше смотрит непростая звездочка святая. Свет ее дорогу всем укажет Богу, бедным и богатым, взрослым и ребятам. Спит в убогих яслях Божий Сын прекрасный, где-то в Палестине Он родился ныне. Спит в убогих яслях Божий Сын прекрасный, где-то в Палестине Он родился ныне. Спит Он на соломе, ни в дворце, ни в доме. Он для нас явился, в эту ночь родился. Мамочка родная, звездочка святая нас зовет к младенцу. Я сейчас оденусь. Дай-ка мне ботинки, шубку и косынку. Дай пакетик яркий. Я сложу подарки. Зайку, куклу, мишку, красный мячик, книжку, теплый шарф, носочки, чашечку в цветочке. Что ж еще? Не вижу. Мама, помоги же. Бог землей владеет. Все Господь имеет. Подари младенцу искреннее сердце, благодарность, щедрость, милосердие, верность, кротость и старание, мир и послушание.
3: Тише, белочка, смотри, наш малыш-совенок уснул.
2: Да, и кабанчик наш тоже бессонницей не страдает.
1: Белочка, пора заканчивать нашу передачу. Давай попрощаемся с ребятами, а потом отнесем совенка к его маме под крылышко. Уж так он спит сладко.
2: До свидания, ребята. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: И еще запишите наш электронный адрес. радуга собака leo.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ой, белочка! Ой, дядюшка лось! Куда это они все подевались-то?

В эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли и вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Но Господь сказал Давиду отцу моему: «У тебя есть желание на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя на сердце. Однако ты не построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Иногда, получив от Бога ответ «нет», мы начинаем винить себя. Нам кажется, что мы сделали что-то такое, что огорчило Бога. Но иногда мы просто должны принять Божий отказ и согласиться с Его волей. Нам кажется, что Божья воля непременно должна совпадать с нашими желаниями. Но это далеко не всегда так. Если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то начинаем переживать. У нас возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение второй книги Царств, 7 главу. И мы читаем о том, как Господь положил на сердце царю Давиду не только перенести ковчег Завета в Иерусалим, в город Давидов, но также отстроить ему место обитания, то есть место поклонения Богу, храм. И во второй книге Царств, 7 главе, мы читаем о том, когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово от Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» А в первой книге Паралипоменон, в 17 главе, в 3 стихе, сказано более конкретно. И автор пишет: «В ту же ночь было слово Божие к Нафану. Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Знаете, так непросто получать ответ «нет». Мы все хотим, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, на наши желания. И когда мы молимся, кажется, на сердце лежит доброе дело – построить храм, сделать доброе дело. А тут Господь говорит «нет». Пророк Нафан должен был сказать Давиду, что он не построит храм. Идеи прекрасные, хорошие мотивы, великолепный посыл, но это не Божий план. И должен признаться, принять такой ответ очень сложно и даже больно. Ведь он царь. Он многое сделал для Бога. Он воспевал его имя. Он служил ему. Вернемся ко второй книге Царств. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как проявляется Божья любовь к Давиду через отказ. 7 глава, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Давид, я выбрал тебя царем, вождем Израиля, а не строителем храма. Тебе даны дары, необходимые царю. Царствуй, защищай народ, а строительство храма не твоя работа». Читаем дальше текст. Вторая книга Царств, 7 глава, 9 стих. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Давид, ты воин, твое сердце на поле боя, ты воин, ты не строитель, ты солдат. Твоя роль не заключается в строительстве храмов, и я благословляю тебя в сражениях. Ты одерживаешь победы, твое имя стало великим на земле. А теперь читаем 12 стих. Когда же исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Ой, какое прекрасное обещание! Давид, у тебя будет сын, и мы знаем, что здесь Господь говорит о Соломоне. И он построит храм. Не усилиями Давида, но усилиями Соломона будет воплощена мечта царя. Сегодня очень важно, чтобы мы поняли, что Давид получил отрицательный ответ не из-за какого-то греха. Это не было выражением Божьего суда над ним. Просто Господь сказал, что в его планы не входит строительство храма Давида. Давид, у тебя хорошие намерения. Но я говорю нет. Сыну твоему я скажу да. Иногда, получив от Бога ответ «нет», мы начинаем винить себя. Нам кажется, что мы сделали что-то, что огорчило Бога. Но иногда мы просто должны принять Божий отказ и согласиться с Его волей. Мы же люди привыкли делать все по-своему. Мы хотим, чтобы наша воля была Его волей. Наша логика – Его логикой. И если вдруг мы сталкиваемся с несовпадением, то мы начинаем переживать, у нас возникают вопросы, на которые мы сами не можем найти ответ. И каждому из нас очень важно правильно вести себя в такие моменты. Почитаем снова вторую книгу Паралипоменон, 6 главу, 7 стиха. «И было на сердце у Давида отца моего, это говорит Соломон, построить дом имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресла твоих, он построит храм имени моему». И обратите внимание на то, как написано. «Хорошо, что это на сердце у тебя». Господь не говорит Давиду, что он в чем-то виноват. Напротив, он хвалит его. «Давид, я рад, что в твоем сердце есть желание служить мне. Я рад, что ты так много думаешь обо мне, что ты хочешь сделать что-то для моей славы. Желание твоего сердца прекрасны, но это не мой план. Не ты должен построить храм мне». Если Господь говорит «нет», это совсем не значит, что Он наказывает вас за что-то. Просто ваши планы не совпали с Божьими. Иногда мы делаем что-то, как нам кажется, для славы Божьей, но ничего не получается. А позже, спустя несколько лет, мы видим, что на самом деле нам не нужно было этого делать. А может быть, с высоты лет мы видим, что на самом деле в корне нашего желания был эгоизм. И когда вы получаете отказ от Бога, окружающие начнут вас обвинять. Вы услышите: «Ты действуешь против Божьей воли. Наверное, ты ушел с Божьего пути». Я несколько раз в жизни общался с парами, которые, столкнувшись со сложной ситуацией в жизни, когда что-то происходило не по их плану, начинали искать во всем свою вину, обвиняя друг друга, уверенные в том, что они ушли от Божьей воли. А задумывались ли вы, вообще была ли это Божья воля? В нашем хождении пред Богом очень важно внимательно слушать, что Он говорит каждый день. Мы должны внимательно смотреть на то, что нам говорит Бог, и задавать Богу вопрос: «Господи, это Твой план? Это то, что Ты от меня хочешь? Если это не Твоя воля, то помоги мне быть чувствительным, чтобы я понял, что это не то, что ты ждешь». И второе, о чем хотелось бы мне сказать, Бог не призывает каждого из нас строить храм. Кого-то призывает работать на заводе, кого-то охранять государство. Он не говорит каждому быть его миссионером в дальних странах. Если вы хотите узнать, что такое разочарованный человек, то поговорите с теми, кто услышал «нет» в ответ на свои планы. Пусть для вас будет поддержкой текст из второй книги Паралипоменон. Хорошо, что это на сердце у тебя. И помните, что, возможно, Бог переделает ваш план в совершенно новый, использует вас по-другому, так как вы не могли представить себе. А может быть, в вашей жизни будет так же, как и у Давида. Ваш план реализуется через кого-то другого. Что услышал Давид? Это будешь не ты, но твой сын Соломон. Что же на это отвечает Давид? Отцы, давайте будем честными перед самими собой. Одно из самых сильных переживаний в нашей жизни даже не тот момент, когда Господь дает нам детей, но когда они начинают взрослеть. И тут мы сталкиваемся с двумя проблемами. Либо они не выбирают тот путь, который мы для них выбрали. И второе, они идут по тому пути, который мы для них хотели, но не так, как мы планировали. И иногда появляется третья проблема. Это ревность. Дорогие родители, я особенно обращаюсь сейчас к отцам. У нас непростая роль, и ответственная, и важная. И мы должны быть воодушевлением, поддержкой. Даже если Господь ведет наших детей совсем не в том направлении, о котором мы мечтали. Не отказывайте им в вашей поддержке, похвале, вдохновляйте. Как если бы они исполняли все ваши желания. А когда наши дети, дочери или сыновья исполнят свое предназначение, дойдут до желанного результата, добьются успеха, то порадуйтесь за них. Не давайте зависти и ревности место в вашем сердце. И если это вам удается, то вы тот родитель, к которому можно всегда обратиться. Давид оказался именно таким. Вторая книга Царств, 7 глава, 18 стих. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа». Он только что узнал, что его мечта никогда не воплотится в реальность. Он услышал ответ «нет» на свой план, но кроме того, Бог сказал, что это хорошая идея, которая будет иметь воплощение, но не через него. И вот Давид задает вопросы Богу, очень искренние вопросы, которые идут из самого сердца. И здесь мне Давид чем-то напоминает ребенка, которому дали неожиданный подарок. И вот Давид предстает пред Господом и сказал: «Кто я, Господи, Господи? Что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господь. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». И это уже по-человечески, Господи. Господи мой, Господи, что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Действительно похоже на слова ребенка. Дети тоже, говоря о себе, называют себя по имени. «Папа, можно Петя чуть дольше покатается на велосипеде перед ужином?» Помните, как ваши дети именно так говорили о себе? И вот Давид спрашивает: «Отче, чем Давид заслужил такую милость твою, что ты благословляешь мой дом и мою жизнь? Ты привел меня от полей, где я пас овец, на величественный трон. Но чем я заслужил это? Кто я такой?» Дорогие друзья, очень полезно посмотреть на прожитый день, на неделю, на прожитую жизнь и осознать, как много нас благословлял Господь. Кто мы такие, что Господь сохранил наш дом от разрушения в то время, как вокруг урагана носил крыши и ломал заборы? Кто мы такие, когда мы выбираем, что съесть, а не собираем объедки? Кто мы такие, что мы живем в безопасности и можем смело выходить на улицу? Кто я такой, Господь, что ты дал мне здоровье и силу, чтобы я мог работать и подниматься по карьерной лестнице? Чем я заслужил таких прекрасных родителей, которые поддерживают меня во всем? Чем я заслужил такую жену, таких детей? Кто я такой? Независимо от того, исполняются мои мечты или нет, я благословенный человек, говорит Давид. И пусть я и не увижу, как мои желания, мои планы воплотятся в реальность, но я благословенный человек. И Давид делает несколько очень важных комментариев о Боге. Прочитаем вторую книгу Царств, 7 главу, 22 стих. «По всему велик ты, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя». 25. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки». 28. «Ты Бог, и слова твои непреложны. Благослови дом раба твоего». Дорогие друзья, те, кто носит звание родителей, У каждого из нас есть очень важные планы. Есть грандиозные проекты. И мы так увлечены их достижением, что забываем остановиться и сказать простые слова. «Господи, благослови мою семью». Произнесите эти слова и потом назовите каждого ребенка по имени. Попросите Бога помощи и защиты для каждого из них. Это очень важная обязанность каждого родителя. «Господи, Ты дал мне этот дар, дочь или сына. Помоги мне использовать этот дар для Твоей славы. Ты дал мне сына, и я вижу в нем потенциал. Управляй его путем, чтобы он шел по Твоему плану. Не дай ему упасть. Я доверяю Тебе, мой Бог, моего ребенка». И каждый раз, когда в моей семье рождался еще один ребенок, я чувствовал огромную ответственность, которая возлагается на меня. Никогда не забуду это чувство. Я приходил домой, и первое, что делал, обращался к Богу в молитве. «Господи, ну кто я такой, чтобы иметь честь быть отцом? Я же один не справлюсь. Я доверяю Тебе, моего ребенка». Я знаю родителей, которые перенесли страшные испытания. Потери еще нерожденных детей. Как им молиться? Что они могут сказать Богу? Они должны прославлять Бога даже в таких ситуациях. «Господи, пусть Твое имя будет прославлено. Ты знаешь, что для нас самое лучшее. Что Ты даруешь и что Ты забираешь. Все это показывает Твою любовь к нам. Благослови нашу семью». Но вернемся к Давиду. Что чувствует Давид? Думает ли он на самом деле о том, о чем говорит? Вы можете подумать, что в теории все красиво звучит, но поддерживал ли Давид своего сына на самом деле? Ведь строительство храма было его мечтой. Смог ли он отдать эту мечту своему сыну? Ну, давайте откроем еще один текст Священного Писания. Это первая книга Паралипоменон, 22 глава. И прочитаем первый стих. «И сказал Давид: вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля». Давид уже знает, что он не исполнит свою мечту, но у него по-прежнему есть план, есть идеи. Он понимает, что построить храм ему не удастся, но он делает все от него зависящее, чтобы помочь и поддержать. Давайте прочитаем дальше отрывок со 2 по 5 стихи. «И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божьего, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых деревьев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. Давид был хорошим отцом. «Господь, Ты не хочешь, чтобы я исполнил свою мечту? Но, Господи, я подготовлю так много, как только смогу, чтобы помочь моему сыну исполнить тот план, который был в моем сердце». И здесь нет эгоизма. Давид показывает пример хорошего отца. «Я мечтал об этом, но Ты, Господи, сказал мне нет. Зато Ты дал моему молодому сыну силу идей и достаточную дипломатию, чтобы осуществить все идеи. Я приготовил медь, железо, камень, и я буду собирать это и готовить для храма. И пусть Ты, Господь, прославишься через этот храм, который будет воздвигнут другим человеком». И некоторые из нас, возможно, посвятили свою жизнь профессии учителя. Поэтому я хочу обратиться к вам. Вы отдаете часть своей жизни своим ученикам. С некоторыми из них вы проводите не так много времени. И, возможно, никогда больше с ними не увидитесь в будущем. У вас есть ограниченный промежуток времени. Когда вы готовите камни, которые нужно обтесать, гвозди, которые будут частью характера. Вы вкладываете так много, как только можете, чтобы ваш студент, ваш ученик устраивал свою жизнь. А потом прощаетесь, и, возможно, никогда больше не встретитесь. Но ваша роль велика. Пастырь очень похож на учителя в этом плане. Каждый, кто задействован в служении, где вам приходится поддерживать людей, он видит, как это происходит. И очень часто мы недооцениваем вклад тех людей, кто поддерживает, учит, готовит нас к будущему. А их роль очень значима. И Давид говорит: «Не я должен выполнять этот план, но ты. И ты выбрал моего сына для этой миссии. Ты не выбрал меня, но я не ропщу. Я дам ему всю власть и скажу: сделай это, построй храм, и пусть он будет величествен». Знаете, какой самый главный урок хотелось бы извлечь из этой истории? Когда Бог говорит «нет», Он имеет какой-то лучший вариант для нас. И Он ожидает от нас, что мы поддержим этот вариант. И второе. Самая лучшая реакция на отказ – это смирение и готовность к сотрудничеству. Бог не призывает каждого из нас строить храм, но кому-то Он поручит что-то подобное. Я не знаю, какие именно разрушенные мечты были в вашей жизни. Возможно, в прошлом у вас была какая-то надежда. Вы видели какое-то конкретное будущее, надеялись, что все получится именно так. И ваши планы были весьма хорошими. Но по какой-то непонятной для вас причине Господь сказал «нет». Время шло, все менялось. И, возможно, если вы присмотритесь, то увидите, что кто-то другой, возможно, из нового поколения делает то, о чем вы мечтали. И требуется много смирения, чтобы сказать таким Соломонам: «Да пребудет с вами Господь! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам и поддержать, пока вы будете воплощать эти идеи». Иногда это происходит на самом пике карьерного роста. Так один пастор был прекрасным служителем, он руководил церковью 12 лет. Для многих он стал примером для подражания. Господь был поистину с ним. И этот человек был избран в руководство одной миссии. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями на новом месте. Он был очень талантливым проповедником, автором книг. Но неожиданно ему пришлось оставить все свое служение. Потому что в самом зените своей пасторской деятельности он узнал о серьезном, редком, неизлечимом заболевании почек. Он должен был находиться на гемодиализе по 6 часов в день, 3-4 раза в неделю, до конца своей жизни. Он не мог оставаться пастырем при таком режиме жизни. Он столкнулся с непониманием и критикой со стороны окружающих. Его взяли капелланом в семинарию. И однажды он сказал, что хотел бы написать статью «Как быть подключенным к жизни». Этот человек не потерял смысл жизни, не отказался от своей мечты, несмотря на то, что его видение жизни, безусловно, были урезаны. И он говорил: «Никогда не поймешь, что это значит идти вечером ложиться спать, не зная, наступит ли для тебя завтра, пока сам с этим не столкнешься. Я живу лицом к лицу со смертью каждый день». И он ходит при помощи специального оборудования. У него болезненный цвет лица. Он не может никуда уехать, потому что нельзя пропускать процедуры диализа. Человек, чьи мечты были разбиты, но который решил посвятить свои последние дни молодым людям, студентам семинарии, юным Соломонам, которым предстоит построить храмы, которые он никогда не увидит. Этот наставник написал следующие слова: «Одно за одним Господь забрал у меня все, что было у меня ценно, пока мои руки не стали пустыми. Каждая сверкающая игрушка была потеряна. Я ходил по этой земле, переполненный печалью, в лохмотьях и в бедности, пока я не услышал голос Божий: «Подними свои пустые руки ко мне». И я поднял свои руки к небу. И Господь наполнил их в избытке, одарив меня своими несчетными богатствами, пока мои руки больше не могли ничего вмещать. И только тогда я понял своим глупым сознанием, что Бог не может изливать свои богатства, пока мои руки заняты чем-то другим. Может быть, кто-то из вас сегодня чувствует себя именно так. Ваши руки были заполнены вашими мечтами, идеями, проектами. Но вы лишились всего. И сейчас вы стоите на коленях перед Богом с пустыми руками. И я хочу сказать вам, что Господь готов одарить вас намного большим, чем вы имели. Он может дать вам то, о чем вы даже не могли мечтать, что вы не представляли себе. Поверьте мне, люди разочарованные могут легко стать людьми со сломленной волей, сломленным духом. Но не нужно позволять этому случиться. Я бы хотел сегодня поднять руки тем, у кого они опущены, и сказать вам, что даже несмотря на то, что ваши планы рухнули, есть тот, кто жив и кто царствует. Бог точно знает, что Он делает. Я не знаю, кто сейчас слушает нашу беседу, и я не знаю, в каком состоянии вы и как коснется все услышанное вас. Но я знаю, что для кого-то это будет очень важно. Потому что сегодня к вам говорит Господь. Сегодня мы еще раз убедились, читая вторую книгу Царств и первую книгу Паралипоменон, насколько актуально Божье Слово и для нашей жизни. Читайте его, изучайте и применяйте в жизни. Если вы еще не обращались к Иисусу Христу, как к своему личному Спасителю, если вы еще не молились, и у вас есть вопросы, почему? У Бога нет случайностей, Он всегда знает, что делает. Вы поддержите и помогите тем, кого избрал Господь, как это сделал Давид. И обратитесь к Нему, Господу, молитесь и трудитесь. Да благословит вас Господь.

0: мы поддержим этот вариант. Второе. Самая лучшая реакция на отказ – это смирение и готовность к чему-то другому. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Благодать в бесплодном месте. Открытые ставни на окнах. Противостояние. Проблемы дома. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Благодать в бесплодном месте – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез со осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 7 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в послании Иакова 1.2 и в послании к римлянам 8.28. Там есть такие слова: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И далее: «Все содействует ко благу». На Калифорнийском побережье в Пескадеро есть знаменитый хрустальный берег. Длинная полоса белого прибоя никогда не прекращает свой рев. Вода гремит и грохочет среди прибрежных камней. Безжалостные волны подхватывают гальку, швыряют, катают ее, трут камешки друг от друга и разбивают об острые скалы. Дни и ночи без остановки продолжается эта неустанная работа. И что же в результате? Туристы со всего мира стекаются сюда и собирают гладкие прекрасные камни. Их укладывают в коробки, ими отделывают стены приемных кабинетов. Но пройдите дальше за утес, который преграждает путь могучим волнам, и там, в уютной бухте, укрытой от бурь, вечно согретой солнцем, вы увидите множество камней, которые никогда не прельщали путешественников. Почему они лежат здесь столько лет, не нужные никому? Причина проста. Волны не били и не терли их. Пребывая многие годы в безмятежном покое, они остались все такими же грубыми, угловатыми и лишенными всякой привлекательности. Совершенство достигается ценой страданий. Лишь Бог знает, какую нишу суждено занять нам. Дадим же Ему возможность придать нам соответствующую форму. Лишь Бог знает, что за работа нам предстоит, поэтому доверимся Ему, чтобы Он должным образом подготовил нас к ней.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 9. О том, что должны мы себя и все свое принести Богу и молиться за всех. Господи, вся Твоя суть, которая на небесах и на земле, желая себя самого принести Тебе в вольную и добровольную жертву и Твоим пребывать вовеки, Господи, в простоте сердца своего ныне себя самого предаю Тебе в непрестанное служение, в послушание и в жертву вечного хваления. Прими меня во святом приношении всечестного тела Твоего, что приношу Тебе ныне в предстоянии ангелов, невидимо присутствующих, да будет мне и всем людям Твоим во спасение. Господи, приношу Тебе все грехи мои и преступления, что соделал я перед Тобою и пред святыми Твоими ангелами, с того дня, как пришел в силу грешить, даже до этого дня, и все полагаю на жертвенник Твоего умилостивления, да и Ты попалишь и истребишь все огнем любви Твоей, и да изгладишь всякую скверну грехов моих, и да очистишь совесть мою от всякого преступления, и да возвратишь мне благодать, утраченную грехом, и все отпустив мне, да примешь меня милосердно в лобзании мира. Что могу я воздать за грехи свои? Разве исповедать их и оплакать смиренно, и молить непрестанно о Твоем милосердии? Молюсь Тебе, милостивый Боже, услышь меня, когда я взываю к Тебе. Ненавистны мне все грехи мои, не хочу никогда впадать в них снова, но скорблю о них и болею, и пока жив, не перестану болеть, готов нести покаяние и искупить, что только возможно. Отпусти мне, Боже, отпусти грехи мои ради имени Твоего святого. Спаси душу мою, которую Ты искупил святою кровью Твоею. Вот предаю себя Твоему милосердию и в руки Твои себя отдаю. Сотвори со мною по Твоей благодати, а не по моей злобе и нечестию. Еще приношу Тебе и все, что есть у меня доброго, хотя и мало оно, и несовершенно. И все то сам исправь, и освяти, и сотвори себе в приношение благоприятное. И меня, ленивого и неспособного человека, привлекая непрестанно на лучшее, приведи к блаженному и похвальному концу, Господи. Еще приношу Тебе все желания благочестивых сердец, нужды родных, друзей, братьев и сестер, и всех возлюбленных моих, и тех, что мне или другим по любви к Тебе благодетельствовали, и всех, кто за себя и за своих желал и просил меня приносить молитвы и служить служение во плоти живущих. Да все примут спасение от благодати Твоей, силу утешительную, покров в бедах, освобождение от скорбей и, избавившись от всякого зла, в радости да воздадут Тебе великое благодарение. Еще приношу молитвы к умилостивлению, наипаче за тех, кто меня в чем-то оскорбил или огорчил, или опорочил, или какое зло и тяготу причинил мне, и за всех тех, кого я когда опечалил, смутил, отяготил и ввел в соблазн словами или делами, ведением и неведением, да отпустятся всем нам равно грехи наши и взаимные обиды. Отыми, Господи, от сердец наших всякое подозрение, негодование, гнев и раздоры, и все, что может повредить любовь и уменьшить братское содружество. Помилуй, Господи, помилуй требующих милосердия Твоего, пошли благодать неимущим, сотвори нам доброе житие, да примем достойно плод благодати Твоей, и да преуспеем к жизни вечной». Глава 10. О том, что не должно без важных причин отлагать святое приобщение. Часто прибегать надобно к источнику благодати и божественного милосердия, к источнику благости и совершенной чистоты, если хочешь исцелиться от страстей своих и пороков, и в новой силе и бодрости духа стать против всех искушений и козней дьявольских. Знает враг, какой великий плод и крепкое врачевство во святом приобщении, и всеми мерами и при всяком случае, чем только может, старается отводить от него верных и благочестивых. Оттого иной, лишь только станет располагать себя к святому приобщению и причастию, как начинает сатана сильнее нападать на него и смущать его мечтаниями. Сам дух злобы, как написано у Иова, приходит между сынов Божиих, ищет смутить их обычным своим нечестием или привести их в напрасный страх и сомнение, чтобы умолить в них плод благоговейного чувства, или веру их истощить нападениями до того, что оставят вовсе святое приобщение или приступят к нему с прохладной душою. Но не следует обращать внимание на все его ухищрения и выдумки, как бы ни были они страшны и отвратительны, а все его призраки обращать ему же на голову. Презирать надобно его, скверного, и осмеивать, но никак не следует отлагать приобщение ради его наваждения и возбуждаемого им смущения». Часто бывает препятствие от излишней заботливости о благоговейном расположении духа и от волнения о том, как совершить свою исповедь. Но ты поступай по совету мудрых, отложи мнительную заботу, ибо она претит благодати Божией и разрушает благоговение духа. Ради какой-нибудь малой смуты или тягости сердечной не отдаляйся от святого приобщения, но ступай скорее к исповеди и со всею щедротою отпусти всякому всякую обиду. Если же сам оскорбил кого, смиренно проси у него прощения, и Бог тебе щедро отпустит. Что пользы долго медлить с исповедью или отлагать святое приобщение? Очисти себя как можно скорее, выплюнь сразу весь яд свой, поспеши принять врачебное средство, и лучше тебе станет, если вдаль не станешь откладывать». Сегодня отложил ради одной причины, завтра, может быть, другая, еще важнее явится. И так надолго останется помеха таинству, и ты будешь становиться еще неспособнее. Скорее, как только можешь, отряси с себя настоящую тягость и ленность духовную. Ни к чему не служит долго оставаться в заботе, ходить в смущении и ради ежедневных препятствий устранять себя от божественного общения. Напротив, великий вред надолго откладывать причащение. От этого находит на душу тяжкое оцепенение». Увы, иные равнодушные и развращенные люди нарочно медлят с исповедью и с намерением отлагают святое приобщение для того, чтобы не тяготила их потом обязанность строже наблюдать за собою. Увы, как мало любви и какая скудость благоговения у тех, кому так легко откладывать святое приобщение». И как счастлив, и как приятен Богу тот, кто так живет и в такой чистоте соблюдает свою совесть, что на всякий день готов приобщаться в полноте душевного чувства, если б только было позволено и не привлекало бы людского внимания. Но кто воздерживается ради смирения или не может по законной причине, тот похвалы достоин за благоговение». Если же найдет бесчувствие, следует возбуждать себя и всячески стараться, как только зависит от самого человека. Тогда приложит Господь и желание по доброму произволению, ибо на произволение особенно взирает. И кому мешают законные препятствия, тот пусть соблюдает себя всегда в добром произволении и в благочестивом желании приобщения. Тогда и он не лишен будет плода от таинства. Может благочестивый человек приступать к духовному общению со Христом ежедневно и на всякий час во спасение себе беспрепятственно. Однако же и он должен в известные дни и в определенное время принимать тело Искупителя своего в таинстве с любовью и благоговением, и не столько искать себе в том утешение, сколько Богу служить во хваление и во славу. Ибо поскольку таинство сообщается и невидимо обновляется человек, поскольку воспоминает благовейной душою таинство воплощения и страдания Христовы, и любовью Христовою воспламеняется. А кто себя приготовляет только по случаю праздничного дня или по необходимости для обычая, тот редко бывает готов. Блажен, кто представляет себя в жертву Господу всякий раз, когда совершает тайны или приобщается. В служении не будь ни слишком медлителен, ни поспешен, но соображайся с ровным обычаем у тех, с кем живешь. Не причиняй тяготы людям и не вводи их в утомление, но следуй по обыкновенному пути, как отцы и деды ходили, и да будет служение твое более всего другого на пользу, а не в угоду своей ревности о благочестии.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения великого апостола к язычникам Павла мы обратили внимание на факт, что этот дважды ревностный фарисей и преследователь ранее верующих в Господа Иисуса Христа стал Богом избранным инструментом, чтобы нести Евангелие язычникам. Его обращение было чрезвычайное, его ранние переживания, как посланного от Бога, были исполнены поощрением от Господа и сопротивлением людей. Мы рассматривали это в первом путешествии апостола Павла. Продолжительность времени, проведенного в этом путешествии, нам неизвестна, но она, вероятно, продолжалась меньше 2 лет. Подробности путешествия даны нам в книге «Деяния святых апостолов» в главах 13 и 14. Однажды во время путешествия Павел был побит камнями и вытащен за город, так как почитали его мертвым. Но Бог оживил своего служителя и сделал его способным продолжать свое путешествие. Путешествие совершалось приблизительно 15 лет после распятия, воскресения и вознесения нашего благословенного Господа Иисуса Христа, что определяет время путешествия Павла

0: как 45-й год нашей эры, возможно, год или два позже. Закончив планированное миссионерское путешествие, Павел и Варнава дали отчет церкви, которая уполномочила их перед их отправлением на миссионерское путешествие. Это было время радости. Павел и Варнава могли рассказать об основанных малых церквах верующих и назначении руководящими для проведения служения. Церковь Антиохии, Сирии, в отличие от Антиохии Писидии, приняла отчет с благодарностью Господу за его доброту. Так Павел и Варнава остались в Антиохии Сирийской, служа по местной церкви, как они делали это раньше. Но все не происходило мирно долгое время. Это было целью сатаны, лукавого, нарушить или разрушить, если возможно, духовную жизнь всякой церкви верующей. Произвести разделение в рядах верующих является целью сатаны. И так это произошло в Антиохии Сирийской. Некоторое время после возвращения Павла из его первого миссионерского путешествия. Сведения относительно путешествия Павла и благословенных, излитых Богом, достигли церковь в Иерусалиме. Это возбудило некоторых, вероятно, принадлежащих там к церкви. Прежде Петр свидетельствовал в Иерусалиме о том, что совершил Бог для Корнилия, римского сотника. Большинство в Иерусалиме радовались о том, что рассказал им Петр. Некоторые, однако, отказались принять истину, что язычники могут быть спасены исключительно на основании жертвы Господа на Голгофе. Они требовали, чтобы язычники исполнили закон, предписанный Моисеем. Эта самая группа неспокойных разномыслящих поэтому направилась в Антиохию, когда узнали о свидетельстве Павла относительно церквей, основанных в Малой Азии, включая язычников. Они состязались с руководителями церкви в Антиохии, требуя обрезания язычников для их спасения. Это послушание обряду обрезания первоначально требовалось от Авраама, чтобы отделить его и его семью от всех других людей в мире. Та же самая истина была основана, когда была учреждена Пасха. Это должно было быть знаменем, что Израиль был особенным Божьим народом, обеспеченным и руководимым им. Тот же обряд обрезания был повторен, когда Израиль перешел реку Иордан на пути завоевания Палестины, проведя 40 лет в пустыне. Тот же самый обряд соблюдался иудеями на протяжении столетий. Мы познаем, что Иоанн Креститель был обрезан в восьмой день. Сам Господь ссылается на обряд обрезания, когда Он провозглашает: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Сам апостол Павел заявил, что восьмидневным ребенком он был обрезанным соответственно иудейского обряда. Но Павел эмфатически провозгласил, что было ли его рождение, рождение иудеем, его положение как фарисей или его послушание обряду обрезания, ничто это или что другое не принесло ему спасения от греха. Все обряды должны были привести к откровению славного спасения, возможного через заместительную жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Павел поэтому противостоял пришедшим иудействующим, как они были названы и как их называют сегодня, провозглашая, что язычники не должны стать как иудеи, чтобы быть спасенными. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 15 главы 2 стиха. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Придя в Иерусалим, они принесли свидетельство о простоте вести спасения, которое предлагалось иудеям и язычникам. Это принесло радость многим церквам. Мы читаем. «Итак, бывшие, провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях». Таким образом, представители из церкви в Антиохии были приняты апостолами и церковью в Иерусалиме. Нам не сказано, привели ли Павел и Варнава с собою, как часть их представителей, кого-нибудь из язычников. Писание просто указывает, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них. Объяснив цех и посвящение, а именно, что благодать Божия приходит не только к иудеям, познанию истины, как она в Господе Иисусе, но также к язычникам, они ожидали реакции Иерусалимской церкви. Очевидно, что те, которые были фарисеями, перед тем, как приняли Евангелие Христа, немедленно начали спорить с апостолом Павлом. Это очень важно, потому что Павел был очень ревностным фарисеем перед своим обращением, но он теперь смотрел на обряд обрезания, как на не имеющий ценность для человека, который во Христе. Это ясно представлено в посланиях, позже написанных им. Обрезывание указывало на послушание закону, как данное Моисеем, несмотря на то, что обряд был установлен во время Авраама. Писавший Галатской церкви, Павел провозгласил: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». В следующей главе, 6 главе Галатам, Павел опять провозглашает: «Желающие хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Сам Господь ссылался на обряд обрезания как доказательство исполнения закона Моисея. Обратите внимание на слова в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 22 стихе. «Моисей дал вам обрезание, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев». Что этот обряд обрезания был для иудеев доказательство им послушания закону Моисеев, ясно видно при чтении послания к римлянам 2 главе 25 стиха, где указано: «Обрезание полезно, если исполняешь закон». Язычники не должны были исполнять закон Моисея, ибо они были вне границ закона. Послание к Ефесянам, 2 глава, сосредотачивается на чудесной истине, что во Христе Иисусе обои иудеи и язычники стали одно в Нем, разрушив прежнее препятствие. Итак, мы читаем: «В одном теле примирить обоих с собою посредством креста, убив вражду на нем». Результат поэтому для представителей из Антиохии Сирийской, возглавляемых Павлом и Варнавой, когда они представили свое дело пред церковью в Иерусалиме, был, что от язычников не нужно требовать обрезания. Это была победа для свободы Евангелия. Это было для ранней церкви важное решение. Было ясно представлено, что вера в жертву Христа на Голгофе, понесшего грех, была тем, что делало человека новым творением во Христе Иисусе. Человек не должен был связан определенными обрядами, чтобы наслаждаться благословениями спасения. Антиохийская церковь радовалась. Церковь сегодня тоже может радоваться в этой славной истине. Аминь.
1: На этом Передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Музыка – Божье творение». Мы молимся и надеемся на то, чтобы Господь обильно благословил вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Вспомним послание Ефесянам 5 главу 10 стих. Там написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Для того, чтобы мы могли сделать это, нам нужно обратиться к Писанию. Давайте обратимся к трем стихам из Библии. Я хочу, чтобы вы записали их и запомнили, потому что они очень важны. Эти стихи будут для нас основанием в течение всего курса. Если вы будете понимать то, о чем мы будем говорить во время настоящего курса, вы научитесь разбираться в музыке. Эти три стиха учат нас трем вещам о Боге. И по сути они говорят об одном и том же. Если Бог повторяет что-то, то Он делает это не без причины. У Бога не так, как у людей. Ведь что очень часто случается между людьми? Например, когда при встрече вы спрашиваете знакомого: «Привет, как дела?» Вы, конечно же, не подразумеваете, что ваш знакомый начнет рассказывать вам о всем, что с ним происходит, о боли в большом пальце на ноге, о боли в зубах, ну и так далее. Конечно же, вы даже не думали услышать все это. Для вас ваш вопрос был всего лишь крылатой фразой, чтобы поздороваться. Но слава Богу, что у него не так, у Бога. Когда Бог что-то повторяет, на это есть причина. В данном случае Он повторяет истину, на которую мы обратили внимание три раза. Первое место находится в исторической книге «Исход», 15 глава, 2 стих. Там написано: «Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Далее обратимся к книге «Псалмов», 117 Псалом, 14 стих. Там сказано: «Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением». Здесь также говорится об этой же самой истине. Далее обратимся к пророческим книгам. Книга пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. Мы снова сталкиваемся с этой же истиной. Там написано: «Вот Бог – спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь – сила моя и пение мое Господь. Он был мне во спасение». Интересно отметить, что Бог говорит об этом в трех разных разделах Ветхого Завета – историческом, поэтическом и пророческом. И во всех трех стихах говорится об одном и том же, но в разных формах. Эти стихи учат нас трем вещам о Боге. Во-первых, эти стихи говорят, что Господь – наша сила. Он не только дает нам силы, как христианам, но Он сам Бог является нашей силой. Вы это понимаете? Иисус Христос говорит об этой же истине в Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Если же ветви не пребывают в лозе, то что с ними случается? Конечно же, они погибают. Поэтому Господь сказал, что без меня не можете делать ничего». Мы должны пребывать во Христе, и Его Слово должно пребывать в нас. Вы видите, лоза не только снабжает ветви силою, но и является силою для ветвей. Вы видите это? Итак, Бог есть наша сила. Мы сразу же перейдем к третьему пункту и вернемся ко второму немного позже. Эти стихи также говорят нам, что Бог есть наше спасение. Потому что благодаря уникальному событию через воплощение Иисус Христос стал для нас спасением. Будем помнить, что спасение – это не церковь. Спасение – это не какое-то кредо или завет. Спасение – это не религия. Спасение – это личность. И если у вас нет отношения с этой личностью, то у вас нет спасения. Конечно же, этой личностью является Иисус Христос. Вы это видите? Итак, Бог – наша сила, и Бог – наше спасение. Но обратите внимание на то, что в этих стихах между силой и спасением стоит еще одно утверждение, а именно, что Господь есть наша песнь или пение. В русском синодальном переводе в книге «Исход», 15 главе 2 стихом написано, что «Господь – крепость моя и слава моя, В оригинальном тексте слова «крепость» и «слава» имели также значение «сила» и «песнь». Возможно, кто-то скажет: «Хорошо, здесь, пожалуй, говорится о песне, которая прославляет Бога, или о пении, которое указывает на Бога». Однако же слова, которые переведены здесь как «песнь» и «пение», не говорят о прославлении Бога словами. Это слова в оригинале указывают на саму музыку. Еврейское слово, которое используется в данном случае, это слово «земра», которое означает «инструментальную музыку». Это слово означает не только инструментальную музыку, но буквально саму игру на струнах на музыкальном инструменте. И это говорит нам о том, что сам Бог является нашим музыкальным инструментом. Хочу отметить, что слово «земра» использовалось только в этих местах в Ветхом Завете. Таким образом, когда Господь ограничивает использование этого слова, Он хочет показать нам, какое-то специальное значение оно имеет. В свою очередь, это слово произошло от слова «земер», которое буквально означает «перебирать» или «ударять» по струнам инструмента без помощи медиатора. Итак, дорогие друзья, все это значит, что сам Бог является нашей музыкой. Так же, как наш Бог является нашей силой, так же, как наш Бог является нашим спасением. Сам Бог также является нашей музыкой. Музыка – это часть Божьей природы. Вы спросите, действительно ли я верю, что Бог по своей природе музыкальный? Я отвечу однозначно – да, я верю в это. На самом деле, мне известно только об одной вещи. Если вы знаете о других вещах, пожалуйста, сообщите мне. Итак, мне известно только об одной вещи, которая была на небесах прежде, чем Бог сотворил этот мир. И сейчас она с нами в этом мире. И мы возьмем ее обратно на небеса в свое время. Что это может быть, как вы думаете? Безусловно, музыка. Мне лично нравится проповедовать, и я готов это делать любое время, без всяких колебаний. Но нам не нужно будет проповедовать там, на небесах. Зато мы будем там петь, и у нас будет музыка, в том числе и инструментальная. Об этом напоминается нам в книге Откровения. Как вы думаете, почему? Да потому что сам Бог по своей природе музыкален. Возможно, некоторые возразят мне и скажут: «Ты уверен, что ты так хорошо знаешь Бога?» Я уже слышал подобные вопросы, готов к этому. Мне приходилось прочитать христианские книги, которые назывались «Бог сотворил музыку для человеков», но это не так. Бог не творил музыки для человека. Музыка была на небесах еще до сотворения человека Богом. В одной христианской книге, и я отмечаю, это была христианская книга, было написано: «Человек научился музыке путем подражания животным». Вы видите, что в данном случае даже признается теория эволюции, возможно, даже не осознавая этого. Причина, по которой человек производит музыку, является то, что сам Бог музыкален. И когда Бог сотворил нас по своему образу и подобию, Он сотворил нас также музыкальными. Не замечательно ли это? Еще раз, вы видите теперь, что музыка – это часть Божьей природы. Теперь послушайте меня очень внимательно. Я не собираюсь преподать вам новую истину, потому что если это новая истина, то это ересь. Все, что я преподаю вам, было проигнорировано, на мой взгляд, в понимании самими людьми в течение долгого времени. Я верю, что несколько веков назад люди понимали истину, которую я сейчас пытаюсь преподать вам. Но современное поколение, несмотря на то, что музыка распространена повсюду, понимает это в меньшей степени. Мне вспоминается момент, когда несколько лет назад, уже будучи взрослыми, я ехал на своем автомобиле и думал: неплохо было бы, чтобы в наших машинах смогли устанавливать проигрыватели. Но, наверное, это невозможно, потому что никак нельзя удержать иглу на пластинке. Прошло всего лишь несколько лет, и сейчас у нас в машинах есть кассетные магнитофоны, CD и MP3-плееры, и мы можем слушать симфонию, которая была записана несколько лет назад, где-то, например, в Европе. Это удивительно. Думаю, что Баху тоже захотелось бы иметь такие возможности. Но в то же самое время, когда музыка распространена у нас повсюду, мы стали меньше понимать значение и назначение музыки. Мы стали забывать, что наш Бог музыкален. А это значит, что музыка существовала наряду с существованием Бога. Вы хорошо поняли то, что я сказал? Музыка была всегда. Когда мы поем, мы прославляем Бога в своих церквях, и то, что мы делаем в своих церквях, было присуще Богу всегда. И мы, христиане, будем заниматься этим тоже всегда, всю вечность. Мы всего лишь пока практикуемся здесь, на земле, перед вечностью. Надеюсь, теперь вы видите, что музыка – это часть Божьей природы. Следующая часть нашего урока будет немножко технической, но я хочу, чтобы вы увидели, что на это есть причина. Например, в книге пророка Сафонии, 3 глава 17 стих, сказано: «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». То есть, когда вы и я будем делать правильно, то что в свою очередь будет делать сам Бог? Он будет ликовать, или более точный перевод этого слова – петь. Именно об этом здесь говорится, что Бог будет петь. На самом деле это удивительно, когда изучаешь эти моменты через все Писание. Оказывается, что Бог не только поет, но и трубит на трубе. Книга пророка Захарии 9:14 нам написано: «И явится над нами Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Бог возгремит, или другими словами, протрубит на трубе. Здесь так и написано. Если вы не согласны, не спешите поспорить со мной. Это не мои слова. Это то, что говорит Писание. Это значит, что Бог играет на трубе. Удивительным также является то, что когда мы обращаемся к первому посланию к Фессалоникийцам, 4 глава 16 стих, где говорится о пришествии Господа, вы помните, что там сказано? Цитируем: «Потому что сам Господь при возвещении и при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Если вы сравните это место со стихом в книге пророка Захарии, вы увидите, что в 9 главе книги пророка Захарии тоже говорится о втором пришествии нашего Господа. И вполне возможно, что сам Господь будет трубить на трубе. Вполне возможно. Но почему? Да потому что наш Бог музыкален. Интересно также отметить, что даже сам Иисус Христос пел, когда Он был здесь на земле. Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Матфея, 26 главе, 30 стихом, где сказано: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». В это время Иисус Христос находился с учениками, Он уже готовился к кресту. И после того, как пояснил ученикам значение Пасхи, они вместе воспели. В английском переводе дается более точный перевод этого слова, что они не просто воспели, а они воспели гимн. Если вы знакомы с историей Пасхи, вы, наверное, помните, что псалмы со 110 по 117 называются псалмами прославления. Псалмы 110 и 111 являются как бы вступительной частью. Псалмы со 112 по 113 пели до пасхального ужина. И псалмы со 114 по 117 пели уже после пасхального ужина. Поэтому в соответствии с еврейской традицией вполне возможно, что последние слова, которые воспел Иисус, были слова из 117-го псалма. Помните этот псалом? Хочу обратить ваше внимание на 14 стих. Там написано: «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Вы можете себе представить, что Иисус, отправляясь на крест, воспевал вместе со своими учениками во время Пасхи следующие слова: «Господь – сила моя». «Я иду на крест, но Господь – сила моя». Он также моя песнь и спасение. И Он пел эти слова вместе со своими учениками. В то же самое время Он сам отправлялся на крест, чтобы стать спасением для нас. Надеюсь, что сейчас вы видите, что Бог пел, потому что Он музыкален, и музыка является частью Его природы. Сейчас давайте обратимся к практической части музыки, точнее, к обертоновому ряду, или, другими словами, к звукоряду. Обертоновый ряд признан на протяжении уже многих лет и сам по себе очень интересный. И это очень хорошо видно при игре на пианино. На клавиатуре есть определенные ноты. И та нота, которую я сейчас сыграю, называется до, малой октавы. Это не самая низкая нота до на клавиатуре, но та, что начинает малую октаву. Когда звучит эта нота, то есть и другие ноты, которые звучат одновременно с первой. К примеру, когда я играю ноту до малой октавы, на клавиатуре есть другая нота до, находящаяся в интервале одной октавы выше первой. Октава – это одинаковые ноты в интервале 8 звуков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – это и есть октава. Две ноты до находятся между собой на расстоянии октавы. И отношение частот двух нот в интервале октавы всегда будет 2 к 1. Я объясню это более детально чуть позже. Еще раз, это отношение частот всегда будет 2 к 1. Почему? Потому что в каждой группе одинаковых нот та, которая ниже, будет основной, а вторая будет всегда октавой. Если продолжать двигаться вверх по звукоряду, то это движение называется гармоническим рядом нот. Идя вверх последовательно, мы доходим до третьего звука, стоящего пятью полутонами выше второй ноты. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 1, 5. Две ноты в интервале пяти полутонов всегда имеют отношение частот 3 к 2. Причина – третья нота в последовательности. Продолжая идти вверх по звукоряду до шестой ноты, 4, 5, 6, мы приходим к мажорному аккорду. Большинство музыкальных произведений написано в мажоре. Нет ничего плохого в миноре, просто последовательный гармоничный ряд нот, естественно, приводит к мажору. И чуть позже мы продемонстрируем, что все вышесказанное приводит к гармоническому ряду нот. В данный момент я хочу обратить ваше внимание на одну закономерность музыки. Нота до большой октавы имеет частоту около 66 колебаний в секунду. Нота до малой октавы находится на октаву выше первой и имеет частоту 132 колебания в секунду, ровно в два раза больше. Нота до первой октавы, которая выше на октаву предыдущей ноты до, имеет частоту 264 колебания в секунду. Если вы заметили, эти цифры являются производными числа 11. И между до большой октавы и до малой октавы ровно 66 колебаний в секунду. То есть частота последующего звука ровно в два раза выше, чем предыдущего. Подобная закономерность распространяется далее на все звуки. И это не случайность, а высший дизайн. Сейчас вы это понимаете? В этом есть проявление Божьего творчества. То, что вы наблюдаете, не является изобретением человека. Этот ряд чисел был известен как пифагорский задолго до нашей эры. Это то, как Бог создал звук. Как я уже сказал, все три звука до мажорного аккорда находятся в одной ноте до малой октавы. И я вам это сейчас продемонстрирую. Я легко нажимаю ноту до малой октавы, не играю ее. Этим я освобождаю войлочный глушитель данной клавиши фортепиано, давая возможность ноте свободно вибрировать. Удерживая левой рукой ноту до, правой я играю до мажорную терцию. Теперь я убираю с клавиш правую руку, и вы по-прежнему слышите аккорд, которым звучит открытая клавиша под левой рукой. А теперь снимаю левую руку, и звук по-прежнему слышите аккорд, которым звучит открытая клавиша под левой рукой. А теперь снимаю левую руку, и звук исчезает. Это означает, что все три звука аккорда находятся в одной ноте, в одной струне, три в одном. Для чего я привел вам эту исключительную иллюстрацию? Это удивительно, но когда я играю на фортепиано ноту до, то ноты ми и соль тоже присутствуют в ней. И тем не менее мы отчетливо слышим саму ноту до. Если я играю ноту ми, то звучание нот до и соль также присутствует в ней, но нота ми звучит также отчетливо. То же самое с нотой соль. В ней присутствует звучание ноты до и ноты ми, но сама нота соль звучит четко. Мы буквально видим присутствие трех в одном. Для меня это наилучшая иллюстрация триединства нашего Бога, с которой я когда-либо встречался. Как преподаватель Библии я всегда говорю, что, пожалуй, нет лучшего примера, чтобы продемонстрировать Божье триединство.

как с помощью звуков. Это действительно замечательная аналогия Троицы. Почему? Потому что Бог музыкален, и поэтому Он создал музыкальный звук таким образом, чтобы звук отражал божество. Писание неоднократно напоминает нам, что мы можем изучать Бога через Его творение. Таким образом, на примере музыки мы можем увидеть сущность триединства нашего Бога. Потому что, еще раз, Бог музыкален, и Бог явил нам музыку, чтобы мы знали и понимали, насколько Он заинтересован в ней. Хочу обратить ваше внимание к словам известного в прошлом музыканта Леонарда Бернстайна. В свое время он был дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра. Он был музыкальным гением. Конечно, он не был примером в личной жизни, но в музыке он был просто гением. Как-то он давал в Гарварде лекции под названием «Нортоновские лекции». Замечательные по содержанию лекции, которые действительно просвещают в области музыки. Во время этих лекций этот гений сделал следующее утверждение. Любая музыка имеет общее начало. И знаете, что он назвал общим началом? Так вот, общим началом для любой музыки он назвал обертоновый ряд или звукоряд. Не имеет значения, или это азиатская, африканская, или суахили музыка. Любая музыка имеет общее начало. Леонард Бернстайн не был христианином. По национальности он был евреем. Но несмотря на это, он признавал тот факт, что у любой музыки есть общее начало. И в основе любой музыки лежит обертоновый гармонический ряд. Он даже пошел дальше в своих утверждениях, говоря, что и грамматика музыки произошла от одного моногенного источника. Он не признавал Бога, но он заявлял, что музыка имеет свой единственный источник. Послушайте, что он сказал далее. Различные музыкальные наречия образовывались от одного общего начала. Пожалуй, этот факт признается всеми специалистами-музыковедами, которые понимают социологию и психологию музыки. Послушайте далее его слова. Эти наречия являются тональными языками. Вы уловили? Музыкальные наречия являются сами по себе языками, которые передают информацию и которые образовались от одной универсальной тональной структуры. Все это имеет общее начало, и у всех музыкальных наречий универсальный язык. Именно поэтому мы говорим, музыка – это универсальный язык для всего мира. Леонардо Бернстайн также утверждал, что можно проследить любую музыку с помощью пентатоники. Пентатоника – это самодостаточная и полная интервальная система, пятиступенчатый звукоряд. Но интересно отметить, что пентатоника берет свое начало также с обертонового ряда. Если вы хотите наглядно услышать звучание пентатоники, вы можете сыграть все черные клавиши на пианино. Это и есть пентатоника. Многое, что мы поем сегодня, исполняется в системе пентатоник. Но так как Бернстайн не верил в Бога, то он утверждал, что на развитие подобной универсальной системы понадобилось около 10 миллионов лет. Удивительно порой наблюдать, как некоторые люди могут быть гениями, но в то же самое время упускают самое главное, когда они принимают за основу теорию эволюции. Но мы, христиане, знаем, что все это не случайно. Наш Бог музыкален, и Он является единственным источником музыки. Поэтому, когда Он сотворил нас по своему образу, Он сотворил нас музыкальными. И Он вложил этот музыкальный язык во всех людей. Хотел бы обратить ваше внимание к словам Конни Фортунато. Она является экспертом в области детской музыки, в том числе в области влияния музыки на детей. Она делает очень интересные утверждения в своих книгах. Например, она говорит о том, как музыка влияет на зародыш в утробе матери. С ее слов, зародыши могут слышать звуки, прежде чем они появляются на свет. Специалисты утверждают, что зародыш начинает узнавать свой язык уже на третий день после зачатия. Можете ли себе представить, что в течение беременности зародыш знает свой язык и слушает его постоянно?
Ну а теперь представьте сделать аборт зародышу в таком состоянии, когда он это слышит. Специалисты также утверждают, что зародыш может уже различать симфонии Моцарта и понимать их в 6-месячном возрасте. И даже рекомендуют слушать их из-за феноменальной организованности этих симфоний. Если вы, к примеру, обратите внимание на мою работу с оркестром, то моим любимым инструментом является стерка, потому что я стираю больше, чем пишу. Но у Моцарта все было по-другому. Благодаря своему интеллекту он творил все произведения в своей голове и записывал на бумаге уже готовые произведения, поэтому стерки ему были не нужны. Специалисты утверждают, что удивительная организация в симфониях Моцарта поможет ребенку организовать свои мысли и положительно повлиять на развитие ребенка. Кони Фортунато далее утверждают, насколько музыка положительно влияет на развитие у ребенка двигательного аппарата, то есть координацию. Она также утверждает, что музыка влияет и на развитие у ребенка эмоций в правильном направлении. Поэтому, соответственно, неправильная музыка может оказать негативное влияние на эмоциональное развитие ребенка. Кони Фортунато также утверждает, что музыка положительно влияет на их интеллект. Поинтересуйтесь у любого руководителя школьного оркестра, и он обязательно скажет вам, что только самые способные ученики играют в его оркестре. На самом же деле это не совсем так. Скорее всего, последовательность такова, что те, кто играет в оркестре, становятся умнее, то есть музыка положительно влияет на их интеллект. Надеюсь, что сейчас вы видите, что музыка оказывает свое влияние на нас в самых разных сферах жизни. Поэтому, если музыка оказывает такое большое влияние на нас, и как мы уже увидели, она очень важна для Бога, то наша задача понять ее и понять ее важность в нашей жизни. В нашей жизни важно помнить, что любая музыка несет в себе определенную философию. Если вы, допустим, будете проходить мимо бара, вы отметите, что в баре звучит определенная музыка, не так ли? Эта музыка отражает философию этого заведения и то, что там происходит. Далее, допустим, вы проходите мимо ночного клуба, вы также отметите, что в ночном клубе звучит свойственная для этого места музыка, которая также отражает философию этого заведения и то, чем они живут там. Именно поэтому подобная музыка не должна звучать у нас в церквях и в наших домах. И мы, христиане, не должны принимать подобную музыку в свою жизнь. К сожалению, сегодня многие христианские радиостанции вещают музыку, которая звучит в увеселительных заведениях, и таким образом подобная музыка попадает в дома верующих людей. Подобные радиостанции не только знакомят молодое поколение верующих с подобной музыкой, но и учат любить подобную музыку, таким образом игнорируя Божий принцип отделения от мира в нашей жизни. Но на этом влияние мирской музыки не ограничивается, ведь если подобная музыка становится приемлемой для верующих, то и развлекательные учреждения не кажутся для нас уже настолько плохими. Вы улавливаете? Принятие подобной музыки в свою жизнь влияет на нашу философию. В данном случае восприятие увеселительных заведений, то есть то, как мы к ним относимся. Будем помнить, что наша сокровенная музыка отражает наше видение Бога. То, что мы играем, отражает то, что мы верим о Боге. Если наша музыка величественна, то это значит, что мы верим, что наш Бог величественен. Вспомните, например, слова песни «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца». Но если вы не верите этому принципу, то вы вполне можете сказать себе: «Пожалуй, я выберу для себя сентиментальную музыку в качестве сокровенной музыки». Таким образом, вы всего лишь подтвердите, что вы верите в сентиментального Бога, который способен простить все, что мы делаем. Он, пожалуй, выглядит в ваших глазах как какой-то человек, который живет этажом выше. Для подобного в наших представлениях Бога не важно, что мы делаем. Он все равно нам все простит. Но давайте сделаем еще один шаг дальше и представим, что в качестве сокровенной музыки мы выберем поп-музыку или, другими словами, эстрадную музыку. Таким образом, мы покажем,

0: каждый мог бы прочитать ее на своем языке. Но Господь не сделал этого. Он мог бы сообщить о ней через небесные громкоговорители, чтобы каждый мог услышать ее. Но он не сделал этого. Бог по своей суверенности избрал общение с нами через Слово Свое. И он выразил себя только в Писании. Таковым было проявление его суверенитета. Но когда он сделал это, он вдохновил и наделил свое слово своей силою и тем, что присуще ему. Самый простой пример – это название Библии – Священное Писание. Почему? Да потому что Бог свят. Таким образом, его слово тоже свято. Мы верим, что Библия вечна. Почему? Да потому что наш Бог вечен. В Псалме 118-89 стихом написано: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Поэтому Бог никогда не изменит свое Слово. Возьмите, например, учебное пособие в свои руки. Если эта книга была выпущена лет 5 назад, то она уже устарела, и вы не сможете использовать ее. Но у Бога не так. Он никогда не изменит свое Слово, даже в вечности. Следующее. Мы верим, что в Библии нет ошибок, не так ли? То есть она безошибочна. Почему? Да потому что наш Бог не ошибается. Но с другой стороны, если вы верите, что в Библии есть ошибки, то это значит, что вы верите, что Бог ошибается. Но слава Богу, что это не так. Еще раз, когда Бог избрал общение с нами через свое слово, Он вдохновил и наделил свое слово своей силою и тем, что присуще Ему. Поэтому Библия не содержит ошибок. В заключение хочу отметить, что если мы, христиане, признаем Бога и Его атрибуты, а также факт, насколько Он заинтересован в музыке, тогда мы должны быть уверены в том, что наша музыка угодна нашему Господу. И только угодная Господу музыка будет хорошим свидетельством нашего образа жизни, нашего характера, того, что мы верим о Боге, и будет отражать то, что хочет от нас Господь.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Музыка Божье творение». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Послание музыки и способность передавать сообщения». Мы молимся и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Есть общие черты, то есть признаки, свойственные верующим, по которым они узнаются. Тут вопрос не под каким церковным наименованием идет тот или иной, называющий себя христианином. Это еще не доказательство, что он дитя Божье. Вероисповеданий много. Сколько, например, церковных наименований и различных деноминаций в пределах называемого христианства. Но разве можно сказать, что все члены этих различных христианских группировок – возрожденные люди? Конечно, нет. Но возможно ли тогда вообще знать, кто истинное чадо Божие и кто не таковое? Есть ли какие-нибудь приметы, указатели, знаки, которые были бы характерны, присущи всем возрожденным людям? Да, есть. И притом их много. Читайте Библию, и вы обнаружите, что во всей этой чудной книге они указаны. Это одна из главных причин, почему нам следует постоянно пребывать в Слове Божьем, чтобы, как говорит апостол Петр, более и более делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Сегодня, ограничиваясь нашим текстом в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14, мы в нем обнаружим три признака людей, которые действительно родились свыше. Поэтому в первую же очередь прочтем эти два стиха. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. О чем напоминает Павел в этих стихах верующим в Фессалониках? Он напоминает им о том, что они стали подражателями, стали похожими на своих братьев в Иудее. Вы поняли? Верующие, живущие в одной стране и никогда не встречавшиеся с верующими совсем другой национальности, другой расы и живущие даже на другом континенте, стали не только братьями, но стали похожи друг на друга. Это, дорогие мои, один из замечательнейших феноменов, свойственных исключительно христианству. Позвольте проиллюстрировать эту истину. Объехал я вокруг земного шара почти 3 раза. Что я хочу этим сказать? Во всех наших путешествиях нам приходилось встречаться с верующими разных стран, национальностей и рас, как, например, с китайцами, европейцами, индусами, индейцами, японцами. Трудно всех их перечислить. В большинстве случаев не было общего человеческого языка, и тем не менее было такое общение, что как будто мы всегда знали друг друга. Сразу при первой же встрече мы обнаруживали, что у нас есть нечто общее, которое ближе, чем родственность по крови и плоти. Например, я имею родственника по плоти, который, к сожалению, еще не верующий. И хотя с ними у нас есть общий язык, но общение с ними очень ограничено и поверхностно. Разговор, например, сводится в узких рамках повседневного быта, как, например, о погоде, о здоровье и подобном. И на этом кончено. А с верующим, с которым никогда раньше не встречался, беседа не знает пределов. О, дорогие братья и сестры, какие мы богатые! Сколько у нас родных! Мы их имеем во всех странах и на всех континентах. Неважно, какого цвета кожа, это никакой проблемы для чада Божьего не составляет. Мы родственны кровью Сына Божьего. Некогда были далеки, а теперь близки кровью Христа. Слава и благодарение Ему. Теперь заметьте первое, что свойственно всем детям Божьим. Об этом сказано в 13 стихе. «Принявший от нас, — говорит апостол Павел Фессалоникийцам, — слышанное Слово Божие вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». каждого истину возрожденный человек не только должен был слышать благовестие Божие, но он его принял, присвоил лично себе. Подобно семени, оно нашло в нем готовую почву. При содействии Духа Святого он принял его не как слово человеческое, не как слово Павла, Силы или Тимофея, но как слово Божие. Возрождение без этого слова невозможно. Послушайте, как ясно говорит об этом апостол Петр. Он говорит, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. То же самое пишет апостол Яков в своем послании. «Восхотев, родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». И в этой же главе он говорит: «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот почему, дорогие мои, возрожденный человек, как бы он ни назывался, не может не верить, что Библия является Словом Божьим, что оно богодухновенно, потому что это Слово произвело в нем это величайшее чудо – рождение свыше. Но второй признак верующего тот, что оно, это Слово, в нем теперь действует. Пребывающее в нем Слово производит в нем свое дело. Здесь я прошу еще раз обратить внимание на последнюю часть 13 стиха. «Которое», то есть Слово Божие, «и действует в вас, верующих». Этот маленький союз «и» указывает, что Слово Божие действует не только в сердцах грешников, но и в чаде Божьем. Грешника Слово в первую очередь обличает. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так что то же слово, которое обличает грешника в его грехе, оно и возрождает его, когда он принимает это слово. Христос сказал: «Если кто не родится от воды», это символ слова, «и духа, не может войти в Царствие Божие». Но фессалоникийцам Павел напоминает, что это слово и действует в вас, верующих, говорит он. Вы помните притчу Христову о сеятеле? Семя, павшее в добрую почву, принесло плод одно во 100 крат, иное в 60, а иное в 30. В этой притче Христос приводит 4 сорта почвы. Почва при дороге, на каменистых местах, заросшая тернием и добрую землю. И только в добрую землю павшее семя принесло плод. Поэтому второй признак верующего человека тот, что Слово Божие производит в нем свое действие или плод. Бог Духом Святым действует в чаде Божьем, употребляя свое слово, как Павел говорит филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Поэтому, возлюбленные, так важно, я скажу более того, необходимо, как сказано в послании к Колоссянам, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. В сердце моем, не только в голове, хотя и там оно должно вместиться, но в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Я к вам обращаюсь, молодежь, как вы можете противостать искушениям? Как юноши содержать в чистоте путь свой? Давид, псалмопевец, отвечает: «Хранением себя по слову твоему». Христос, молясь за своих, просит Отца: «Освяти их истинною твоею, слово твое есть истина». Дорогие мои, весь секрет победы над грехом, над плотью и дьяволом в том, чтобы животворящее слово самого Господа обильно пребывало в нас. Тот, кто назван словом, сам сказал: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Верный признак чада Божия – это то, что оно считается со Словом Божьим как абсолютно необходимым для его духовной жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но Павел приводит тут еще один верный признак возрожденного чада Божьего. ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем говорит тут Павел? «У вас, верующих в Фессалониках, те же признаки, как у ваших братьев в Иудее, которые уверовали в Иисуса Христа. Подобно как их соотечественники начали преследовать их, так и вас стали преследовать ваши единоплеменники. Возлюбленные, так оно было от самого начала, и так оно будет до того дня, когда церковь будет взята с этой земли, что многими скорбями надлежит чаду Божьему войти в Царствие Божие». Помните, как Иоанн выразил эту истину, когда он писал семи церквам в Асии? «Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Скорбь, царство и терпение. Эти три фактора в жизни верующего неразлучимы. Что такое скорбь? Вы заметили, скорбь на первом месте. Коротко говоря, скорбь значит напряжение, причиняющее боль. В горнице вместе со своими учениками, накануне своей смерти, Христос, говоря им прощальное слово, сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни Иисуса Христа. Эту скорбь выразил пророк Исаий в своем пророчестве о нем. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дорогие мои, думаем ли мы, что если он был гоним и презираем, и если его учеников преследовали, то мы как-нибудь избежим этой участи? Нет, возлюбленные, раб не больше господина своего. Если меня гнали, говорит Христос, будут гнать и вас. Всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, всякий соучастник в Царстве Божьем не избежит скорби. Почему Церковь Христова гонима? Вы заметили, я сказал «Церковь Христова». Она не входит в одну какую-нибудь исключительную рамку, созданную человеком. Нет, я говорю о Церкви Божией, о том обществе освященных и омытых кровью Христа, которые идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. Эта церковь всегда будет гонима. И почему мир ее ненавидит? Потому что мир во вражде с Богом, а церковь его – представительница здесь на земле. Церковь противоречит всему тому, за что мир стоит, и потому мир ненавидит ее. Вот почему мир использует все меры и усилия, чтобы ее уничтожить. Она обличает мир о зле и о грехе. Когда оппозиции со стороны мира нет, мир нам не возражает, то это верный признак того, что мы больше не являемся ни солью, ни светом на этой земле. Не думайте, что мир за это время изменился ничуть. Его идеология осталась одной и той же. Она всегда была материалистической в своем понятии. Это не есть что-то новое. Материализм в основном отрицает Бога. В противовес материализму взгляд церкви духовен, и эти два мировоззрения не вмещаются в одно. Сосуществование между ними невозможно. Мой дорогой друг, проверь себя. Непогрешимым мерилом Слова Божие, чадо ли ты Божие или нет? Принадлежишь ли ты к обществу освященных принятием слышанного слова? Принял ли ты его в свое сердце? Если так, если ты смирился перед всемогущим Богом, против которого ты согрешил, и в кротости принял насаждаемое слово, тогда оно тебе спасло. Но проверь себя дальше. Действует ли это слово в тебе? Приносит ли оно плод во всяком деле благом и в познании Бога? Как обстоит твоя молитвенная жизнь? Это тоже показатель того, что в тебе пребывает Слово Божие. Христос сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Когда в последний раз имел ты ясный и определенный ответ на твои молитвы? Какое твое отношение к миру, и каково его отношение к тебе?
2: проверь себя, имеешь ли ты эти удостоверения, что ты дитя Божие? Если да, то радуйся и проси, чтобы ты был в еще более тесном контакте с твоим Богом. А если нет, то прошу тебя, покайся и веруй в Евангелие. Склони сейчас твои колени и скажи: «Господи, я принимаю Твое Слово, спаси меня, сделай меня Твоим чадом». Ради Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей.

Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Осии, первого из так называемых малых пророков, полезно читать о политическом состоянии Израиля в те времена, о чем написано в 4 книге Царств с 14 по 17 главу. Эти главы передают о правлении царей, в дни которых пророчествовал Осия. Читая эти страницы в книге Царств, можно сразу почувствовать, что это был трудный период истории Израиля, изобиловавший грехом и непокорностью Богу. Это северное царство быстро шло навстречу тяжелым бедствиям и падению. Мы уже упомянули раньше, что Осия, 1 глава, 1 стих, открывает имена царей, во время которых этот пророк, старец, свидетельствовал о Господе. Он пророчествовал перед разрушением Самарии, столицы Израиля, и сразу же после ее падения, когда богатый класс, правители и влиятельные люди были взяты в плен и переселены в Вавилон. Осия предчувствовал грядущие суды Божии над Израилем и со слезами и болью сердца призывал этот свой народ обратиться за помощью к живому Богу, их единой надежде в бедствии. Но, к сожалению, народ был глух к его призывам во имя Господа. Жизнь во грехе настолько ожесточила их сердца, сделав их твердыми, как камень, что суды Божьи наступили, и пророк стал их свидетелем, безмерно скорбя. Ум их был омрачен. Не каждый из пророков жил довольно долго, чтобы увидеть исполнение его предвозвещаний. Но Осия видел, был их свидетелем. Первая глава передает о личной жизни Осии. Как он женился на женщине, которую сильно любил. Но она оказалась недостойна его. Бог избрал Осию для служения, предвидя его семейную трагедию, которая иллюстрировала любовь Божию к Израилю, оказавшимся неверным и недостойным, порвавшим связь с Создателем своим. Любовь Осии к жене была искренней, глубокой и продолжительной. Так и Господь стремился открыть Израилю, что эта святая любовь к нему является глубокой, действительной и непрерывной. Эту неверную жену Осия Бог сравнил с Израилем, который и раньше, и в то время оказался неверным по отношению к Богу, совершившим с ним завет вечный. Израиль впал в страшное идолопоклонство. Он склонился к тем, кто вел его жизнь греховную и разнузданную. Заметьте, каким образом Господь поступил с Осией. В именах его детей чувствуется духовное значение. Осия был послушен Господу и назвал своих детей согласно повелению Господня. Так сын был назван Израилем. 1 глава, 4 стих. Это значит «Бог сеет». Это предвещало о судах Божьих. «Положу конец царству дома Израилева». Потом родится дочь, и Бог повелевает Осии дать ей имя Ларухома, что значит «непомилованное», стих 6. Господь предупреждает, что Он не будет больше прощать Израиля. Снова родится сын, 9 стих. Бог повелевает назвать его именем Лоамми, что значит «не мой народ». Господь объявляет, что Израиль перестал быть его народом, а он их Богом. Повлияло это возвещание на поведение жены Осии? Спрашивала ли она, почему он дал детям такие имена? Несомненно, что была между ними беседа. Гомер, если сильнее почувствовала, что ее муж Осия – пророк Божий, это не было ей приемлемо, и она ушла, избрав путь неверности и морального падения. Повторяем уже сказанное. Что, по-видимому, семейная жизнь Осии проходила гладко. Он не предчувствовал, что жена станет блудницей, но Господь все это предвидел и употребил его семейные обстоятельства для

0: горького примера, чтобы открыть положение духовное Израиля и неверность его живому Богу. Какое тяжелое переживание пророка и какое глубокое смирение пред Господом он проявил, неся эту тяжесть. Псалмопевец ярко говорит об Израиле в Псалме 77. «Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его». 10 стих. «Они повернулись к Нему спиной», сказано в другом месте, а также «Он их пас в чистоте сердца своего». Какой сильный контраст между великой верностью Бога и огорчавшей его неверностью народа израильского. Пророк Исаия, современник Осии, возвещающий волю Божию в Иудее, говорит: «Ибо твой Творец и супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев». 54 глава, 5 стих. Эти слова еще раз подтверждают, что взаимоотношения между мужем и женой употреблены для иллюстрации взаимоотношению между Богом и Израилем. Трагедия семейной жизни Осии указывала на великую скорбь Божию из-за неверности Израиля Господу. Подобно тому, как Гомере, любимая жена Осии, уйдя от него на широкий путь жизни, не страдала душой и не думала ни о чем, так и Израиль не страдал душевно, не скорбел сердцем, что он жил вдали от Бога и ходил своими путями идолопоклонства и других грехов. Человек сотворен Богом так, что он может плакать. Это дар свыше. Осия горько плакал и страдал по причине трагедии в своей семье. Много слез пролито в течение столетий, и страницы истории могли бы быть мокрыми от них. Сын Божий, Господь Иисус Христос, плакал у гроба Лазаря. Он пролил божественные слезы в Гефсимании перед страшной смертью на кресте Голгофском, под тяжелым бременем грехов всего мира, которые он добровольно взял на себя. Его нежный, благословенный дух чувствовал это непостижимое для нас бремя. А если бы Израиль пролил слезы покаяния во время проповеди Осии? Иные страницы истории были бы написаны в Библии, но Бог знал об огрубелых сердцах Израиля и не мог остановить суда справедливого за поступки их. Так было и при провозвещении избавления Господом Иисусом Христом. Они отвергли любовь Христа и предали Его на распятие. Конечно, были отдельные богобоязненные личности, которые не были согласны с вождями народа. Так и в наше время. Многие народы должны призадуматься и подумать о Боге, повелений которого они не слушают и слова Его не принимают. Личные тяжелые переживания пророка Осии показали ему и помогли понять страдания Бога по причине непослушного ему народа, пребывающего в грехе. Осия плакал о себе и о народе своем. Правильно некто сказал: «Мы не принесем благословения другим, если сердце наше перестанет страдать за людей». По-человечески это почти немыслимо, чтобы Осия искал свою павшую во грехах жену и старался возвратить ее в свой дом, прощая все соделанное ею. Но он повиновался Богу, потому что так поступил милосердный Создатель со своим народом. Он искал его, призывал к себе. Иногда народ пребывал в беззаконии и нечистотах жизни вдали от него. Благословенный толкователь Библии, который уже в вечности сказал так: «Грех при его окончательных анализах и ужасной форме есть неверность любви к Богу. Этот грех огорчает Бога, разрушает грешника. В Оси 2 главе 19 стихе сказано так: «И обручу тебя мне навек, и обручу тебе в правде и суде, обручу мне в благости и милосердии». Итак, Осия научился понимать волю Божию. Он стал понимать сердце Божие и объяснял народу о нем, народу на пути блужданий, греха и непокорности. Многие из самых благословенных и избранных мужей Божьих и нашего времени понесли исключительные страдания. Это помогло им понять путь Божий в большем совершенстве, возвещая о Его милости, прощении, любви и спасении людям определенным грехом. Возможно, они задумывались и недоумевали, почему такой тяжелый жребий выпал на их жизнь. Духовные поучения книги Осии являются весьма полезными для них и для всех нас. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки, но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею. И, как пыль, одождил на них мясо, и, как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище и Бог Всевышний Избавитель их, и льстили ему устами своими и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они — плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его, дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастания их отдал гусенице и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом, скот их предал граду, и стада их молниям, послал на них пламень гнева своего и негодования, и ярости бедствия посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделали с посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора. На музыкальном орудии шашаним эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя! Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас. Да воссияет лице твое, и спасемся.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась я дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания, как ежедневно в это же время на этой же волне. Сегодня у нас глава Евангелия от Марка, глава 7. И в Евангелии от Марка особенно ясно показывает нам Господа Иисуса Христа как Божьего слугу, который занят исполнением воли Божьей. Он деятельный человек, человек действия, и делает дела, которые вызывали живой интерес и среди римлян того времени, которые в самом деле были деятельными людьми, и среди всех заинтересованных видеть и иметь работу сделанной. Это отличительная черта Его как Спасителя. Он может спасать, и Он единственный, который может это делать. Он совершил чудное спасение грешников и совершил его до конца. В Иисусе Христе мы видим

Начало было хорошим, но потом они увлеклись мелочами, а оставили самое главное. Они оставили суд, они оставили милость и веру. Придерживались больше буквы закона, нежели его духа. Фарисеи также начали возвышенными стремлениями. Они поднялись, чтобы защитить израильский народ от языческого влияния. Они верили всему Ветхому Завету и ожидали пришествия Царства Небесного на землю. Но они, к сожалению, также увлеклись буквой Слова Божьего, потеряв его дух. Начали искать оправдание в делах закона, вместо принятия оправдания верой в грядущего Искупителя. И когда пришел Господь Иисус на землю и вышел на служение, они приняли его очень враждебно и впоследствии сделались его самыми большущими врагами. Они часто ходили за ним, стараясь уловить его в нарушении закона. И вот сейчас мы видим их вместе с книжниками, пришедшими из Иерусалима. И вот мы читаем первых четыре стиха этой седьмой главы Евангелия Марка, где говорится следующее. «Собрались к нему фарисеи, и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Это была, друзья, это была специальная делегация из Иерусалима в Галилею, как вы видите, чтобы следить за Иисусом и как-то в чем-то уловить его. И им нетрудно было найти причину к его обвинению. Почему? Потому что Иисус полностью пренебрег их традициями. Эти традиции представляли собой их толкование Ветхого Завета и относились к внешним церемониальным обрядам. Бог дал много информации об омовении народу израильскому. И это очень важно, потому что Бог учил их о том, что грешник должен быть омытым, прежде чем иметь общение со святым Богом. Но, друзья, но фарисеи сделали из этого обряд внешнего омовения. И вот мы читаем 5 и 6 стихи. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Друзья дорогие, мы должны проверить сегодня себя. Не только думать о тех людях, о тех временах, но думать о себе. Не вытеснило ли у нас внешнее обрядное поклонение Богу внутреннего духовного поклонения? Как наше сердце? Вместе ли с нашими устами славит Бога? Мы читаем далее, стихи 7 по 13. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюдать свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца и мать смертью да умрет.

0: А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье, преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Друзья дорогие, способ, которым наш Господь Иисус защищал себя, может также быть подтверждением Его божественности. О нем свидетельствует: никогда человек не говорил так, как этот человек. Читаем в Евангелии Иоанна в 7 главе 46 стих. Книжники и фарисеи своей традицией, слушатели, заменили Слово Божье. Традиции стали намного выше Слова Божье. Не это ли же происходит иногда в наших поместных церквях или в официальных церквях? Не это ли же происходит, слушатели, когда традиции человеческие, выгоняют все то, что Божье? Традиция может быть хорошей вещью, иметь себе оправдание, но она становится большим злом, когда собой заменяет и вытесняет из жизни само Слово Божье. А это как раз и случилось с этими людьми. И вот дальше, в стихах от 14 до 23, Иисус дает более глубокое объяснение вышесказанного, и написано: «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Друзья дорогие, в каком состоянии сегодня ваше сердце? Очищено ли оно кровью Иисуса Христа, омыто ли от грехов и беззаконий? Из чистого сердца исходят и чистые дела, а из невозрожденного, неочищенного кровью Христа сердца будут исходить и нечистые дела, а именно будут исходить злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство и, конечно, много-много чего другого плохого. И это все, друзья, оскверняет человека. Кто из людей не хотел бы быть чистым от всей этой скверни? Я думаю, нет человека в мире, который не хотел бы быть лучшим, более чистым, чем он есть, не правда ли? Но своими силами человек никогда не очистится. Без Христа люди не имеют силы улучшить себя. И потому мы возвещаем спасение каждому человеку, потому что все люди без исключения нуждаются в Нем, нуждаются во Христе, как в своем личном спасителе, как освободителе от греха. Если вы еще не спасены, поспешите ко Христу. И Он в своей великой любви к грешникам примет вас, простит все ваши грехи, очистит ваше сердце и даст вам новое сердце и новый дух. Не упустите этой возможности, дорогие друзья, пока Он призывает вас. И вот теперь мы прочтем от 24 до 30 стиха этой 7 главы Евангелия Марка, где написано: «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошел в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедши припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедши в свой дом, она узнала, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Мы с этим случаем, друзья, уже встречались раньше в Евангелии от Матфея. Эта женщина была язычницей и не могла рассчитывать на милость Иисуса, который пришел к народу израильскому. Но вера, большущая вера этой женщины была величественной, была прекрасной. И Иисус был удивлен величием ее веры, подобно которой он не мог найти даже в народе Израиля, и исцеляет ее дочь. Если бы вера этой женщины была невелика, то она была бы очень разочарована словами Иисуса, а может быть, была бы и возмущена ими, и отошла бы от него, не получив ничего из просимого. А сейчас, друзья, мы прочтем от 31 по 37 стих, где говорится так: «Вышед из пределов Тирских и Сидомских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, ответивший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Эфафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся в него слух, и разрешились узы его языка. И стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Как вы видите, друзья, это также большущее чудо. И в наше время имеется много, много духовно глухих, глухих к Слову Божьему, и немых, чтобы говорить другим о Боге. Как нужно для них исцеляющее прикосновение Иисуса, друзья. Для Господа Иисуса физические исцеления не представляли таких трудностей, как духовные. Для духовных исцелений нужна несравненно большая сила, и эта сила осуществилась именно на кресте Голгофском, когда наш Господь Иисус принес Себя в жертву искупления грешников от их грехов. Слава и благодарность Ему за Его голгофские страдания там, на кресте, за эти голгофские страдания и крестную смерть за нас, дорогие друзья, за меня и за вас, дорогие слушатели. Да, слушатели, мы должны идти именно к Нему, на Голгофу, верой смотреть на этот крест и получать эту веру, замечательную веру, живую веру в Него. И Он нас очистит от всех грехов, которые могут быть у нас, друзья. На этом я сегодня оканчиваю наше изучение, слушатели. Приглашаю вас на следующее изучение в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Во времена судей в Израиле существовало такое выражение «от Дана до Версавии», что означало протяженность всей страны с севера на юг. Версавия или Беэр-Шева до сих пор находится на юге Израиля и представляет из себя крупный город с развитой промышленностью, университетом и институтом по изучению пустынь. Свое название Беэр-Шева или «Семь колодцев» получило от колодца Шива, который выкопали рабы Исаака. Беэр в переводе «колодец» указывает на тот колодец, который выкопал на этом месте Авраам. Здесь Авраам насадил рощу и призвал имя вечного Бога. В этих местах, среди семи колодцев, происходят события 26 главы книги «Бытие», о которой мы поговорим сегодня. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 26 главе книги «Бытие», в которой рассказывается, как Исаак повторил грех своего отца Авраама. Также вы узнаете о том, что сделали филистимляне, позавидовав благополучию Исаака. Когда я был молодым священником, 26 глава книги «Бытие» казалась мне неинтересной. Я считал ее совершенно бесцветной и скучной, и это особенно было заметно после моего знакомства в предыдущих главах с такими яркими личностями, как Авраам и Иаков. Глава эта об Исааке. Вообще-то, это единственная глава, которая полностью посвящена Исааку, и она действительно не очень впечатляет. Иаков здесь занят рытьем колодцев. Однако позже, когда я заново обратился к этой главе, я обнаружил, что Бог и здесь сообщает нам нечто важное. В 4 стихе 15 главы послания к Римлянам апостол Павел очень точно охарактеризовал важность всего, что написано в Библии. Там сказано так: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Глава эта учит терпению. Кое-кому терпение очень нужно. Мне это точно. Тем не менее, пусть вам не кажется, что все, что Богу от нас нужно, это терпение. У Бога были такие энергичные, предприимчивые, настойчивые и непреклонные люди, как Авраам, Иаков и Давид. Богу такие люди тоже нужны. Однако не только их жизнь, но и жизнь Исаака поучительна для многих из нас. Вот стихи 16 и 17 из 3 главы 2 послания к Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Помня об этом, перейдем непосредственно к 26 главе книги «Бытие». В ней Исаак, любимый сын Авраама, получает обновление обетования. Затем он совершает тот же грех неверия, что в свое время совершил Авраам. И, наконец, мы видим, как он копает колодцы в земле Герарской. Да, повествование не очень-то захватывает, но и здесь заключен определенный смысл. Давайте же не упустим его. Читаю первый стих 26 главы книги «Бытие». «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Это уже второй голод, о котором говорится в Библии. Вы, надеюсь, помните про голод во дни Авраама, когда Авраам и Лот ушли в Египет. Далее в стихе 2 написано: «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Зачем Бог говорит это Исааку? Перед Исааком был пример, Пример отца, который уже убегал в Египет. Но, как мы знаем, яблоко от яблони недалеко падает, и грехи передаются от отца к сыну. Можно сколько угодно говорить о конфликте между отцами и детьми, но для греха этого конфликта не существует. Грех плавно и незаметно переходит от отцов к детям. Как правило, сын совершает те же ошибки, что и его отец, если только кто-то не вмешается. Итак, во время голода Бог дает Исааку точные указания, и Бог подтверждает обетование, данное Аврааму. Слова Бога мы читаем в стихах 3, 4 и 5. «Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Бог говорит Исааку: «Не бросай этой земли, не уходи в Египет. Я подтверждаю тебе обетование, которое я дал Аврааму». И Бог повторно дает свое тройное обещание. Во-первых, Он даст Исааку землю. «Потомству твоему дам все земли сии». Во-вторых, Он произведет от Исаака народ. «Умножу потомство твое, как звезды небесные». И в-третьих, Он пошлет благословение. «Благословятся в семени твоем все народы земные». Тогда еще не было закона Моисея. Авраам не жил в условиях ветхозаветного закона. Важно, однако, то, что когда Бог говорил что-то Аврааму, то Авраам верил Богу и действовал соответственно. Авраам показывал свою веру своими делами. Сегодня многие люди жалуются, что в их христианской жизни мало реальности. Не так давно ко мне пришла женщина и рассказала, что она верит в Бога, но не очень уверена в своей вере и ничего такого особенного не чувствует. Поговорив с ней, я очень скоро понял, что в ее духовной жизни не было поступков действий. Она тихонько сидела в уголке, приговаривая: «Я верю», и все ждала, что вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Такого не бывает. Когда вы верите Богу, вы обязательно должны действовать в соответствии с Его обещаниями. Позвони кто-нибудь из вас мне по телефону и скажи, что только что перевел на мой счет в банке большую сумму денег и что я должен немедленно снять ее со своего счета. Вы думаете, я так и сидел бы на своем месте весь день? Друзья мои, зная вы меня, вы бы не сомневались, что когда вы повесите трубку, я уже буду мчаться вниз по лестнице к своей машине. Вера – это то, что составляет основу для действий. Вы совершаете поступки на основании своей веры. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему его веру в праведность. А теперь Бог велит Исааку, чтобы и он стал таким же. Посмотрим теперь, как Исаак скрывает свои отношения с Ревеккой. «Исаак поселился в Гераре», так говорит стих 6. Герар находится на юге. Авраам и Исаак жили в южной части страны. Вообще-то Авраам первоначально вошел в эту землю к северу от Сихема, но в конце концов поселился на юге у Хеврона. Исаак же поселился в Гераре. Далее прочтем стих 7. «Жители места сего спросили о жене его, и он сказал: „Это сестра моя“. Потому что боялся сказать „жена моя“, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Исаак повторяет грех своего отца. Бог запретил Исааку идти в Египет. И в Египет он не пошел, а пошел в Герар. В Гераре он, наверное, заметил, как мужчины заглядываются на Ревекку. Пришлось ей сказать: «Говори им, что ты мне сестра, а не жена». Разница между Авраамом и Исааком была лишь в том, что Авраам говорил полуправду, Исаак же откровенно лгал. Далее я читаю стихи с 8 по 11. «Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женою своею, и призвал Авимелех Исаака и сказал: „Вот, это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?“ Исаак сказал ему: „Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее“. Но Авимелех сказал: „Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех“. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: „Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти“». Из-за Исаака, как видим, эти люди чуть не совершили грех. Авимелех становится хорошим другом Исааку. Исаак, как и Авраам, пользуется уважением у общества. Они оба выдающиеся люди. Я это сейчас специально подчеркиваю, потому что оставшаяся часть главы такого впечатления вовсе не производит. Она рассказывает, как Исаак сначала разбогател, живя в Гераре, а потом занялся рытьем колодцев. Читаем стих 12. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Бог, как видим, по-прежнему с Исааком. Таково благословение, которое Бог обещал его народу, начиная со дня, когда призвал Авраама. Это было земное благословение. Позже, когда Бог привел их в эту землю, Он сказал, что благословит их житницы, то есть, попросту говоря, обеспечит их запасами продовольствия и имуществом. И Бог выполнял свое обещание, пока потомки Авраама хранили верность ему. Не нужно забывать, что христианам Бог такого благословения не обещает. Христианам Бог пообещал духовные благословения. Но эти благословения даны на тех же условиях. Все зависит от того, как мы относимся к Богу. Если вы позволите Ему, Он благословит вас с избытком в вашей духовной жизни. Что касается Исаака, мы видим, что он получает большое земное благословение, как сказано в стихе 13. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Обратите внимание на то, что Исаак получил великое благословение. Он получил на земле той во сто крат. Некоторым кажется, что и Авраам был выдающимся человеком, и Иаков, а Исаак нет. Я же скажу, что Исаак тоже был выдающимся. Очень важно понимать, что жизнь Исаака связана с жизнью Авраама. Рождение Исаака и вся его жизнь сплетены со всем, что происходило в жизни Авраама. Лежащий на жертвеннике Исаак, готовый ко всесожжению, это очень важный момент его жизни. Хотя, конечно, это событие обрело исключительную важность прежде всего в силу поступков его отца Авраама. Мы уже убедились, что все происходившее с ними – это пример нам. Но главное, все эти события представляют чудесный образ близости между Господом Иисусом Христом и Богом Отцом. Иисус сказал в 9 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Видевший Меня, видел Отца». В своей первосвященнической молитве, стих 4 главы 17 Евангелия от Иоанна, Иисус сказал: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Поэтому абсолютно справедливо то, что жизнь Исаака и жизнь Авраама должны рассматриваться как одна жизнь. И вот в главе 26 книги «Бытие» мы видим, что Исаак уже прочно стоит на ногах. Но нам он не очень нравится. Он проявляет слабость и повторяет грех Авраама. Слово Божье, однако, ясно говорит, что в той земле он был великим человеком. Об этом мы читаем в стихе 14. «У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Филистимляне не могли спокойно смотреть на его благополучие. Вот почему, как сказано в стихе 15, они завалили и засыпали землей все колодези, которые выкопали рабы отца его Авраама. Авраам вырыл много колодцев в той земле, и теперь его сын пришел на его место, и колодцы теперь его. Но однажды утром он обнаруживает, что все колодцы засыпаны. Сделали это филистимляне. И, кстати, это первое упоминание об их враждебности. Позже, во времена Давида, разногласия с этим народом привели к непрерывным войнам. Далее следуют стихи 16 и 17. «И Авимелех сказал Исааку: „Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас“. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». Вы видите, что Исаак стал действительно выдающимся человеком. Авимелех, по сути, сказал ему: «Из-за тебя у нас возникают серьезные проблемы, лучше тебе уйти». Авимелех очень уважал Исаака. Посмотрим теперь, как Исаак копает колодцы в Гераре. В этом эпизоде своей биографии Исаак на первый взгляд демонстрирует слабость. Но это не так. Прочтем стихи 18, 19 и 20. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодези воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: „Наша вода“. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним». Стихи эти рассказывают о разгоревшейся в то время борьбе. Мне кажется, что вода – это олицетворение слов Бога. И мы должны пить эту воду. Ее называют водой Слова Божьего. И она должна утолять нашу духовную жажду и омывать нас. Иисус сказал, что мы уже очищены через Слово, которое Он проповедовал нам. Жизни без воды не бывает. Пролетая в самолете над пустынями Аризоны, Нью-Мексико и Калифорнии, вы увидите необъятные просторы засушливой земли. И вдруг оазис с буйной растительностью. Что произошло? Объяснение только одно. Вода – неотъемлемый элемент жизни, как физической, так и духовной. И, друзья мои, жизнь детей Божьих в любой церкви отличается от жизни других людей той же самой причиной – присутствием воды. Воды – Слова Божьего. Верующие, которые впитывают Слово Бога, очень не похожи на людей, которые отвергают Бога. И поэтому между ними нередко возникают разногласия. И я уверен, если вы действительно хотите изучать Слово Бога, вам всегда придется платить за это. Ведь дьявол станет побуждать вас сделать все, что угодно, лишь бы вы не утоляли свою духовную жажду водой Божьего Слова. Прочтем стихи 21 и 22. «Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна, И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Исаак назвал колодец Реховов, что значит «у нас есть пространное место». Он выкапывал колодец, и этот колодец у него потом отбирали. Он переходил на другое место, выкапывал еще один колодец, и это тоже отбирали. Так он и ходил с места на место. Отсюда, несомненно, следует, что Исаак – человек мирный и терпеливый. Давид бы так не поступил, поверьте мне. Апостол Петр так тоже не поступил бы. Да если по правде, то и Вернон Макги тоже действовал бы совсем иначе. Таков важный для всех нас урок, о котором необходимо помнить, когда мы изучаем Слово Божье. Прочтем теперь, как Исаак идет в Вирсавию и как Бог является, чтобы утешить его. Вот стихи 23, 24 и 25. «Оттуда перешел он в Вирсавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: „Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего“. И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец». Бог является Исааку и утешает его. Бог являлся всем патриархам, за исключением Иосифа. Он являлся Аврааму, Исааку и Иакову. Исаак продолжает копать колодцы. Рядом с Авраамом всегда есть жертвенник, рядом с Иаковом, как мы увидим позже, всегда есть шатер, а рядом с Исааком всегда есть колодец. Я читаю стихи с 26 по 29. «Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: „Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?“ Они сказали: „Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом“. Хотя в своих отношениях с народом Герара Исаак представляется слабым, он, тем не менее, производит на царя Герарского такое сильное впечатление, что тот идет за ним в Вирсавию, чтобы установить с ним хорошие отношения. Влияние Исаака в этой земле отнюдь не влияние слабого человека. Прочтем в заключение стихи 34 и 35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жену Иегудифу, дочь Беэра хеттиянина, и Васимафу, дочь Элона хеттиянина, и они были в тягость Исааку и Ревекке». А после этого произошли события, в которых хитрость Иакова раскрылась перед нами во всей полноте. Об этом мы узнаем из следующей, 27 главы книги «Бытие», где рассказывается, как Иаков и Ревекка сговорились, чтобы получить от Исаака благословение для Иакова, тогда как сам Исаак хотел благословить Исава. Тот способ, к которому прибегнул Иаков, чтобы добиться для себя прав первородства, не может быть одобрен ни под каким видом. Иаков действовал хитростью и обманом. Бог попустительствовал этому не в большей мере, чем попустительствовал Аврааму и Саре в истории с Агарью и Измаилом. Богу не нужны были коварство и хитрость Иакова. Как мы увидим, отношение Бога к Иакову было вполне определенным. Иаков должен был расплатиться за свой грех той же самой монетой. В этом вы убедитесь в следующую нашу встречу, когда мы будем читать 27 главу книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Символическая драка. При слове «бабочка» вам вряд ли придет на ум агрессия или борьба. Скорее, вам представятся красивые, пестрые создания, украшающие природу и радующие глаз. Ученые всегда считали, что яркая окраска крыльев бабочки нужна для того, чтобы привлечь партнера. Однако новые исследования тропических бабочек поставили эту идею под сомнение. Исследователи изменили узоры на крыльях бабочек-самцов, причем так, что новые узоры были не характерны для этого вида. Однако самки вовсе не игнорировали замаскированных самцов и относились к ним точно так же, как к остальным. Получалось, что яркие узоры крыльев самцов не имеют для самок никакого значения. Тогда каким же практическим целям они служат? Ученые знают, что эти узоры служат сигналом для хищников. Берегись, эта бабочка ядовита. Знают они и то, что некоторые узоры отпугивают птиц. Однако у бабочек есть один маленький секрет. Многие бабочки-самцы агрессивны по отношению друг к другу и ревностно охраняют свою территорию. Бабочки настолько хрупкие, что любая царапина, причиненная в драке, может стать для них смертельной. Поэтому они не дерутся, а показывают друг другу узоры на крыльях. Этакая символическая драка. Эволюция никак не могла бы создать всеобщий канон красоты. Бабочки – прекрасные живые украшения, которыми Творец, Создатель всей красоты мира, расцветил свое творение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Нередко в Библии встречаются конкретные указания к тому или иному вопросу нашей духовной жизни, в данном случае в вопросах музыки и пения. К примеру, следующая выдержка из книги «Псалтирь». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалтирь 32:2-3. Четыре совершенно недвусмысленных пункта, которые необходимо выполнять, служа Господу и людям музыкой и пением. Во-первых, славить Господа на гуслях, то есть на том инструменте, который по своему устройству предназначен для благозвучной музыки, а не для разрушения звуковых и других барьеров. Во-вторых, петь Богу на десятиструнной псалтире, то есть не просто бренчать или струнопрекладствовать, но именно петь на музыкальном инструменте, влаживая весь талант и душу в звукоизвлечение. В-третьих, петь Богу новую песнь, то есть не повторять прежних ошибок и шероховатостей, но каждый раз в исполнении по-новому и более совершенно излагать музыкальную мысль. И в-четвертых, петь Господу стройно и с восклицанием, то есть как можно больше в единстве музыки и пения, и вкладывая жизненную энергию для созидания души, а не просто сотрясая воздух. Конкретные советы к конкретному исполнению. Господь нам в помощь.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть третья. Сила для предупреждения конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийца.
3: Очень многие люди понимают, что это нехорошо попадать в конфликтные ситуации. Очень многие люди, понимая это, страдают от этого, и, может быть, даже что-то предпринимается, пробует что-то сделать для того, чтобы освободиться от этих вещей, но очень часто сталкиваются с такой проблемой, когда они сделали шаг, сделали второй, когда они что-то попробовали сделать, и потом обнаруживают, что просто нет сил, что просто какие-то другие обстоятельства отвлекают, какие-то чувства перехватывают, заполняют, так скажем, все сознание, заполняют эмоции, и в результате мы возвращаемся на ту же точку, с которой начали. Мне кажется, очень многие христиане, живущие на земле сегодня, страдают этой проблемой. С одной стороны, они хотят освободиться от проблем, с другой стороны, пытаясь, не обнаруживают силы для того, чтобы это произошло. Мы сегодня будем говорить подробнее о том, где эту силу брать. То есть каждый из нас, когда Иисус Христос призывает нас, когда Иисус Христос призвал вас когда-то, Он призвал вас не для того, чтобы возложить на вас бремя, которое вы не способны понести. Он призвал вас для того, чтобы дать вам не только путь, показать вам не только методы, но дать силу для этого. И слава Богу, что христиане имеют этот доступ, имеют эту возможность для того, чтобы в своей жизни действительно получать эту силу от Бога и жить по ней, жить в результате вот этого взаимодействия, тесного взаимодействия с Богом. Несколько слов я скажу, напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что существуют Божьи методы, посредством которых мы предупреждаем конфликты до их возникновения. Помните, мы говорили о том, что нам нужно научиться удерживать язык свой от зла, не воздавать злом за зло. Мы говорили о том, что нам нужно научиться доверять Богу конфликтные ситуации и так далее. То есть несколько было перечислено таких пунктов, очень важных, из которых состоит наша ответственность по отношению к тому, как мы реагируем на мир, на обстоятельства, которые реакционно относятся, то есть они враждебно относятся к нам или к нашим действиям, или к нашей личности. Дело в том, что когда мы говорим о всех этих хороших методах, мы обращаемся к живому источнику Священного Писания, который представляет нам, говорит нам о том процессе, который Бог устроил для того, чтобы вот все вот эти принципы, открытые здесь на страницах Священного Писания, они стали реальными. Я могу сразу сказать, что у человека, у самого человека, самого по себе – нет сил для того, чтобы предупредить конфликт. У каждого из нас, так скажем, то, что грешный человек попадает в конфликт, это естественно. Для того, чтобы не попасть в конфликт, нужно что-то сделать. То есть, так скажем, если вы ничего не будете делать, то вы будете попадать в конфликтные ситуации. И вы будете конфликтовать. Для того, чтобы нам избавляться от этих ситуаций, для этого нужно предпринимать усилия. То есть для этого нужна сила, и эта сила, мы видим очень ясно, эта сила только у Бога. В нас самих этой силы нет. Поэтому мы сегодня говорим о Божьей силе для преодоления конфликта. Мы говорим о том, что Бог приготовил для каждого дитя своего. О том, каким образом мы получаем мотивацию, каким образом мы получаем внутри себя способность быть настойчивыми и последовательными в том, чтобы нам можно было жить в этом мире полном вражды, и в то же самое время жить в нем так, чтобы мы способны были жить спокойно, жить мирно, жить в смирении сердца, жить не так, как живут люди, которые нас окружают. Вот почему речь идет о рождении свыше. То есть, по сути дела, мы на сегодняшний день не можем говорить о библейском методе, о библейской силе для того, чтобы мы преодолевали или предупреждали конфликты, если мы не знаем, что такое рождение свыше. То есть, если вы не знаете Иисуса Христа как Господина вашей жизни, если вы не встретились с Богом никогда так, что вы отреклись от себя однажды, вы сказали «да» Богу, и вы сказали «да» Его господству, Его суверенному владычеству в вашей жизни, то тогда очень трудно говорить о практике жизни. Помните, мы в прошлый раз останавливались подробно, говорили о том, что в жизни христиан есть такой парадокс. С одной стороны, Писание говорит очень ясно: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ясно об этом сказано. То есть, ко Христу приходят для того, чтобы найти покой, для того, чтобы найти мирную жизнь, для того, чтобы найти вот то, для чего душа создана, к чему она так рвется, так стремится. Но вместе с этим, заметьте, никакие войны не являются настолько ожесточенными, как религиозные войны. Ни в каких организациях нет столько боли и столько проблем, как в церквях. К сожалению, к глубокому сожалению. Получается парадокс. Христос призывает к одному, мы приходим к Нему, но почему-то в реальности не получаем этого. Почему-то в реальности мы продолжаем жить вот тем, что мы принесли из мира, тем, что у нас было в мире. Что я имею в виду? Злость, раздражение, гнев, унижение других, свое «я», эгоизм и так далее. И когда мы со всем вот этим букетом продолжаем жить, то тогда на малейший элемент противодействия, на малейшую силу, которая нам противодействует, мы реагируем. И в результате получается конфликт. И в результате получается то, что атмосфера в церкви, атмосфера в семье христианской, атмосфера в душе христианина превращается из вот такой мирной, спокойной, благочестивой, богопочитающей, превращается в атмосферу войны, политики, хитрости, противостояния. Кто-то хочет кого-то обойти, кто-то хочет кого-то пересчитать, переиграть, просчитать на 10 ходов вперед и так далее. То есть вместо того, чтобы жизнь была спокойная, когда люди бы жили и знали, что им никто, ничто не угрожает вокруг, вместо этого люди живут настороженно. Они продолжают жить настороженно, даже в церкви, даже в христианской жизни, даже в семьях, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о силе для победы над конфликтами, мы говорим только о той силе. Мы не говорим о каких-то психологических трюках. Мы не говорим сегодня здесь о том, что нужно сделать для того, чтобы вам обрести методы или обрести, так скажем, самые новейшие разработки человеческие, которые позволят вам утвердить мир. Этим занимаются в мире, этим занимаются психологи, этим занимаются политики, этим занимаются самые-самые разные социальные институты, которые ставят перед собой эту цель – каким-то образом привести человечество к умиротворению. Иисус Христос решает проблему совершенно другим способом. И мне кажется, что на сегодняшний день мы живем в такой ситуации, когда о способах Иисуса Христа начинают забывать. Люди, которые носят имя Иисуса Христа, люди, которые выполняют церковные обряды, люди, которые считают себя причастниками церкви, но на самом деле их реальной философией, их реальной действующей практикой, мотивацией является не программа Иисуса Христа, не методы Иисуса Христа, а методы, которые взяты в мире и утверждены в их жизни. Вот почему мы снова и снова возвращаемся к этому вопросу. Не любите мира, ни того, что в мире. Мы говорим о философии мира, мы говорим о его методах, о его жизни, о его структуре, о том, на чем построен мир, где правит я, где правит эгоизм, где правит человеческое желание быть выше других. Итак, для того, чтобы нам обрести силу для предупреждения конфликтов, для этого нужно как минимум два элемента. Мы сегодня будем говорить об этих двух элементах. Во-первых, нам нужно научиться познавать Бога. Это самое большое, что может человек достичь в своей христианской жизни. Большего не сможет человек достичь. Вот в христианстве люди ставят разные цели перед собой. Некоторые ставят цель, чтобы выучить как можно больше стихов Священного Писания. Хорошие цели. Некоторые ставят цель перед собой, чтобы своей жизнью заработать что-то, чтобы вести себя определенным образом, чтобы сделать определенное количество добрых дел. Это все хорошо. Все это нужно. И вести себя нужно правильно, и Библию читать нужно, и добрые дела нужно делать. Но дело в том, что Христос сказал о том, что Он пришел на землю для того, чтобы открыть нам Отца. Для того, чтобы открыть Бога. Почему? Не просто для того, чтобы наша информационная база расширилась. Он открывает нам Отца для того, чтобы показать нам жизнь. «Я есть путь и истина, и жизнь», Иисус Христос говорит, «и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Смысл – прийти к Отцу. Смысл – узнать Бога, смысл – наполниться Им, смысл – подчинить Ему свой внутренний мир, подчинить Ему свои эмоции, подчинить Ему оценки окружающего мира или ситуации, в которой мы находимся, в которой мы попадаем. Итак, для того, чтобы предупреждать конфликты, нам нужно научиться познавать Бога. Дело в том, что по-другому не получится. Можно пытаться, по-другому можно пытаться, и некоторые люди пытаются это делать, но это называется политическая игра, не больше. Сегодня произошло такое большое событие. Израиль передал через посредничество Германии, отпустил из своих тюрем 400 террористов, палестинских террористов, которые сидели в их тюрьмах, в израильских тюрьмах, и они отпустили этих 400 террористов, они обменяли их на одного израильского бизнесмена. Этих террористов, конечно, вывезли куда-то в Германию с тем, чтобы они не были там в Израиле, это было их условие, но, казалось бы, вот такой большой жест доброй воли. Отпустили 400 человек из тюрем. И казалось бы, что их противники, Хизбалла, отдали им одного видного какого-то бизнесмена, которого они 3 года назад захватили и держали где-то там в плену. Но когда мы посмотрим на реальность, то мы увидим, что все, что эти люди делают, это совершенно не стремление к миру. Это просто политическая игра. Это когда люди играют в шахматы, и они считают, ага, я сейчас отдам эту пешку для того, чтобы взять вот этого ферзя. Вот это то, что делают люди, когда они уступают. Это то, что делает современный мир, когда они, казалось бы, избегают конфликтов. Чаще всего это уступка в одном для того, чтобы опередить в другом. Когда мы смотрим на то, что говорит Библия, на то, что говорит Бог, это абсолютно другой характер. Давайте прочитаем Евангелие Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему, значит, молодой человек подошел к Иисусу Христу и задал ему вопрос, какая самая большая заповедь в законе. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вы знаете, что 10 заповедей состоят из 2 частей. Первые 4 заповеди касаются отношений человека к Богу. И вторые 6 заповедей, они касаются отношений человека к людям. Так вот, неспроста Бог установил такой порядок в этих заповедях. Дело вот в чем. Что если люди не смогли возлюбить Бога, им очень трудно будет возлюбить людей. Если человек не уразумел своей жизни вот эту важность этого утверждения, силу и могущество этого действия, возлюби Господа Бога, он никогда, друзья мои, никогда не сможет построить правильные отношения с людьми. Очень многие люди говорят, ну вот вы такие боговерующие, вы такие вот ходите в церковь, вы так много там времени уделяете. А я вот не хожу никуда, я просто хороший человек, я просто люблю соседей, люблю окружающих людей и так дальше. Вы знаете, Библия очень ясно говорит по этому поводу. Библия говорит о том, что если человек не возлюбил Бога, то все остальное, что он делает по отношению к остальным людям, это не есть настоящая любовь. Она не может быть настоящей. Почему? Потому что мотивация не настоящая. Потому что единственная правильная мотивация, которая существует, это возлюбить других ради Бога. Вот почему, когда мы говорим о преодолении конфликтов или о том, как нам относиться к конфликтам, мы должны ясно сказать, что это начинается с того, насколько мы в своем сердце, в своей внутренности действительно развили вот этот мир хождения с Богом, вот этот мир Божьей реальности. Вы знаете, когда люди приходят к врачу, очень часто им хотелось бы, чтобы их болезни очень быстро решались. Они приходят, и они хотят, вот дай какую-нибудь таблетку, чтобы я сейчас выпил, и завтра вышел и был абсолютно здоровым. Но чаще всего врачи говорят, вы знаете, это зависит от образа жизни вашего. Это зависит от вашего питания. Это зависит от недостатка определенных элементов, витаминов, каких-то минералов в вашем организме. И для того, чтобы вам исправить эту ситуацию, для этого вам нужно следить за тем, как вы кушаете, следить за тем, как вы спите, следить за тем, в какой среде вы работаете, и так далее, и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, что для того, чтобы человек способен был противостать болезни, ему нужна не таблетка антибиотика, а ему нужна здоровая иммунная система в его организме. Так вот, то, о чем мы говорим сейчас здесь, это иммунная система. Это то, что сделает нас способными противостоять враждебным силам, которые нас атакуют. Это не то, что приобретается сразу, но это то, без чего мы не сможем жить, дорогие друзья. Это то, чего так не хватает сегодняшнему христианству. Это то, чего не хватает нам с вами. И мы, знаете, часто кивнем головой и скажем тогда, когда мы попались где-то, когда мы вышли из себя, когда мы втянулись в какой-то конфликт, мы кивнем головой и скажем, да, плохо сделали, да, нужно бы что-то сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло. Но мы развернулись и продолжаем жить без того, чтобы обратить внимание на коренную перестройку нашей жизни, чтобы мы в своей жизни, в корне ее, в ее центре, могли найти вот эту точку, точку познания Бога, точку любви к Богу. Надо честно сказать, сегодняшние люди мало любят Бога, мало говорят о Боге. Сегодняшнее христианство – это больше христианство, знаете, такого или литургического плана, где человек пришел, и ему просто нужно испытать вот эту атмосферу обряда, атмосферу ритуала. У разных людей разный обряд и разный ритуал, но у всех практически существует одна и та же проблема. Им нужен, они сильно не вникают, что здесь происходит, они сильно не ставят себя под свет этого луча божественного. Им нужно пережить обряд, им нужно пережить привычное, чтобы у них немножечко на душе легче стало. Это одна ситуация. Вторая ситуация, как люди видят христианство. Они видят в христианстве своеобразный источник, как им исправлять их жизнь. Вот у меня болезнь, я пришел для того, чтобы помолиться, и меня Бог исцелил. У меня свадьба завтра, я пришел для того, чтобы научиться, как создать семью. У меня дети родились, и мне нужно знать, как их воспитывать и так далее. То есть подход вот с такого плана, знаете, как самоучитель жизни. Это действительно так. Библия отвечает на все эти вопросы. Она дает нам прямые указания, каким образом мы должны все эти вещи делать. Но дело в том, что эти указания имеют смысл только тогда и только для тех, когда люди реально познают Бога и растут в Нем. Когда они реально могут учиться Его любить. Когда любовь к Богу становится, переходит из области фантастики, из области поэзии, из области теории к практике жизни. Это то, о чем Иисус Христос говорил этому человеку. Второй элемент, связанный с познанием Бога, связан с тем, что когда мы любим Бога, мы не только учимся любить ближних, но мы имеем достаточную мотивацию, чтобы быть похожими на Него. Вы знаете, практически все люди, которые обладают какой-то популярностью, они оказывают влияние на тех, среди кого они популярны. Особенно это видно среди молодежи. Если вы обращали внимание там, в России или в бывшем Советском Союзе, или даже здесь это заметно, как только какой-то известный артист или какая-то известная актриса в каком-то новом фасоне платья или одежды появилась где-то на каком-то концерте, это становится очень быстро популярным. Люди подражают тем, кем они восхищаются, подражают своим кумирам. Так вот, когда мы любим Бога, когда мы учимся любить Бога, это обязательно будет вызывать в нас желание быть на Него похожим. По-другому нельзя. Человек, если человек говорит, что он любит Бога, но он не становится похожим на Него, значит, тогда он или себя обманывает, или пытается обмануть других людей. Суть любви к Богу заключается в том, что мы ищем Его, мы хотим Его знать, мы хотим проводить с Ним время, мы восхищаемся Его качествами, мы их рассматриваем, мы снова и снова к Ним приходим, мы хотим, чтобы эти качества, они наполнили наше сознание и нашу жизнь. Посмотрите, Иисус Христос говорил об этом в Евангелии от Матфея в 5 главе 43 стиха, очень известный текст. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Посмотрите, Иисус Христос обращается к религиозным людям, евреям, которые Его окружали, в большинстве своем фарисеи и книжники, которые очень сильно ожидали от Него, что Он присоединится к ним и возглавит или поможет им осуществлять их религиозную программу. Иисус Христос обращается к ним и говорит им что-то, что абсолютно не вкладывалось в их сознание. Он говорит: да, действительно так, вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Да, это было сказано, да, так живут люди, в этом смысл порядочности в мире. Но он продолжает и говорит: а я говорю вам. Он говорит о том, что у меня другой принцип. Мой мир отличается. Атмосфера в моем мире, она наполнена совершенно другими веществами. Она совершенно другого качества. В чем она заключается? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Почему? То есть он говорит: посмотрите на меня. Посмотрите, я являюсь Богом, который, если разобраться, так скажем, в абсолютном смысле, то если кто-то достоин того, чтобы требовать от людей безоговорочного, мгновенного, немедленного, полного подчинения, то это Бог. Так вот, смотрите, вот этот Бог, святой, всемогущий, всевышний, всезнающий, который достоин самого-самого лучшего и самого высшего, этот Бог, получая от людей все очень и очень неприятное, так много зла, так много ненависти, так много нечистоты, так много всякой-всякой развращенности, но вот этот Бог, посмотрите, этот Бог, Он повелевает солнцу своему каждый день восходить и над злыми, и над добрыми. Ну, вы скажете: ладно, солнце – это общее дело. Если его убрать, то тогда и доброе не просуществует. Поэтому Бог вынужден, чтобы солнце восходило над злыми, потому что ради добрых, чтобы добрые жили. Ну, вы знаете, посмотрите на самые-самые различные другие обстоятельства. Люди продолжают жить, злые люди продолжают жить, у них сердце работает, как ни странно, Хотя Бог может остановить ее очень быстро. У них почки, и печень, и желудок, и все остальные органы функционируют. Вот почему? Не потому, что мама с папой у них здоровые были. Совершенно не потому. А потому, что Бог дает им здоровье. По одной причине. Бог дает им здоровье. Кому? Злым людям. Поэтому Бог говорит, вот посмотрите на меня и научитесь у меня. Научитесь у меня правильному отношению, тогда вы будете сынами. Тогда вы можете назваться сынами, сынами моими. Так он говорит, и вы будете сынами Отца вашего Небесного. И дальше он объясняет, если вы будете любить любящих вас, так все делают. Язычники так делают, люди в мире так делают. Он говорит о том, что нам где-то внутри себя, где-то в корне своей природы, христианам, людям, которые идут за Иисусом Христом, нужно искать у Бога того, чтобы наша внутренность была перестроена, чтобы наш мир реакции, наш мир того, каким образом мы воспринимаем, что происходит вокруг, он был построен так, как он построен у Бога. Это возможно только в одном случае, когда мы будем любить Бога, познавая Его. Сколько бы вы ни говорили о том, что это хорошо, что это нужно, оно всегда будет оставаться за сферой реальности вашей. Оно всегда будет вроде бы правильно, вроде бы точно, но нереально. Но где-то далеко, где-то неестественно, где-то в параллельном мире существующий. То, о чем идет речь здесь, это должно стать реальностью шаг за шагом. День за днем оно должно наполнять наш мир, оно должно формировать его, оно должно делать из него богоподобное естество. Это цель христианина. Вы знаете, для человека неверующего познание Бога невыносимое, немыслимое и невыносимое. Почему? Потому что познание Бога – это не теоретическое знание Священного Писания. Я встречался с людьми и читал книги о многих-многих людях, которые знают Библию почти наизусть. Либеральные богословы, они разложили ее по мельчайшим слогам, буквам, фразеологическим оборотам и так далее. То есть они знают то, что написано в Библии. Но они не приняли того, что написано в Библии. Для них это... Книга представляет собой памятник истории, и они изучают ее как памятник истории. Христианин подходит к этой книге как к живому Божьему Слову, которое требует его изменения, которое требует, чтобы человек подчинял себя шаг за шагом. Я сейчас хотел бы спросить вас, какой ваш опыт познания Священного Писания, познания Бога через Священное Писание? Если в вашей жизни это цель, это стремление, это задача, которую бы вы ставили перед собой, чтобы сегодня немножко больше узнать Бога, чтобы себя подчинить Ему еще. Знаете, если мы не будем ставить перед собой таких целей, нам очень сложно, друзья мои, будет говорить о духовном росте, о прогрессе, о том, чтобы наша жизнь, вот эта жизнь, о которой мы говорили в начале, что она должна бы иметь христианские качества и характеристики, но почему-то так долго и усиленно не может их иметь. Для того, чтобы это происходило, нам нужно стать на эту тропу познания Бога. Следующий элемент. Познание Бога помогает нам не забывать, кто мы есть, сколько нам прощено. Посмотрите, как только мы живем сами по себе, как только мы отвлеклись от реальности того, кем мы являемся и кем Бог является, нам начинает казаться, что мы из себя что-то представляем, что мы действительно достойны чего-то. Помните, когда Адам с Евой согрешили, почему они усиленно избегали встречи с Богом? Причина одна, потому что если Бог появится, они просто вынуждены будут, их ложь вот эта, в которой их убедил дьявол, в которой они пытались убеждать себя, что они являются богами, их ложь не будет иметь никакого фундамента, никакого основания, это все распадется. Поэтому Адам прячется от Бога. Посмотрите Ефесянам 4 глава 31-32 стихи. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы знаете, если мы забываем о том, что нам прощено, мы не способны прощать. Мы теряем способность прощать других. Потому что здесь так написано. Здесь написано, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, как Бог в Иисусе Христе, через жертву Иисуса Христа на Голгофе, через Его реальные страдания, которые перенес Иисус Христос, живя здесь на земле. Он обращается и говорит, пожалуйста, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, что Христос умер не за грехи человечества в общем, а Христос умер за ваши лично грехи. Знаете, когда мы теряем это из виду, у нас сразу появляется тон такой голоса, знаете, немножечко высокомерный, надменный. У нас появляется желание и сила требовать с других. Каким-то образом ставить других под ответственность себе. Но то, что мы находим здесь, то, что мы находим в этом тексте, этот текст объясняет очень ясно и конкретно, что для того, чтобы нам избавиться от всякого раздражения и гнева, и ярости, для того, чтобы нам научиться сострадательности и прощению, нам нужно помнить, сколько нам Бог простил.

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи «Музыка и пение». Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Многое может усиленная молитва праведника. Так написал Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, говоря о молитве Илии, пророка Божьего. Какое необычное чудо совершил Бог через молитву Илии! Илия противостоял всем языческим жрецам и пророкам Ваала. Даже сухой жертвенник Ваал не смог зажечь, потому что он был просто идол. И только единый живой Бог может совершить невозможное человеком – сжечь мокрые дрова, жертву, да и сами камни жертвенника. Помнишь заповеди из Десятисловия, десяти заповедей? «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов». Это самая первая заповедь. И против этой заповеди народ израильский постоянно грешил. «Почему?» – спросишь ты. «Потому что все вокруг поклонялись всяким разным богам. Вот и получалось, что израильтяне не хотели от других отличаться». Так и в наше время. Когда верующие в Иисуса Христа следуют заповедям Божьим, они очень отличаются от всех остальных. И всегда есть искушение вести себя так, как все, чтобы не отличаться. Но против этого искушения нужно бороться. Нужно всегда помнить, в кого мы верим, кому поклоняемся, кому служим. Да, только Богу нашему и никому другому. Но послушаем, что было дальше с Ильей, пророком в Израиле. Собирается дождь. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Потрясенный Ахав слушал, что говорил Илья. «Поторопись!» – велел он царю. «Скоро пойдет дождь!» Люди стали молча расходиться по домам, а Илья и его слуга взошли на вершину горы Кармил. Илья встал на колени, склонил голову и начал молиться. Затем он приказал мальчику-слуге идти и посмотреть в сторону моря. Вскоре мальчик вернулся. «Ничего нет», — сказал он. «Посмотри снова», — велел Илья. 6 раз Илья посылал мальчика смотреть на море, и 6 раз тот не замечал ничего особенного. Но на 7-й раз он вернулся и сказал пророку: «Я видел облачко на горизонте, оно не больше ладони». Илья поднялся с колен. «Пойди и скажи Ахаву, чтобы он спешил домой, если не хочет попасть под ливень», — сказал он. Ахав, который теперь уже верил каждому слову пророка Илии, приказал запрягать колесницу. Тем временем на небе собирались тучи. Они становились все больше и двигались все быстрее. Поднялся ветер. Небо почернело и было готово в любое мгновение разразиться ливнем. Ахав поспешил домой. Внезапно Илия почувствовал, что исполнился силы Божьей. Все, что Господь совершил в этот день, наполнило его сердце радостью и торжеством. Он подобрал полы своих одежд, перетянул их поясом и побежал. От Кармила до дворца Ахава, который в Изрееле, было 3 часа езды на колеснице, но Илия бежал впереди царских коней до самых ворот города. Бог совершал чудеса и показал свою силу неверному царю Ахаву и всему непокорному народу израильскому. Какую же роль сыграл в Божьем плане Илия? По молитве Илии не было дождя в Израиле 3,5 года, и по молитве Илии Бог, после того, как народ покаялся и обратился к Богу, послал дождь. Молись! Молись за друзей и врагов, за родных и народ свой! Молись за верующих и неверующих, чтобы они обратились к Богу и были спасены. И не бойся быть не таким, как все. Это очень важный урок для нас с тобой сегодня. Молиться и не бояться быть на стороне Бога, даже если мы в этом одиноки. Нам пора прощаться. До свидания, когда мы снова встретимся для того, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 43. Бытие, 2 глава, 8-9 стихи. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Даже представить себе трудно, сколько разных фруктовых деревьев было в Едемском саду. Яблоки, апельсины, гранаты, груши, сливы, фейхо, черешня, бананы. Всех не перечислить. Райский сад, да и только. И все эти деревья выросли в раю по слову Бога для человека, чтобы он мог их есть, наслаждаться их вкусом и благодарить за это Творца. Хаос, кедры, инжир, кизил и крымские соловьи. Лето лету рознь. Лето неразрывно связано с длинными каникулами. Но провести эти каникулы можно по-разному. Поэтому и лето бывает разным. Например, для меня прошлое лето запомнилось тем, что мы месили глину, делали саманы, мешали раствор. Другими словами, лето было занято стройкой. Но наступившим летом меня ждала поездка к другу в Крым. Все-таки не зря прошлым летом я месил глину и поднимал стены. Моя поездка была наградой от бабушки. Сначала я ехал 3 суток до Москвы в душном вагоне, потом еще сутки до Симферополя, потом 2 часа на троллейбусе до Ялты, и я на месте. Всем ясно, что самое важное дело в Ялте – это купание в море. Но про море я расскажу потом. А сейчас мой рассказ о деревьях, растущих в Крымских горах. Не о всех деревьях, а только о плодовых, которых я раньше не встречал. Путешествию по горам мы с другом посвятили несколько дней и сначала побывали на хаосе. Хаос – это нагромождение огромных кусков обрушившихся скал и валунов. Среди беспорядочно лежащих глыб растут кедры, а на них большие кедровые шишки. Могли ли мы удержаться и не сорвать хотя бы несколько штук? Конечно, мы сорвали столько, сколько могли унести в руках. И половину из них подарили туристам, которые не могли забраться на деревья, чтобы самим нарвать шишек с орешками. Потом я видел другие кедры, которые росли выше в горах. Мы даже добрались до самых верхушек кедров, шишки у них были другие. И мы тоже взяли по нескольку штук домой. Впервые я увидел, как растет инжир. В Библии это дерево названо смоковницей. Тщательно обыскав небольшое дерево, мой друг нашел одну смокву, которую мы тут же разделили и съели. А еще в горах было очень много кизиловых деревьев. Ярко-красные и кисловато-сладкие плоды кизила мне очень понравились. Где бы мы ни бродили, везде можно было найти кизил и вдоволь наесться его. Я не помню, чтобы его продавали на базаре, как делают это сейчас. Подходи, рви и ешь. В этих же горах я узнал, кто такие крымские соловьи. Так называют сторожей в больших виноградниках на склонах гор. Они оглушительно свистят в свистки, пугая непрошенных гостей, то есть воров. Поднимаясь в гору, мы как-то вышли прямо в виноградник. Хотя плоды винограда были красивы и сами просились в рот, мы не сорвали ни одной ягоды. Просто пошли по дороге, идущей через виноградник. А с другого склона горы напротив бежал человек и что-то кричал, размахивая руками. Мы думали, что он зовет на помощь, и попробовали поговорить с ним. Вернее, мы попробовали покричать ему, спрашивая, что случилось. А так как он ничего не отвечал, но постоянно свистел в свисток, мы помахали ему рукой и пошли дальше своей дорогой. Только потом мы догадались, что он принял нас за воров и хотел напугать и прогнать из виноградника. Это и был один из крымских соловьев. Первый псалом, с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Бог произрастил много плодовых деревьев на земле. чтобы они радовали нас сочными и вкусными плодами. Человек, который верит в Господа и хранит себя от зла, слушаясь во всем Божьего Слова, будет радовать Бога своими добрыми плодами святости и праведности. Такой человек похож на плодоносное дерево, растущее возле воды. Для него не страшна засуха, то есть самые трудные и серьезные испытания в жизни, потому что он уповает на Бога. Вот мой вопрос. Хотите успеть сделать все дела в наступившем дне? Тогда найдите ответ в этом псалме. И не забудьте про самое важное условие, которое только и помогает принести добрый плод для Бога. Ну и как? Получилось?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Викторинка! Викторинка! Ля-ля-ля!
1: Привет, кабанчик!
0: Ой, привет, хвостатая! Пи! Слушай, ну как ты там поживаешь-то?
2: Ты, кстати, слышала, как дедушка Миша угодил в ржавый капкан?
1: Ну, который принес в наш заповедник один браконьер в шейном платке в зеленый горошек.
2: Ты ничего не слышала?
1: А твоя родственница, полевая мышь, даже его видела.
2: Ну, в этом шейном платке, в зеленый такой горошек.
3: Да-да, кажется, я что-то читала в нашей лесной прессе об этом событии. Но я не за этим пришла к тебе, кабанчик. Я пришла тебе напомнить, что сегодня время нашей радиопередачи «Викторинка». И мы с тобой в ней ведущие.
0: Ой, и точно!
2: Что-то я совсем забыл про это. Понимаешь, я же тут расследованием занимаюсь. Ну, этого запутанного дела с шейным платком в горошек. Ой, то есть с ржавым капканом. Поэтому все остальное у меня из памяти и вытесняется. Ну, я не могу думать сразу о двух вещах одновременно, понимаешь?
3: Понимаю. Но нам надо с тобой поспешить, к нашей передаче подготовиться.
4: Привет, кабанчик! Привет, мышка-викторинка! Надеюсь, что я не опоздала на вашу передачу. Уж очень мне тоже в ней поучаствовать хочется.
0: А ты, Белочка, никуда и не опоздала. Мы тут как раз с мышкой-викторинкой к нашей передаче готовимся.
3: Дорогие мальчики и девочки, наша радиопередача «Викторинка» начинается.
0: Ну, присаживайтесь поудобнее, чтобы ножки и коленки не устали. Так, какой же вопросик мне вам задать? Ну, такой вот, чтобы с подковырочкой. О, вот.
4: Предлагаю сегодня тему нашей викторины выбрать детскую. Звучать она будет так: «Дети в Библии».
0: Ну, можно и так.

0: О нем сказано, что не было ни до него, ни после него такого царя, который так любил Господа.
1: А у меня такой вопросик появился. Две женщины называли одного и того же новорожденного младенца своим. Как же определил царь Соломон, который из женщин говорит правду?
2: Ой, так это же известная история. Она рассказывает нам об особенной мудрости Соломона, которую ему даровал сам Бог. Так вот, вместо того, чтобы расспросить женщин, царь Соломон повелел разрубить новорожденного пополам и каждой матери дать половину ребенка. Он знал, что настоящая мать скорее согласится отдать своего малыша, чем позволит его убить. И Соломон оказался прав. Читайте об этой истории в третьей книге царств, в третьей главе.
0: Можно и мне поучаствовать? Что произошло с одним 17-летним юношей, когда он рассказал братьям свои сны?
1: Об этом юноше мы можем прочитать в книге «Бытия». Но это самая первая книга Библии, в 37 главе. Этого юношу звали Иосифом, и он был любимым сыном своего отца Иакова. Однажды он рассказал своим братьям, что ему приснилось, будто их снопы поклонились его снопу. Когда же он рассказал им второй сон, где солнце, луна и 11 звезд поклонились ему, это так рассердило братьев, что братья Иосифа взяли и продали его в рабство.
2: Да уж, это такая поучительная история.
1: Угу.
2: Это, знаете, о чем? О том, к чему может привести зависть. Хорошо, что Бог все видит и знает. Поэтому зло у него никогда не останется безнаказанным. Мы же помним, как, несмотря на все удары судьбы и несправедливость, Господь все равно наказал злых братьев и возвысил Иосифа. Да так, что он даже и помыслить не мог. Он сделал Иосифа правой рукой самого фараона.
1: Кому из царей приходилось слышать немало девчачьей болтовни?
0: Его звали Равуам. У него было 60 дочерей. Прочитать о нем можно во второй книге царств, в 11 главе.
2: А у меня снова есть царский вопрос. Ну, правда, с возрастом связан. Сколько было лет Иоасу, когда он стал царем над Иудеей?
1: Иоасу было 7 лет, когда он стал царем. Его тетя прятала его в течение 6 лет от его бабушки, которая желала ему зла. Вот прочитайте об этом молодом царе в 4 книге царств в 11 главе.
0: Как звали девочку-сироту, которая стала царицей Мидии и Персии?
2: Ой, я знаю, ее звали Эсфирь. Она вместе со своим народом была в вавилонском плену. А потом Эсфирь вышла замуж за царя Артаксеркса. И таким образом она стала царицей. О ней рассказывается в Ветхом Завете, в книге, так и названной ее именем.
1: А мой вопросик такой. Следующий. Чем натирали новорожденного младенца в библейские времена?
0: После того, как новорожденный был омыт, все тело его натирали солью. Вероятно, это делали по причине того, что соль действует как дезинфицирующее средство. Прочитайте об этом в книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 4 стихе.
2: А вот на этот вопрос у вас точно не будет ответа. Вот скажите мне, пожалуйста, кто рассказывал Тимофею о Боге, когда он был еще ребенком?
1: Но вообще-то, кабанчик, это известный факт. Мать Тимофея, Евника, и бабушка Лаида наставляли мальчика в вере. И они правильно наставляли его, так как впоследствии Тимофей стал миссионером и помогал апостолу Павлу.

0: медика во второе послание к Тимофею апостола Павла, в первую главу, в пятый стих.
1: А вот мой вопрос. Как Бог обратил на себя внимание Самуила?
2: Ой, так это ж каждый кабанчик знает. Дважды звал Бог спящего Самуила по имени. И каждый раз Самуил, проснувшись, думал, что слышал голос священника Илии, которому он прислуживал. Илий вдруг понял, что это Бог зовет Самуила, и сказал ему, чтобы Самуил, услышав, что его зовут, ответил так: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И когда Бог в третий раз позвал его, Самуил так и сделал. С тех пор Бог часто говорил с Самуилом. Вот почитайте внимательно первую книгу царств, третью главу.
1: Кто из судей в Израиле имел 70 сыновей?
0: Это же был Едеон, судья Израиля.
2: Ой, а вот кто знает, где мать Моисея спрятала своего младенчика, ну, чтобы его не убили египтяне?
1: Первые 3 месяца она прятала его дома. Затем, сделав маленькую лодку из тростника и осмолив ее, она спрятала в ней Моисея в тростнике у берега Нила. Там дочь фараона нашла его и спасла ему жизнь. Прочитать о детстве Моисея мы можем в книге Исхода во 2 главе.
0: Как звали мальчика, поразившего учителей в Иерусалимском храме своим разумом и знаниями?
2: Так это же был Иисус! Ему тогда было 12 лет.
3: Что, не верите, что ли?
2: Откройте 2 главу Евангелия от Луки, 41 стиха.
1: И вот наш последний вопрос. Каким образом помог Иисус Христос Иаиру, начальнику синагоги?
0: Иисус воскресил 12-летнюю дочь Иаира. Представляете? Она была очень больна. Так больна, что умерла до прихода Иисуса к ним домой. Однако Иисус вернул ее к жизни. Вы знаете, эту чудесную историю мы можем прочитать в 2 Евангелиях. В Евангелии от Марка в 5 главе и в Евангелии от Луки в 8 главе.
2: Ой, слушайте, что, неужели время моей викторинки уже к концу подошло? Так нечестно.
0: Жаль, но это так, кабанчик. Ты только взгляни на наши солнечные часы.
2: Ну ладно. Слушайте, ребята, а если у вас тоже появились интересные вопросы, и вы хотите их услышать в нашей следующей передаче «Викторинка»,
1: присылайте их по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Викторинка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До свидания, ребята! Ой, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Знаешь что, Белочка, я вот тут думаю, а пойдем-ка мы к дядюшке Лосю и вот ему все-все вопросы из сегодняшней передачки как зададим. Я уверен, что даже у него не все ответы найдутся.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении многих передач мы наблюдали за жизнью Давида. Он был назван человеком по сердцу Бога. Это удивительный человек, в жизни которого были победы и поражения. Но он очень старался быть таким, как этого хотел Бог. И сегодня мы увидим очень трогательную историю, когда Давид проявил милость к несчастному человеку. Это хороший пример для подражания. «Благодать в бесплодном месте» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы дошли до одной из самых великолепных глав о Божьей благодати в Ветхом Завете, если не во всей Библии. Я говорю о второй книге Царств, 9 главе. В этой главе описывается история очень интересного человека с необычным именем – Мемфивосвей. Мемфивосвей испытывал благодать от царя Давида. Давайте откроем Библию и прочитаем эту историю. Я предлагаю вам читать вместе со мной. Вторая книга Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова? И оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? И оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами.